0: Хоть путеводитель по Израилю.
1: Идем?
0: Идем.
2: По улочкам Иерусалима мы пробираемся, идем, чтобы узнать, как все здесь было и как народы жили в нем. Сменялись, как века, эпохи, менялся облик городской, и как отсюда изгоняли, как становился он мечтой у многих-многих поколений вернуться поскорей домой. Но здесь уже другие стены, дома и город уж другой, и здесь уже совсем другая кипела жизнь из римских бань, и возводил свои проспекты здесь император Адриан. Да и тех изгнанных не ждали, а собирали Риму дань. И мы идем, чтобы увидеть те древние пласты земли, где римские легионеры когда-то строем здесь прошли.
3: Иерусалим во времена Римской империи пережил два серьезных изменения. Первое, конечно же, вы знаете, это когда был разрушен второй храм. Но следующий этап, он более драматический. Во втором веке Иерусалим был уничтожен полностью. На месте еврейского древнего города был построен римский языческий город Элия Капитолина. Мы с вами сейчас находимся в месте, которое называется Музей Башни Давида. Естественно, Давид здесь никогда не был, но это традиционное название. Почему мы остановились именно здесь? Потому что второй храм был разрушен. Мы знаем, что 10-й римский легион Претензис контролировал подавление восстания в Иерусалиме. 10-й легион остался в этом городе, чтобы предотвратить повторение еврейского восстания, которое было 66 по 74 года. Штаб-квартира или генштаб 10-го легиона находился на Храмовой горе, на месте, где был до этого храм. А солдаты, это порядка 10 тысяч человек вместе со вспомогательными войсками, расположился как раз здесь, на месте башни Давида и в этом направлении, где сегодня находится армянский квартал. За мной вы видите вот эту нишу. Она, конечно, принадлежит более позднему периоду. Мы видим михраб. Это углубление в стене, которое показывает направление молитвы в сторону Мекки 16 века. Надпись говорит, что этот михраб был построен во времена султана Сулеймана Великолепного. Но наша сегодняшняя тема – Иерусалим во времена Римской империи. И поэтому мы с вами начинаем вхождение в Иерусалим с этого места, где находился 10-й легион, римский 10-й легион Претензис, который был не просто солдатами. Мы знаем, что во времена Римской империи солдаты использовались не только для того, чтобы воевать или подавлять восстание. Солдаты были еще и строителями. Поэтому 10-й легион отстроил очень много чего в Иерусалиме. Здесь они квартировались, музей Башни Давида и армянский квартал, который находится буквально рядом с нами. Итак, идем в Иерусалим римского периода.

Дорогие друзья, мы с вами находимся на улице Кардо. Это римское место. Мы с вами начали с башни Давида, где находился римский легион. Мы помним, почему он там находился, из-за восстания еврейского. Но было в истории два восстания. Второе восстание Бар-Кохбы, которое началось в 133 году нашей эры. И оно было, по мнению ученых, даже более кровопролитно, чем первое еврейское восстание. В это время в Риме правит император Адриан. Он настолько рассердился и разгневался на евреев, что он приказывает стереть с лица земли Иерусалим –

и на месте еврейского города древнего построить римский языческий город с другим названием, чтобы из еврейского самоосознания исчезло даже понятие Иерусалим. Адриан приказывает построить римский город, называет его Элия Капитолина. И как обычно в любом римском городе, по центру города проходил центральный проспект, который назывался Кардо. Кардиология. Мы знаем, что центральная кровеносная система, сердце фактически по центру груди находится. Так римляне называли вот этот главный центральный проспект Кардо, который располагался с севера на юг. Мы с вами находимся как раз на одном из Кардо. Почему на одном из? Иерусалим топографически так устроен, что римляне вынуждены были проложить два Кардо – западное и восточное. Мы находимся как раз на западном Кардо, которое просуществовало вплоть до прихода мусульман в 7 веке, когда мусульмане разрушали город. Это Кардо было завалено, потому что он находится как бы в ложбинке. Эти столбы, которые вы видите рядом вокруг меня, это древние столбы, которые были откопаны здесь, поэтому это настоящие столбы, не копии. Когда вы придете сюда, в Иерусалим, пройдетесь по Кардо, вы сможете прикоснуться к истории, потрогать ее. Древний город, римский, языческий, но в то же время очень красивый. Поэтому я вам предлагаю посмотреть на картину, которая примерно даст вам понятие, как выглядел Кардо со 2 века по 7 нашей эры.

мы гуляем с вами по историческим местам, это сложно представить себе, как же это выглядело в прошлом. И вот мы с вами находимся на Кардо. В конце 19 века, в 1884 году, на иорданской стороне была обнаружена древняя византийская церковь, в которой весь пол был выложен мозаикой. И не просто мозаикой с красивыми картинами, сюжетами. Это была карта Святой Земли. Благодаря этой карте, которая была выложена примерно в VI веке, мы имеем представление себе, где точно располагались библейские места, о которых мы читаем в Библии. И на этой мозаике есть фрагмент Иерусалима. Не совсем выдержана была топография, но очень интересная карта, которая помогает исследователям, которые доказывают историческую достоверность, по крайней мере, библейских мест и других, о которых мы читаем в других исторических трудах. И вот копия вот этого фрагмента Иерусалима вы можете наблюдать на этой мозаике, на которой мы видим, что храмовая гора была пустая. То есть в период византийцев христианам было неважно, что находилось на храмовой горе. Это была просто мусорка. Снизу вы видите большой фрагмент храма Гроба Господня или Церковь Воскресения. Двойное название есть у этого места. Достаточно небольшой город в период Византии, Иерусалим. Но он помогает нам определиться, где что находилось. Поэтому карта еще называется карта Мадабы или Медва. Просто пол византийской церкви, который так сильно помог историкам, археологам определиться с местоположением большинства библейских исторических мест на Святой Земле.

Итак, друзья, мы с вами пересекли еврейский квартал и дошли в итоге до Стены Плача. Она находится буквально слева от вас. Сегодня жарко на улице, обязательно пейте воду. Берите с меня пример. Это жизненно необходимая вещь в Израиле, пить воду все время, даже зимой. Итак, римский период. Наверху

На Храмовой горе храм разрушен. Римляне решают, что они будут контролировать эту территорию. Десятый легион остается в Иерусалиме. Официальное количество римских солдат в легионе 5300 человек, включая офицеров. Кроме непосредственно солдат, должен быть обоз, должны быть какие-то медицинские службы, должна быть кухня, кузница. Поэтому в общей сложности, кроме самого непосредственно воинского контингента, в итоге доходило порядка до 10 тысяч человек один легион. Итак, мы с вами сказали, что сами солдаты располагались возле Явских ворот, в районе башни Давида музея, а генштаб находился здесь наверху. На месте разрушенного второго храма генштаб 10-го легиона находился здесь. И буквально за моей спиной внизу были римские бани, потому что мы знаем, что римские вообще граждане любили комфорт. И, естественно, если ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты должен быть чистым. Когда ты долго не моешься, начинаешь источать неприятный запах, и вообще это дискомфорт. Поэтому римляне очень любили процесс купания, подобие финских саун. Римские бани были здесь, поэтому большие римские бани, к сожалению, от них почти ничего не осталось, но они находились буквально за моей спиной. Римский период, тотальный контроль этого города, и уже буквально 60 лет спустя Иерусалим полностью уничтожается, и здесь выстраивается римский город Элия Капитолина. И Кардо, восточная, мы видели с вами западное Кардо, восточное Кардо находится буквально над нами, чуть-чуть как бы за вашей спиной, недалеко отсюда, буквально 50 метров восточное Кардо, которая тоже шла с севера на юг до мусорных ворот. Римский период, район Храмовой горы, стена плача, римские бани.

друзья, мы гуляли с вами по римскому Иерусалиму, и, конечно же, мы проголодались. И мы зашли в очень хороший ресторанчик, мне он очень, на самом деле, нравится. Считается молочный ресторан, мяса здесь нет, но здесь есть рыба, гарниры, все очень вкусно. Поэтому я вас приглашаю, приходите. В еврейском квартале очень много кафешек, ресторанов. На любой вкус, на любой выбор. Если вам захотелось, вы приехали зимой и хочется супчика, здесь тоже есть. Это, например, кафешка находится над музеем сгоревшего дома. Очень вкусно, советую, приезжайте.

нашей темы Иерусалим во времена Римской империи. За моей спиной вы видите арку, которая является частью победоносных врат Адриана. Мы знаем, что в Риме есть несколько различных врат, которые различные римские императоры построили в честь своих побед, увековечить свои победы. Вопрос, зачем Адриан в Иерусалиме хотел увековечить свою победу? Мы знаем, что Иерусалим был уничтожен в 135 году, и на его месте был построен римский языческий город Элия Капитолина. И, естественно, разрушение Иерусалима произошло не на пустом месте. Мы уже упоминали с вами сегодня о том, что было восстание, второе еврейское восстание 133-135 года под предводительством Бар-Кохбы. И когда это восстание было подавлено Адрианом, императором, точнее его армией, было построено в Иерусалиме 4 победоносных врат, которые увековечивают его победу. И вот одна из этих арок буквально за мной, которая является частью конструкции, не вся она сейчас видна, были построены здания вокруг этих ворот победоносных. Но еще эта арка называется «Эко Омо» – «Сей человек» или «Вот человек». Мы помним, что Понтий Пилат, когда вывел Иисуса на суд, он сказал: «Вот этот человек, которого вы хотите осудить». Поэтому эта арка названа в честь этого события «Эко Омо», потому что мы сейчас находимся на Виа Долороса или Крестный путь. Римский период, мы видим, здесь сохранился. С этой стороны сейчас мы видим здание, но раньше здесь был небольшой рынок, где происходило торжище. Мы знаем, что не только на Кардо были магазинчики, но были еще достаточно большие места, где люди продавали лошадей, что-то более громоздкое, не только лавочка, куда ты мог зайти купить свои личные какие-то маленькие вещи. Итак, римский рынок, который, к сожалению, не виден. За моей спиной также была крепость Антония, которая была уничтожена, к сожалению, где Понтий Пилат судил Иисуса. Все это как раз относится к римскому периоду.

Дорогие друзья, наконец-то мы пришли к последней остановке нашей сегодняшней экскурсии по Иерусалиму римского периода – Дамасские ворота. И в завершение хотелось бы указать вам еще на одно ярко выраженное сооружение римского периода – Адриана. Мы уже с вами видели одну арку, которая сохранилась от победоносных ворот на Виа Долороса. Сейчас мы с вами находимся возле Дамасских ворот, или на иврите называются Сихемские ворота. Город Сихем или Шхем, сегодня это палестинский город, находится на севере. Мы с вами стоим возле Дамасских ворот, и то, что находится внизу, как раз вот эта арка внизу, это арка от, в принципе, конструкции, которую построил Адриан в честь своей победы над евреями в восстании Бар-Кохбы со 2 века, то есть со 135 года начали строить, в принципе, Элия Капитолина, римский город. Прежде всего было построено четверо этих ворот, которые всем бы показывали и напоминали о том, что с Римом воевать не стоит. Дамасские ворота сегодняшние построены намного выше, потому что, как мы уже сказали вам, в 135 году город был абсолютно полностью разрушен. Стены нынешнего старого города – это достаточно новые стены, всего лишь 16 век, турецкий период. Поэтому Дамасские ворота были построены над воротами Адриана 2 века. До скорых встреч и добро пожаловать в Израиль снова!

Римская эпоха – одна из самых больших исторических периодов Иерусалима. И в то же время она самая драматичная, потому что именно в этот период исполнилось пророчество, что не останется здесь камня на камне, и весь город был разрушен. Но приятно все-таки погрузиться в эту историю для того, чтобы ее изучить и понять все особенности. Ну а еще более приятно ходить и гулять по этому уже возрожденному городу Иерусалима с новыми стенами и с новым обществом.

За моей спиной находятся Явские ворота. Я первый раз узнал, что сами ворота – это не тот проезд, где едут там машины, а вот где сейчас проходят люди, находятся немного сбоку. Сегодня у нас была полностью пешеходная экскурсия по Иерусалиму. И я также узнал, что римляне пытались полностью стереть этот город с лица земли и стереть его название с карт, но у них, как видите, это не получилось. Добро пожаловать в Израиль! Увидите все своими глазами.

Улица Карло, сердце города древнего римского периода.

0: Пойдем, можно идти дальше. Пойдем дальше.
1: Как
0: снимать?
2: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы, над ними навес, туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

Так здорово слышать каждое свидетельство, когда люди рассказывают о том, что, сделав шаг из лодки, они пережили чудо. Если ты хочешь видеть сверхъестественное, тогда ты должен начать принимать вызовы от Бога. Если мы хотим оставаться в комфорте и одновременно с этим видеть сверхъестественное, то, наверное, это сверхъестественное тогда не для нас. Но если ты принимаешь вызов и идешь по воде, вот там, за бортом лодки, начинается чудо твое. Поэтому миссия – это один из таких вызовов, который ты можешь принять в свою жизнь. И поэтому, почему бы нет, в следующий раз ты можешь туда поехать. И даже если это сейчас выглядит для тебя невозможно, для каждого из тех, кто был там, это выглядело невозможно. Но делай шаг, и ты увидишь, как Бог совершает невозможное. Аминь. Поэтому это так здорово. Итак, как вы уже слышали и знаете, у нас целый месяц сейчас идет месяц миссии. То есть каждое воскресенье мы стараемся говорить какие-то свидетельства, рассказывать о том, что мы делаем. Прямо сейчас пастор Мацула, он был в Китае, мы провели первое собрание русскоязычной общины в Шанхае. После этого он полетел в Южную Корею, и у нас был выпуск библейской школы. 80 человек закончили библейскую школу в Корее. Друзья, в Корее, если бы кто-то мне 10 лет тому назад сказал, что у нас будет библейская школа в Корее, я бы сказал, слушай, да, хватит рассказывать. Потому что корейцы, скорее всего, сюда приедут и какую-нибудь библейскую школу откроют. Но мы в Корею, но у Бога удивительные пути, удивительные пути. Итак, мы весь месяц об этом говорим, и с разных сторон, когда мы говорим об одном и том же, или одну тему поднимаем, это не потому, что у нас заела пластинку, или мы как будто не о чем больше другом говорить. Я верю, что Бог делает это специально, потому что Он хочет, чтобы в твоем сердце глубоко отпечаталась какая-то истина. Он также хочет, чтобы семена слова были посеяны в нашу жизнь и принесли всход. И поэтому снова и снова мы говорим о миссии, чтобы с разных сторон осветить эту тему, и чтобы Слово Божье, сеявшись в нашу жизнь, могло принести плод в 30, 60 и во 100 крат. И мы всегда были миссионерской церковью. Мы были начаты, как миссионерская церковь. Мы были начаты миссионерами, которые были высланы из другой страны, из нескольких стран. Они жили здесь, они начинали эту церковь. 30 лет назад, в сентябре, мы будем уже праздновать 30-летие церкви. 30 лет тому назад, даже чуть раньше, они приехали, проводили сначала собрание, где-то домашняя группа, в какой-то квартире в Москве. Потом потихонечку все росло. И если мы были в этом рождены, то я верю, что мы призваны это продолжать. Мы всегда чувствовали бремя за другие народы. И даже до того, как мы поехали куда-то и что-то делали так, знаете, как сейчас это, может быть, происходит, мы чувствовали, что мы должны достигать национальной диаспоры здесь, в Москве. И поэтому у нас есть вьетнамское служение сегодня. Вот буквально через 10 минут, 18:30, у нас начинается вьетнамское служение. Загляните к ним как-нибудь. Это просто самые сладкие люди, которых я встречал в жизни. Просто вьетнамцы – это любовь навсегда. Вообще, это удивительная культура, удивительно дружелюбная, удивительно такая, очень особенная. Вообще, Азия – это вообще отдельная история. У нас есть вьетнамское служение. И из этого служения в свое время некоторые из них начали возвращаться домой, они были здесь, работали, учились в библейской школе. И потом один за одним люди начали возвращаться во Вьетнам. И сначала в Ханое они начали церковь «Слово жизни». Больше 20 лет тому назад. Сегодня у них 250 церквей. Больше даже, около 260, во всех 63 провинциях Вьетнама. Аминь. Это просто люди, которые были у нас в церкви, они подхватили этот огонь. И знаешь, о чем мне это говорит? Что-то Бог дал здесь, что эти люди взяли, понесли, и мы увидели плод на международных полях. Они сделали рождественское собрание, и собралось около 13 тысяч человек. Вау, во Вьетнаме, друзья. У нас есть также испаноговорящее служение, и там просто взрывоопасная смесь какая-то. Если вы хотите зарядиться энергией и получить дозу адреналина, вам надо туда, потому что там горит латиноамериканская кровь. Да, и Оскар здесь, да, вы можете с ним поговорить. Я не знаю, сколько стран там представлено, но мы всегда чувствовали это, что это наше призвание. Но такое впечатление, как будто бы сейчас пришло Божье время не только заботиться об Иерусалиме.
Не только достигать людей здесь, но идти дальше. Именно поэтому Бог сначала дал нам слово об открытых дверях. После этого напомнил, что время идти. И после этого, вы помните слово, которое Бог также сказал нашей церкви, о том, чтобы мы подняли глаза. Это не значит, что смотреть тут, где мы находимся, неправильно. Или нам не надо это видеть, что вокруг нас. Ни в коем случае, мы должны. Но Он говорит, поднимите глаза и увидите чуть дальше. Потому что, когда Дух Святой сошел на нас, Он сказал, что Он даст нам силу быть свидетелями в Иерусалиме, все нормально с Иерусалимом, но Он не сказал на этом останавливаться. Он дальше добавил Иудея, Самария и до края земли. До края земли. И такое впечатление, как будто бы сейчас приходит время, когда Господь, глядя на церковь в России, глядя на нас, на нашу церковь, как будто бы говорит, ребята, вы уже повзрослели. И теперь я могу доверить вам что-то более серьезное. Вы можете пойти дальше. Вы можете взять ответственность за другие страны, за другие народы. И вы сможете это сделать. Аминь. И поэтому сегодня я хочу говорить о том, что является сердцем миссии. Что лежит в основе нашей мотивации. Почему мы воспринимаем великое поручение и идем? Зачем вообще нам оставлять то место, где мы находимся? Тратить деньги, делать какие-то шаги веры, рисковать, возможно, чем-то. Зачем все это нужно? Что нами движет? Потому что это очень важный вопрос. Если мы на него не ответим, мы не сможем понять вообще, зачем мы это делаем, и цель потеряем. Поэтому я хочу говорить о мотивации, потому что мотивация – это очень важная часть. Что лежит в сердце миссии, что нами движет. Потому что сердце – это именно то, та часть нас, где, собственно, все источники нашей жизни, то, что нами движет. И я начну с великого поручения. Кто из вас слышал это выражение «великое поручение»? Оно не зря названо великим, потому что это что-то, что Христос хотел оставить, с чем Он оставил, собственно, церковь и своих учеников перед тем, как вознесся на небо. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им, кому им? Там стояло 12 учеников». Может быть, чуть больше, мы не можем с точностью утверждать, но, в общем, самые близкие люди, которые были рядом с Иисусом. Он это сказал этим 12 ученикам. И у меня вопрос, относится ли это к нам? Да, потому что Иисус молится в Евангелии от Иоанна, 17 главе, и говорит, я молюсь не только о них, я молюсь о всех тех, кто уверует в Меня по слову их. И это значит, что ты включен также. Ты тоже включен в это представительство. И все то, что Господь дал им, Он сказал, идите теперь научите других, чтобы они соблюдали все то, что Я вам сказал. Итак, великое поручение не было ограничено 12 учениками. Это задание, которое было передано церкви, в руки церкви, не в руки группки чудаков, которым нечего делать, им дома не сидится, их все время что-то накручивает, нажучивает, что им надо куда-то идти, что-то делать, куда-то ехать, потому что им на месте не сидится или потому что им скучно. Ни в коем случае. Великое поручение – это то, что было передано Христом Церкви. И точно так же, как и Евангелие от Матфея начинается с очень важных заявлений, потому что Евангелие от Матфея начинается с Нагорной проповеди. А что такое Нагорная проповедь? Нагорная проповедь – это заповеди Царства. Это то, как Иисус призвал нас жить. Он показывает нам, как мы призваны жить, как мы можем отразить Царство Божье на земле, какие стандарты, правила, уровень, скажем так, этика, в которой мы должны жить как христиане, как Его последователи. Но заканчивает, потом мы видим все Евангелие Матфея, которое показывает, как Христос жил, чтобы у нас был образец для подражания. И потом заканчивает Он свое Евангелие тем, что мы называем великое поручение. То есть Он оставляет церковь не просто так, не просто тратить время здесь, потому что некоторые христиане, к сожалению, мне напоминают людей, которые купили билет на поезд и не знают, чем себя занять, пока они ждут, когда поезд придет. Потому что у нас с тобой есть как бы билет на небо, да, мы спасены, но мы еще не на небе, мы пока здесь на земле. И есть христиане, которые не знают, чем себя занять, пока мы ждем. Они скучают. Они не знают, чем заняться. Они убивают время. Им скучно. И поэтому они хотят какое-то развлечение. Они хотят, чтобы кто-то их там пощекотил. Они даже думают, что Дух Святой пришел, чтобы у меня мурашки были. Потому что это скучно. Христианская жизнь. Все нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя, все нельзя, скучно. Поэтому, Господи, сделай чудо какое-нибудь.
Сверхъестественное пришло тоже не для того, чтобы нас развлекать. Дух Святой пришел не для того, чтобы нас развлекать. Он пришел, чтобы снарядить нас, и чтобы мы были способны исполнить то великое поручение и ту задачу, которая стоит перед нами, как перед церковью. Итак, он говорит: «Дана мне вся власть на небе и на земле». Христос, победивший сатану, воскресший. Писание говорит Колоссянам, что он властно подверг позору все царства, все силы тьмы. Он восторжествовал над ними собою. Какая славная победа! Там сказано, что он сделал посмешищем дьявола. Один из переводов говорит Колоссянам. Посмешищем. И это была величайшая победа его воскресения. Итак, эту победу сегодня он отдает церкви и говорит: теперь твоя задача идти к тем, кого дьявол сковал, кто сегодня живет во тьме. Он не выбрал тьму, он просто ничего другого не знает. Есть столько людей в этом мире, которые живут во тьме, но не потому, что они выбрали тьму, они ничего другого не знают. И есть кто-то, кого Христос назвал светом миру, кто сидит сейчас в этом зале. Это ты и я, которые могут помочь в этой ситуации. Итак, он говорит: у меня вся власть на небе и на земле. Христос не посылает нас испуганными, непонимающими, зачем мы здесь, какая у нас есть власть, что мы должны сделать, но говорит в 19 стихе: если мы хотим ходить в этой власти, нам нужно принять его посланничество. Эта власть не для развлечения также, она для того, чтобы исполнить то, что он говорит дальше. Поэтому идите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Я буду с вами все время до скончания века. Я никогда не переживал Бога так близко, как я переживал его на миссии. Я никогда не видел Бога так сильно действующего через меня в жизнях других людей, как когда я приезжал туда, где была духовная передовая. Лестер Самрал говорил так: для меня, а он был миссионером, самое безопасное место – это передовая линия фронта. Самое безопасное место. Иногда мы думаем, что проще где-то отсидеться в комфорте, где-то отсидеться в тишине, но Лестер говорил так: для меня самое безопасное место – это эпицентр воли Божьей и быть прямо на передовой. Итак, он говорит, что я буду с вами. Потому что тебе будет нужен Иисус, когда ты будешь там, на передовой, нести свет. Он тебе будет нужен каждую минуту. Потому что без Него ты не справишься. Итак, великое поручение – это то, что двигало церковью и христианством на протяжении всей истории. Это величайшее задание, которое мы получили от самого Христа. И мы были высланы, чтобы представлять Его Царство, Его победу, Его послание в этот мир. Сверхъестественные чудеса и знамения, они не были даны нам сами по себе, просто как отдельная игрушка такая. Знаете, я смотрю, сегодня все любят сверхъестественное, я тоже люблю сверхъестественное. И мы много говорим о сверхъестественном, и это прекрасно, это здорово, это замечательно, друзья. Но это не как, знаете, коробка с елочными игрушками сверхъестественная, которую мы в определенный момент достаем, развешиваем, веселим себя, поднимаем настроение, складываем и прячем. Сверхъестественное. Мы читаем Марка 16:20. Ученики пошли и повсюду проповедовали. И Господь содействовал им, подтверждая их слово знамениями. Вот, оказывается, зачем пришло сверхъестественное. Чтобы, когда ты говоришь о воскресшем Христе, люди чувствовали это. Что говорили о Христе? Когда он вошел в синагогу и начал учить в Капернауме, помните, что люди говорили: он какой-то не такой. Он не так учит, как все остальные фарисеи. Его слово со властью. Его слово звучит не так, как слова других учителей. Вот зачем Бог дал нам сверхъестественное помазание Духа. Вот зачем Бог дал нам свое снаряжение, чтобы когда ты возвещал о том, что Он сделал, люди чувствовали, что за этим стоит что-то и кто-то больше, чем только ты. Аминь. Итак, что же, собственно, тогда нам не хватает? Или чего не хватает, чтобы все-таки исполнить великое поручение? Почему порой мы читаем там, где написано «идите по всему миру», мы почему-то читаем, как будто кто-то туда букву «С» добавил, получается «сидите». И мы сидим, мы как-то так, ну, знаете, ну, куда, ну, зачем? Ну, как будто бы это, ну, не наше.
Я слышал людей, которые все время говорят, слушай, я не миссионер. Может быть, ты не миссионер. Я говорю, все миссионеры. Что значит, ты не миссионер? Может быть, ты не поедешь куда-то и не будешь жить где-то долго. Но все равно, когда ты слышишь о других людях, твое сердце должно начинать, как-то теплеть. Если ты даже не едешь, ты можешь сказать, Господь, я молюсь за этого миссионера. Я просто молюсь, чтобы ты открывал народы, чтобы Евангелие проповедовалось. Потому что ты христианин, и ты спасен. Совсем не обязательно, что ты куда-то поедешь, но в твоем сердце, как минимум, ты не должен оставаться равнодушным к этой теме. Итак, чего же нам не хватает? Как я сказал, мотивации. Нам нужно понять сердце великого поручения. И вот сегодня я хочу поговорить о трех вещах, которые лежат в основании, являются главными мотивами и главной движущей силой благовестия или великого поручения, или миссии до края земли. Я вообще так рад, что Христос, будучи послан к Израилю, и Он сам говорит об этом, помните, что, подождите, Он говорит, «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». То есть Его служение было полностью сфокусировано, в общем, на небольшом участке земли, одной группе национальной, прежде всего Божьему народу. Почему? Потому что должно было исполниться Писание, должны были исполниться все обетования, которые Бог дал своему народу. Но при этом, сказав, что Он прежде всего послан к израильским, к заблудшим овцам дома Израилева, Он добавляет, «Но у меня есть овцы другого двора, которых мне тоже надлежит привести». И знаешь, кто это? Это ты и я. Слава Богу, что Он думал еще о ком-то. И если мы призваны быть как Иисус, вопрос не в том, что ты не должен перестать москвичам проповедовать. Вопрос в том, что, пожалуйста, думай и об овцах другого двора. Думай о ком-то еще. Думай о каких-то людях, которых тысячи, тысячи, тысячи, миллионы, которые сидят во тьме, которые, может быть, сегодня в мире есть 1 миллиард человек, как минимум, это по самым скромным подсчетам, 1 миллиард человек, которые никогда за свою жизнь не встречали и, возможно, никогда не встретят живого христианина. Никогда. И если мы с тобой не пойдем, как они могут услышать, как они могут обрести спасение, как они могут узнать о Боге, который любит их? Итак, первое, что лежит в сердце великого поручения или в сердце миссии. Почему, если вы видели в фойе, у нас уже целый месяц висят такие красивые плакаты с разными героями миссии. Если вы почитаете, просто остановитесь. Не относитесь к этим плакатам, как к рекламе, которую вам в метро дают. Остановитесь, прочитайте. Потому что эти жизни этих людей оказали колоссальное влияние на сотни и сотни тысяч людей, если не миллионы. Прочитайте их, что они сделали, погуглите их, прочитайте в Википедии их биографию хотя бы. Вы будете шокированы, какое влияние оказали эти люди на различные народы, на различные места, где они проповедовали. Что их заставило? Некоторые из них, у них была прекрасная жизнь. Например, Хадсон Тейлор, он был врачом, очень популярным в высоких кругах Лондона. Он мог бы жить просто богемной жизнью, вообще ни в чем себе не отказывая. Вместо этого он переезжает в Китай. И не просто в Китай, потому что в те времена миссионеры ездили в Китай, но они обычно останавливались в прибрежных городах. То есть там, где были порты, и работали исключительно с иностранцами, которые там жили. Потому что иностранцы дальше портовых городов не шли, потому что эти города были концессиями, то есть взятыми в аренду, по сути, колониями. Были немецкие колонии, были Гонконг, например, английская колония, были колонии разных стран, где велась активно торговля. Никто не шел вглубь страны. И Хадсон Тейлор сказал, мне здесь неинтересно, англичанам я буду в Англии проповедовать. Он переоделся в китайский костюм, отрастил понитейл, да, как китайцы носят, такую, одел тюбетейку, выучил в идеале китайский язык и открыл то, что мы знаем сегодня, называется китайская внутренняя миссия. Он пошел вглубь, он пошел туда, куда никогда раньше белые не ходили, европейцы. И когда он начал свой служение, он провел 51 год в Китае. Он был одним из тех миссионеров, который первый сказал, послушайте, хватит ходить здесь в европейских костюмах. Давайте все выглядеть, как те люди, с которыми мы служим, или которым мы служим. Поэтому он переоделся в китайский костюм, говорил только на китайском,
выглядел как китаец. Если бы вы увидели его поздние фотографии, вы бы даже не сказали, что это англичанин. Настолько он похож на китайца. У него такая бородка, и такой, знаете, хвостик, косичка сзади, такая тюбетейка китайская, и халат китайский. Когда он начал свое служение, Китай считался одной из самых тяжелых духовных почв в мире. Когда он заканчивал свое служение, он привел более 130 тысяч человек ко Христу через свое служение. 1000 миссионеров рекрутировал. 300 общеобразовательных школ открыл. 500 миссионерских станций. Вау! И именно этот человек пророчествовал о России. Одно из самых известных пророчеств, которое мы очень любим цитировать. Хадсон Тейлор. Когда он говорил о том, что я вижу, там он увидел Первую мировую войну, потом предвидел Вторую мировую войну, и потом он сказал, что будет пробуждение, которое будет в России, которое потом из России пойдет в другие страны. Недавно я прочел пророчество Смита Вигглсворта, к которому добавил пророчество Лестер Самрал, к которому добавил пророчество Ульф Экман, о русских, которые пойдут в Китай. Вау! Спасибо за ваш энтузиазм. Извините. Мы живем в пророческие времена, друзья. И, послушайте, не думайте так, потому что так, например, думали израильтяне. Они не узнали, что они жили в эпицентре исполнения. Есть более 300 пророчеств Ветхого Завета, которые исполнились во Христе. Было много людей, у которых это перед глазами происходило. И они ничего не поняли. 300 пророчеств. Все исполнились в одном человеке. И они все еще как-то, некоторые так, что, я не знаю, нет, это не он, точно ли это он, наверное, это не он. Поэтому мы тоже живем в пророческие времена. И нам очень важно понимать эти пророческие времена, распознавать их. Потому что если мы их не распознаем, а как мы их не распознаем? Если мы будем заниматься только своими делами, не будем чувствительными, не будем прислушиваться к тому, что Дух говорит церкви. А что Дух говорит церкви? Двери открыты. Время идти. Поднимите глаза ваши. Аминь. И когда Бог говорит церкви, Он говорит не чтобы мы послушали, сказали аминь и с чувством выполненного долга пошли домой.

на уникальную, взрывающую мозг любовь Божью. Он понял, как сильно Бог возлюбил его, и он понял, как он его... Только когда он пережил Божью любовь, он пережил также любовь к Богу, а ты не можешь получить любовь к Богу, если ты не будешь любить людей. То есть это приходит одним пакетом. Любовь к Богу приходит вместе с любовью к людям. Любовь лежит в корне того, почему мы это делаем. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 5:14, «Любовь Христа движет нами». Новый русский перевод. Любовь Христа. Если бы вы у него спросили сегодня, Павел, слушай, зачем? Почитайте 2 Коринфянам 11 главу. В опасностях там, в опасностях там, в опасностях там. Он пишет, меня там 5 раз побили камнями, там еще. И, в общем, столько всего, что ты даже не думаешь. И потом он еще в конце добавляет. Кроме всех этих приключений, думаешь, Павел, а хватит издеваться. Ты называешь это приключениями. Для большинства из нас даже 5% из этого хватило бы, чтобы сказать, извините, это не для меня. Павел говорит, меня ничего не останавливает. Меня ничего не останавливает. Он говорит, кроме посторонних приключений, он говорит, у меня еще, говорит, забота о всех церквях. Я, кто, говорит, соблазнялся, с кем я бы не изнемогал? У кого там какие-то проблемы, чтобы я не молился за него всем сердцем? Ты думаешь, Павел, но почему? Почему? Ты мог бы жить хорошей жизнью. Помните, он сам говорит, я, говорит, был фарисей от фарисеев. Там, я закончил школу Гамалиила, ему светил Синедрион, то есть высшая религиозная площадка того времени в Израиле, где сидели и заседали важные люди. И у него, в общем-то, было хорошее будущее обеспечено. Он считался таким ревнителем закона, влиятельным человеком, причем таким ревностным, что ему мало было христиан убивать в Иерусалиме. Он говорит, все как бы убили Стефана, и говорит, ну ладно, хватит. А он говорит, не хватит. Я пойду в Дамаск. Эту заразу надо искоренить. Вот с самого начала он, знаете, был такой неугомонный, только не в ту сторону. Но Господь приходит в его жизнь по пути в Дамаск и разворачивает его на 180 градусов. И тот, кто потом себя называет, я, говорит, был хулитель, гонитель, убийца, и потом говорит, худший из всех грешников, первый из всех. В английском написано «chief of all sinners». Это значит... Босс всех грешников, худший из всех. По великой милости Бог меня не покарал. Он протянул мне руку спасения. Он развернул меня. Он говорит, потому что я поступал так по неведению. Друзья мои, если Павел так поступал по неведению, сколько сегодня людей в мире, которые, казалось бы, являются врагами Евангелия, сегодня просто ничего другого не знают. Они не понимают, как по-другому. Некоторые из них, Павел даже думал, что он этим служит Богу. Искренне думал. Он думал, он угождает Богу, защищая чистоту веры. Но когда он пережил, как Бог его, грешника, возлюбил, как он умер за него, как он простер к нему прощение и милость, это просто перевернуло всю его жизнь. И поэтому Павел говорит, я должник, Римлянам 1 глава, я должен всем, и грекам, и варварам, и образованным, и невеждам, потому что я нашел что-то. Я нашел ответ. Я понял, как Бог любит людей. И я получил эту любовь к Нему. Я Его люблю. И если ты любишь Бога, ты захочешь рассказать о Нем другим людям. И если ты любишь людей, ты захочешь, чтобы они знали о Нем. Ты захочешь, чтобы они узнали об этом пути спасения. Ты не будешь равнодушным. Почему Павел говорит, что он должен кому-то что-то? Представь себе, что ты врач. Ты идешь по улице. Рядом с тобой внезапно падает человек, ты видишь, что у него сердечный приступ, и ты точно знаешь, как ему помочь. Но ты не на дежурстве, это твой выходной, и никто не знает, что ты врач. Поэтому ты можешь спокойно сделать вид, что ты ничего не заметил, и пойти дальше, если твое сердце не наполнено любовью. Если ты не пережил Божью любовь к тебе, как Он протер тебе руку помощи, когда ты в ней нуждался, потому что так поступает эгоист. Так, к сожалению, мы иногда поступаем. Потому что не до конца были изменены внутри Богом. Но если ты действительно наполнен, и твое сердце, как сердце Павла, ты не пройдешь мимо. Ты скажешь, ну как же, я должен. Я не могу пройти мимо. Конечно, да, я не на дежурстве. Да, сегодня не моя смена. Но человек умирает. А я знаю, как помочь.
Поэтому я

должен. Поэтому именно об этом Павел говорит. Я должен и грекам, и варварам, и образованным, и необразованным. Всем я должен. Потому что я знаю, как они могут быть спасены. Поэтому я жажду, он говорит, возвещать радостную весть. Это сильное слово. Не просто хочу, я жажду. И я не стыжусь радостной вести. Потому что в ней открывается единственная сила Божья для спасения всякого. Друзья, когда мы переживаем Божью любовь, есть что-то, что происходит с нами естественным образом. И нам нужно возвращаться к этому и возгревать это внутри себя всегда. Бог что-то сделал для нас. И когда мы это видим, совершенно естественно, когда внутри нас рождается желание сказать, что я могу сделать для тебя. Ну ведь правда, да? Это ненормально, если мы говорим, о, окей, спасибо, здорово, я пошел, да? Это ненормально. Нормально, когда внутри тебя поднимается желание. Вау! Что я могу сделать для тебя, Господь? 18 век. Богатый молодой человек, имперский граф Николас Людвиг фон Цинцендорф. Заскучав на одном из балов, прогуливается по замку и попадает в комнату, большой зал, который использовался хозяином как выставочная как галерея такая, где было очень много его семейных реликвий, картин, в основном усопших родственников. Он скучающим взглядом окидывает все эти картины и вдруг подходит к одной, которая просто пленила его. На этой картине был изображен Христос, истекающий кровью в терновом венце, на которого показывал Понтий Пилат. Эта картина называлась «Эке Хомо», в переводе с латыни «Се человек». Очень известный момент из Евангелия, когда Пилат, показывая Христа народу, говорит «Вот человек». И народ кричит, распни его, распни его. И он не мог оторваться от этого взгляда, или от этой картины, не мог оторвать свой взгляд. Он опускает глаза вниз и видит на рамке латунную табличку, на которой выгравирована надпись. «Это я сделал для тебя». А что ты сделал для меня? Это простой вопрос, который просто в тупик его поставил. Цинцендорф был христианином. Он верил в Христа. И вдруг он начал понимать, я наслаждаюсь тем, что Христос для меня сделал, я наслаждаюсь спасением, но я живу абсолютно для себя, для своего удовольствия. Я не живу вообще ни капли для Царства Божьего, я просто прожигаю жизнь, как будто бы я даже и не христианин. И он просто не мог освободиться от этих слов, он понял, что он что-то должен сделать для того, кто умер за него и воскрес. Чтобы сделать длинную историю короткой, вы можете прочесть историю этого человека у нас в фойе. Он стал основателем одного из самых влиятельных и очень глубоких духовных движений в евангельской церкви. Собственно, это движение является праотцом всех духовных движений. Они оказали очень мощное влияние и на уэслианцев, то есть методистов, и, в общем, на все. Я едва ли можно перечислить хоть одно направление, баптисты и пятидесятники, в конечном счете, в более дальней перспективе, ни одно направление, которое бы не было под влиянием этих людей. Он основал движение, которое было известно как «Моравские братья». И они были известны тем, что они 100 лет молились 24 часа в сутки. Они были первыми, кто начал молиться 24 часа в сутки, начал практиковать такую молитву без остановки. 100 лет они молились. Можете себе представить? 100 лет, не переставая. Но они не только за это известны. Они еще известны за то, что они были очень мощным миссионерским движением. Они отправили миссионеров в 100 стран мира. 100 стран. Более чем 100 даже. И это в те времена, друзья, когда, чтобы поехать на миссию, ты должен был большую цену заплатить. Прям большую. Уильям Каррей сначала несколько лет вынашивал в своем сердце желание поехать на миссию в Индию. Он рассказал об этом церкви. Знаете, что сказала церковь? Если Бог хочет спасти грешников, Он сделает это без твоей помощи. Потом он в конце концов убедил и объяснил, что это наше призвание. И вот он взял своего друга, и он со своей семьей, и его друг со своей семьей садятся на пароход, или как, на корабль и отправляются в Индию. В предвкушении, что они будут проповедовать Евангелие в Индии. Его друг не доплыл до Индии. Он умер от цинги по пути. Потому что путешествие длинное. Такие времена были. Люди платили невероятную, очень
иногда жесткую, иногда даже ты читаешь и даже не понимаешь вообще как, но ничто не могло их остановить. Они продолжали идти вперед. Павел, ну хватит, ну остановись ты уже, тебя столько разбили, ты такую цену платишь. Он о себе рассказывает, он говорит, я голодал, я, говорит, и при смерти был, я вообще все попробовал в жизни. Но он говорит, продолжал и буду продолжать. И потом он сам отвечает, любовь Христа движет нами. Я не могу остановиться. Если, говорит, один умер за всех, то и все умерли для себя, чтобы жить для Него. Аминь. Поэтому, друзья, если мы хотим посвятить себя великому поручению, мы делаем это потому, что любим Бога и любим людей. И любовь начинает двигать нами. Она даст тебе силу идти, несмотря ни на что. Сегодня ты покупаешь билеты, через 36 часов ты можешь в любой точке мира оказаться. Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень

Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень

Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень... Ему осталось жить 2 часа. Я пойду в больницу, оформлю его свидетельство о смерти, пока я вернусь, он уже умрет. И пошел. Лестер сохранил это свидетельство о смерти. Я видел в его биографии фотографию этого свидетельства о смерти. Потому что врач вернулся, но когда вернулся, Лестер уже был совершенно здоров и сидел, кушал у себя на кровати. Но там, когда он ушел, он вдруг увидел видение. Он увидел гроб с одной стороны, пустой, и Библию с другой. И голос Господа, который спросил его: выбирай. Выбирай. Если ты будешь проповедовать мое слово, ты будешь жить. Он сказал: Господь, я буду проповедовать твое слово. И он начал проповедовать. Он проповедовал везде. Но он говорит: вначале я проповедовал больше от страха. От страха, чтобы не умереть. До одного момента. Он был в одной церкви. Он говорит: во время прославления я закрыл глаза, и вдруг церковь пропала. Я увидел видение. Я увидел огромную дорогу. Огромную. По которой идут толпы людей. Разные народы. Китайцы, африканцы, японцы в кимоно, там он говорит, русские, я не знаю, как он понял, что они русские, они с балалайкой шли, или не знаю, но он увидел, говорит, разные народы. И все они идут этой дорогой, и он говорит, я понял, что это дорога жизни. И я увидел, что вдалеке эта дорога заканчивается крутым обрывом, практически скалой, обрываясь вниз, и оттуда поднимаются языки пламени. И я тут же понял, что это конец, это вечность, которая ждет каждого, кто не знает Христа. И он говорит, я видел, как эти люди просто подходят, не понимая, и начинают туда падать. Кто-то начинает видеть, пытается вернуться назад, но он не может, потому что люди сзади напирают его и сбрасывают его туда. И в этот момент Бог начал говорить с ним и сказал: Лестер. И он начал цитировать ему книгу пророка Иеремии. Если ты будешь предупреждать грешника о его пути, но он тебя не послушает и погибнет за грех свой, он погибнет за свой грех, но ты будешь чист от его крови. Но если ты не будешь его предупреждать, и он погибнет, тогда я взыщу его кровь с твоих рук. Он сказал: Господь, как ты можешь с меня спрашивать за китайцев? Я их в жизни не видел никогда, живого, ни одного. Потому что он был молодой парень, он жил где-то там в каком-то, я не знаю, Арканзасе, я не знаю, в каком-то, какой-то деревне. Просто был деревенским проповедником. Он говорит: как ты с меня спрашиваешь за эти народы? Причем здесь я? Но если Бог избирает, он не ошибается. Лестер прожил 87 лет и проповедовал больше, чем 160 стран мира. Больше, чем 160 стран мира. После этого, когда это видение закончилось, он говорит: я начал проповедовать по-другому. Я проповедовал не потому, что я боялся умереть. Я проповедовал из глубокого сострадания и любви к людям. Потому что каждого человека ждет вечность. И вопрос в том, где он проведет эту вечность. В 1 Иоанна 3:17. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, как в нем может быть Божья любовь? Ты скажешь: о, это точно не про меня. Я не в достатке, я вообще студент бедный, у меня денег нет. Поэтому это точно не ко мне. Поехали в Африку, и ты поймешь, что это к тебе. Я помню, как мы приехали в Кению, потом перешли границу и вошли в Эфиопию. И вдоль границы есть такие деревни, где живут племена очень примитивной жизнью. Это просто, по сути, такие маленькие шалаши из веток, где целая семья живет. И такие сотни, сотни, сотни, тысячи, десятки тысяч таких домов. И там живут сотни тысяч, я не знаю, может быть, миллионы людей. Очень много. И мы вошли в одну из таких деревень. Я и еще пару человек. Естественно, когда белые приходят, вокруг них тут же собирается толпа ребятишек. И вокруг меня собралось, может быть, человек 20 деток. Мы начали с ними, я начал с ними разговаривать. И через несколько секунд заметил, что они не смотрят на меня. И я понял, что они смотрят на бутылку воды, которую я держу. Простая пол-литровая бутылка воды, наполовину выпитая. Они никогда в жизни не видели прозрачную воду.
Это самое большое сокровище там. Я сделал большую ошибку. Я отдал им.

эту бутылку. И тут же 20 детей начали драться друг с другом. Кому достанется эта бутылка? Потом я увидел воду, которую они пьют. Некоторые из нас не стали бы даже ноги в ней мыть. Поэтому, друзья, если мы живем в достатке, но видим брата своего в нужде и не пожалеем его, и это не должно быть такое, а, бедненький. А. Кстати, да, где-то мой пирожок. Это не сострадание Божье подвигает нас действием каким-то. Мы начинаем делать что-то. Мы какие-то шаги предпринимаем. Что мы можем сделать? Мы можем прийти. Аминь. И вспомни притчу, которую Иисус рассказал о добром самарянине. Один человек, которого избили и бросили израненного умирать. Два. Священник и левит. Это Луки 10 глава. Проходят мимо. Боже упаси нам оказаться такими людьми. Вот интересно, и тот, и другой, вот наоборот, и священник и левит должны были бы показать сердце Бога, правда? Это же призвание священника и левита было показать, какой Бог, а они не смогли, они были чем-то другим заняты. И человек, который, в общем, не должен был даже это делать, самарянин, написано, увидел бедолагу, или беднягу, написано, Новый русский перевод, 33 стих, увидел беднягу и сжалился над ним. Сжалился. Друзья, каждый человек в этом мире, страдающий, твой ближний. Амин. Каждый человек в этом мире, страдающий, твой ближний. Если даже я ничего не могу сделать, я как минимум могу помолиться. Меня так впечатлило, как однажды пастор Мацула сказал мне, мы как-то ехали на машине, и вдруг проехала скорая. Проехала. Их десятки проезжает постоянно, когда ты едешь по дороге. Я вижу, как он мгновенно склонил голову и чуть-чуть помолился. Я посмотрел на него. Он понял, что у меня в глазах вопрос был. Он говорит, я всегда, когда вижу скорую, молюсь. Потому что где-то кому-то плохо. Думаю, Господи, я даже не думаю об этом. Для меня это просто машина, которая проехала. А для него человек, который где-то страдает, за которого я как минимум могу помолиться. И последнее, что является сердцем миссии. Первая – любовь, второе – сострадание, третье – это послушание. Это же великое поручение. Христос попросил тебя и меня, не пойдешь ли ты для меня, не сделаешь ли ты что-нибудь. И тогда какой ему должен быть ответ? Послушание. Не как у Ионы, у которого, кстати, не было ни послушания, ни сострадания, ни любви. Бог никак не мог его ничего объяснить. Он говорит, послушай, помните, он дерево посадил, дерево засохло, и Иона в шоке. Он говорит, слушай, тебе дерево жалко, которого ты не растил, не трудился над ним, и он как ты переживаешь. А если бы 120 тысяч человек погибли, которые правой руки от левой не могут отличить, а ты их не жалеешь. Послушайте, мы не должны быть как Иона. И поэтому сегодня, друзья, я верю, звучит то же самое, что пережил Исаия. Тот же призыв и тот же голос. Исаия 6 главе, 8 стихе. У Исаии было потрясающее переживание славы. Ангелов он видел. Кто из нас был на небе? Я не был. Большинство из нас, наверное, не было. Точно мы не видели престол Божий. Все эти удивительные видения, которые были у Исаии. Оказывается, все это было не чтобы он потом всем ходил и с задранным носом рассказывал. А я видел Бога, а ты не видел. Поэтому я духовнее, чем ты. Оказывается, все это было, чтобы приготовить его. Что-то с ним произойти должно было, чтобы мог произойти 8 стих. И затем, то есть после всего того, что произошло до этого, я услышал голос Владыки, говорящего, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Сегодня этот призыв продолжает звучать точно так же, друг мой. Как он звучал в жизни таких людей, как Лестер Самрал и того, кого вы видите в нашем фойе. Вы видите их сейчас также на экране. Или вы должны увидеть. Вот-вот. Вся эта плеяда удивительных людей Божьих. Это не все. Их тысячи и тысячи. Тех, кого мы никогда не знаем, не слышали. Которые делали незаметную тихую работу. Которая привела к тому, что Евангелие продолжало распространяться на протяжении веков во всех странах. И у меня вопрос. Будет ли у тебя и у меня в нашем поколении достаточно любви, сострадания и послушания, чтобы сказать «да» Иисусу? Давайте встанем.
Я хочу помолиться. Мы заканчиваем неделю миссии, но мы не заканчиваем миссию. Мы ее только начинаем. Мы еще даже не начали. Мы в начале начала. Но я хочу помолиться за всех нас. Чтобы даже если ты не чувствуешь, что ты призван куда-то подняться, уехать, собраться, даже если ты не чувствуешь это, все равно, когда ты слышал о людях, которые, может быть, далеко от тебя, которым нужна помощь, твое сердце не оставалось равнодушным. Чтобы ты говорил: Господи, если я не могу поехать, может быть, я хотя бы могу помолиться. Или пожертвовать, или сделать хоть что-то. Но я хочу также молиться о тех, кто, когда слышит о народах, ваше сердце начинает биться. И вы чувствуете: Господь, я знаю, что это, я знаю, что ты призываешь меня. Я знаю, что однажды ты откроешь двери, и я поеду. Если ты это чувствуешь, Бог откроет для тебя двери. Я знаю это точно. Ты обязательно поедешь. И ты будешь видеть, как Бог через тебя совершает великое. Но я хочу молиться, чтобы ты не испугался этого призвания и не продал его. За комфорт, за удобство, за компромисс. Отец, во имя Иисуса, мы молимся сейчас о всех нас, о всей церкви. Мы молимся, чтобы этот месяц поместил огонь миссии в наши сердца. Поедем мы или нет, мы все равно откликались на этот призыв, хотя бы молитвой, хотя бы жертвой, как-то. Чтобы мы не оставались равнодушными, в нас не бились равнодушные сердца. Но я также молюсь, Господь, о тех, кто чувствует особое призвание идти в другие народы. Я молюсь, Господь, чтобы они не испугались этого призвания. Но они вошли в него и увидели, какое это благословение и сколько плода может принести их жизнь, Господь. Потому что ты обещал: я буду с вами во все дни до скончания века, пока вы идете в другие народы проповедовать Евангелие, делать их учениками, я буду с вами. Господь, я молюсь, чтобы ты укрепил этих людей и каждого из нас на нашем пути во имя Иисуса. И помоги нам сказать тебе «да», когда ты позовешь. Аминь.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юлия, привет.
1: Привет.
0: Итак, как же эффективно тратить финансы?
1: Ой,
0: распоряжаться
1: это...
0: ими, как ими распоряжаться?
1: На этот вопрос нельзя однозначно и просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, я надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
0: Отлично, давай мы к этой теме, разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которые многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучшую зарплату. Но, как правило, в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверные шаги. Либо сделав неверный шаг, мы потом не можем вырваться из этой ситуации и делать

0: делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят достатки. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достаткой я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто, вот поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично, для того, чтобы вы не нуждались. Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
1: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
0: Нет. Это критерии успешности. Это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировал вопрос. Что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе, ну, некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе, многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоня за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помнят в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить, эта вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках проэкономить свою жизнь. То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас, и экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь, ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, на работу,

0: зарабатываемых вещей. Это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Но просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что? Например, финансовый менеджмент.
1: Управление деньгами, наверное.
0: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая... Пауза, да, заминка. Не все сразу как бы захотели что-то сказать, потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое, это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия, я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот, а на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент, управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются. Это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый... учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, я, говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны. И в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, вот теперь у меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни. И последнее. Нельзя себя вставить в зависимость от средств. Нельзя, потому что экономия или пытаясь больше заработать, мы очень часто заходим в тупик, когда мы говорим о том, что теперь уже не я справляюсь с своим средством, а я свою жизнь ставлю в зависимость от этого. И, наверное, закончить вот в этой части я бы хотела следующее. Знаете, вот в известной песне поется, что лучшие друзья девушек бриллианты. Ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. Не бриллианты. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте, раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно, все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ – это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил. Где... Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете в любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя, не принося себе какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит, что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо. Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради, там, ради вот любимого человека, ради, там, я не знаю, работы, ну, ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж говорит, что ему ничего не надо, и что он ничего не тратит, он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну, просто в каждой семье это заложено по-разному. Но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю, надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг – анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся. Вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит, если действительно все выгорит, и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю, не покупай. Он говорит, куплю, мне это надо для работы. Потому что я работаю в такой компании, я не могу У меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю, не покупай. Он говорит, почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю, не покупай. Говорю, обожди 2 месяца. Потому что ты только начинаешь жить сам. Без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас, говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто, ну, какой-то космос. Это просто очень много, мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю, не надо, ты сначала посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет 1 месяц. На 2 месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в 1 месяц сильно растратился. Ну, возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь. И посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделал. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вот знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, а не динамичны. То есть, надо, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думал, что получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история – определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история – а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода. Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают,

очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много, и, значит, 30 рублей. Я на него смотрю, у меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыться. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя, нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг. Я хочу его начать с пословицы японской. Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть – это анализ, второе – это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно, что экономика, ведь она на самом деле изучает, это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно. Очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление. Возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите, ну, совершить, давайте на примере крупной покупки. Это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка – это средства, которые есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы 3 ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на 3 месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Эта минимальная подушка, она считается как бы... Ну, приемлемый для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, там, ну, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один роллтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было, ну, как бы, не было ничего другого. Вот только вот это предложился, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это, ну, состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история, очень важно, нужно определить цель. То есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение, мы не понимаем. Для нас это одно,
Цена и ценность – это одно, это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна.

0: для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разные. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в рамках, в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего достигательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне... Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих как бы, возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих, ну, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство, ну, то есть, чтобы вы оценили, что такое 100 тысяч? Это огромные деньги для меня, да? К примеру, если я особенно молодой человек. Вот. Но разница, а теперь смотрите разницу между 500 и 600. Это уже кажется вообще не очень много. А между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да? Нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например, у меня есть... В заначке где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей. Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч, простая математика, минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к нему отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула эту сделку. Я взяла у мамы эти средства. Я, вот размерность, поймите просто. Это означает, что я не могу себе позволить лишнюю кафешку. Я не могу себе позволить подарки на Новый год. Понимаете, да сколько было праздников за год? 8 марта, 23 февраля, там, 14 февраля, кто празднует, Новый год, ну, дни рождения, опять же, понимаете, я от всего этого отказалась, потому что я все свое свободное отдаю маме. Понимаете, да? И соразмерьте. А теперь стойте просто и вот думайте, что такое год? Реальная оценка, что будет. И соразмерьте, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду, не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше. Формируем дорожную карту, здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую. Следующее. Следующая история, следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил. Еще купил. Еще попользовался, опять выбросил. Выбросил. И вот это бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот это эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно. Тебе вообще достать вообще ничего не стоит. Просто вот вообще легко. В любой вот куда. Не хочешь даже ходить, лежи на диване, нажми 3 кнопки, тебе все привезут. Очень легко достать. И следующая история. Это тебе вообще ничего не стоит. Самые дешевые, что у нас сейчас есть из товаров, это деньги, которые придаются, ну вот на каждом углу. Пример. Ну вот для понимания, когда я пришла в банк, несколько там уже даже десятков, наверное, лет назад, не суть. Вот, кредиты выдавали, вот просто подумайте, кредиты выдавали, любой кредит я могла получить только спустя минимум 2 месяца после того, как я подала заявку, если я привела 2 поручителей, и следующая история, только если я сотрудник банка. Сотрудник банка не выдавали. Но это просто для понимания, так было. Сейчас деньги достать легко. Что же нам нужно, чтобы правильно себя организовать и сделать? Первое. Нам нужно исключить лишние потребности. Что такое лишние потребности? Давайте. Это потребность, то есть, ну, примите просто во внимание свои потребности, а не потребности продавца, который вам продает товар. У него свои потребности, ему вам нужно продать товар дороже. Понятно, да? Вы берите во внимание только свои потребности. Значит, первая здесь ошибка. Ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары. То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево. Ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказываем, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. Я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою, это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит – это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне на карточку, они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете, то есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете, они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3, главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. То не зная что. Продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровы, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну, я легко их отдам, я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оценим, а то, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей, если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, чтобы вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот, вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, если это того стоит, ну, возьмите. Потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент. Например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась. А через 3 года ее готовы, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее, завершаем, контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в подсчете и оценить свои как бы успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно, но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли. Вот это как бы про нас. Это про нас, потому что мы все время туда идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели. Почему у меня так получилось? И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, это яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот, вот у меня маховик размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать? А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала проанализируем, потом действуем. Потому что потом переделывать всегда сложнее. Давайте финализируемся и сделаем выводы. Первое. Чтобы жить в достатке, не нужно много денег. Нужно ими управлять. Вторая история. Управление базируется на простых вещах. Анализируем, планируем, организуем и контролируем. Все очень просто. Финансовый менеджмент – это несложно. Нужно просто этим заняться. Это не означает, что вам нужно каждый свой рубль записывать. Еще раз повторю, это не так. Потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. То есть и здесь тоже самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, а другой выдает себя за бедного, а у него средств много». Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала. Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть». Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать. Теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами. И даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно. какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться. У меня все, спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна, и судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
0: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом. А просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, все, и узнать.
1: Ну, вот есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишут нам, сейчас в приложении в банках есть инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
0: Нет, это помогает. Ну, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Что вы думаете о криптовалюте?
0: Это не финансовый инструмент. Но, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать, ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное, можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают. Но можно как бы и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
1: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле, пришло два вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. Автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
0: Все правильно. Я здесь даже никаких возражений нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить, и, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
1: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от зарплаты, правильно ли он делает?
0: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть если вы, откладывая 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы Хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если вы, откладывая 70%, вы полностью и себя, и своих близких загнали в какую-то кабалу, что они не могут себе позволить лишнюю шоколадку, там, я не знаю, еще поход в кино, ну, как бы, эта история неправильная, наверное, нужно пересмотреть.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
3: Если ты видишь, что твой друг или близкий человек гонится за деньгами, можно ему как-то помочь?
0: Это выбор человека. Вы не можете сделать, не научить, не изменить другого человека. Вы можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
0: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется, а банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
0: Добавлять. Потому что ваши расходы — это же динамичная структура. И, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. А я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
2: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходимо, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходимо. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
0: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям, ну, разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. Давайте так. Вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, растите. Знаете, Ирина Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Ну, пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся, но ищи лучшее место, но только не там, где урвать, а там, где ты уже можешь продать свои более лучшие компетенции и способности.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем. Несколько раз давал займы не очень большие суммы, и каждый раз начинались проблемы. Зарекался больше никогда не давать долг. Что вы скажете на эту тему?
0: Сложный вопрос. Он больше не про деньги, он больше про отношения. Он больше про отношения, потому что же есть принцип о том, что ты, если ты даешь, то ты не проси назад. С одной стороны, это про отношения, а с другой стороны, это ну, нужно понимать и реально оценивать те риски, которые ты на себя принимаешь. У нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто ставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно

0: осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть, давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он просит, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

0: всем своим сердцем, всей своей жизнью.
1: Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии, передача «Леон с друзьями», ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче, или он с друзьями. Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Но я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал? Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон,
Он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должна быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из моих партнеров, многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме, из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. И я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса».
И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма, мы вместе выпустили фильм, главные роли в этом деле исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной, и мы разговаривали, и Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то, потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший». Я согласился, мы пошли наверх, и я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать, и я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он не

0: никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу: «Господи, я иду по берегу вместе с Тобой, и я вижу две пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только одну пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только одну пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: «Ты никуда не пойдешь». Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: My heart went out to play.

0: Praise the Lord. And I believe the same thing.
1: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что вашу проблему Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением. Потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями». И на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Силовая связь и Джон Джейкобс. Скажите, стены разрушаются. Помогите Киду Дэвису.
1: Come on, Keith. Oh my goodness. Oh my. Oh my. John Carpenter. Everybody's gonna have to help him as he uses his fist. Come on, John. Look at the size of his massive triceps and his shoulders are gonna try to punch to the center of almost 4 feet of ice. Come on, John. Follow through, John. Help him. Help him. Use your... No way.
0: Barry Hanley. Я не могу даже на это смотреть. Две огромные глыбы льда. И Барри Хенли расправится с ними за раз. Знаете ли вы, что иногда в нас вырастают стены побольше этих? Но кто знает, что самая большая стена не противостоит Богу? Стены рушатся! Давай, Барри! Давай, Барри!
1: Come on, Barry. Follow through. Come on, Barry. Get your arms high in the air. You have to jump really far, Barry. Come on, Barry. You're gonna have to get fired up, Barry. Come on, get fired up, Barry. This man's fired up. Help him. Come on.

0: А теперь Крэг Лэмбли. Он прощет этот глобус своей головой. Крэгу Лэмбли нужна ваша помощь, он прошьет ее своим черепом. Ее голова пробивает этот лед. Его лицо пройдет через лед, помогите ему!
1: No fear! No fear! Oh my goodness. Let's give Craig another hand.
0: Давайте еще раз поаплодируем Крэгу. Это было невероятно.

0: Дамы и господа, Крэг Лэмли попробует теперь разорвать эти двойные наручники, две цепи. Знаете, что цепи сегодня рвутся в Индианаполисе. Давайте поможем ему! Подождите. Пусть полицейский подойдет сюда. У него в руках двое наручников. У вас есть двое наручников? Как вас зовут? Тим Вайл. Ты, должно быть, качаешься. Ты давно же работаешь в полиции? 3 года. Поаплодируем ему. Я попрошу тебя заковать меня в две пары наручников. Так что приготовьтесь. Итак, дамы и господа, вперед. Давайте начали. Поехали. Давайте. Давайте, поехали. Он должен бежать очень быстро, со всей силой.
1: Professional football star. Come on, Pete. Come on, Barry. He's going for it. Let's help him out. Come on, Barry. Get fired up. Come on, Mike. You get your stone.
0: А сейчас 2000 гвоздей, без отдыха, без передышки. Давайте, вперед, ребята, без передышки. Принесите гвозди. Майк Хейген, 180 килограммов. 180 килограммов. Положите матрас на эти гвозди. Крэг Лэмли, постарайся. Сегодня вы увидите то, что никогда не забудете. Ты готов, Майк Хейген? Итак, Индианаполис, помогите нам! Помогите Майку Хейгену! О, я поверить в это не могу.
1: Craig's now laying on 1,200 sharp nails. 800 more will be placed in his chest and stomach. Here we go. Here we go. Come on, here we go!

0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no way, 13, he's going for it, 14, take it, oh my goodness, hurry, get him out of the nails, step back, is he hurt?
1: No way.
2: А теперь позовите полицейского. Идите сюда, сэр. Закуйте меня в две пары наручников. Джон Джейкобс собирается это сделать. Без накладок. Это он сделал только два раза. Это его третий раз. Двое наручников, без накладок на запястье. Вы видели, как Киф и я это делали. Нелегко разорвать эти наручники. И мы пользовались накладками. Но Джон Джейкобс рвет эти наручники уже 13-й год. Он может выжать на груди 250 килограммов. Он очень сильный парень. Сейчас он попытается разорвать две пары наручников за раз. Это очень трудно. Вы сами видели и знаете, что очень тяжело это сделать. Это как поднятие самого тяжелого веса, который можно сделать только за один раз. Только за один раз. У него есть только одна попытка. Если ему не удастся разорвать их, нам придется просить полицейского разомкнуть его. Чтобы разорвать только одну цепь в наручниках, необходима сила 830 килограммов. Есть особый прием для разрыва наручников, и, может быть, знаете 30% о нем. Если вы не знаете приема, то вы будете самым сильным человеком в мире, вы не разорвете наручников. Но все равно вам нужно 70% силы. Джон Джейкобс является одним из немногих, кто может это сделать. Сегодня мы разрываем две цепи за раз, без накладок. Я скажу, что мы делаем это не во многих местах, но вы знаете, что силовая команда любит Индианаполис. Силовая команда любит Индианаполис. У нас осталось всего 10 минут. Вы видите, мои кисти уже синеют. Так что приготовьтесь. Мы скоро закончим. Мы закончим пораньше сегодня. Я попрошу всех оставаться на местах. Мы можем отдать эти 10 минут Богу. И закончим с Писанием. Дамы и господа, дети, займите места. Сегодня мы отдали вам все лучшее. А теперь вы дайте мне ваше лучшее, 10 минут. Силовая команда, приготовьтесь. Я не могу больше говорить, у меня руки не имеют. Я уже их не чувствую. Дамы и господа, знаете, какое любимое слово у дьявола? Знаете, какое у дьявола любимое слово? Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. Любимое слово дьявола. В начале 60-х Билли Грэм проснулся посреди ночи, и Господь проговорил его сердце. Он сказал: «Молись за кинозвезду по имени Мэрилин Монро». Молись за Мэрилин Монро. Так что секретарь Билли Грэма позвонил в ее офис и сказал: «Господь сказал Билли Грэму помолиться и поговорить с Мэрилин Монро». И знаете, что ее агент сказал? Что она может встретиться с Билли Грэмом через две недели. Через две недели, знаете, что сообщили газеты? Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством. Бог всегда говорит в настоящем времени сегодня. Дамы и господа, я скажу вам, какое у дьявола любимое слово. Любимое слово у дьявола — это «завтра». Слово «завтра». Бог говорит твоему сердцу, а дьявол шепчет: «Не волнуйся об этом. Подожди до завтра». Дамы и господа, Я свидетельствовал многим людям, говоря: «Господь сегодня говорит к тебе, и знаете что?» Они отвечают: «Ну, может быть, завтра. Мне сразу нужно привести свою жизнь в порядок. У меня еще есть проблемы». У дьявола любимое слово «завтра». Завтра. Вы знаете, что Библия говорит во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 6? «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Мы недавно были в Дейтон-Бич. Там один паренек сидел. Осталось всего 8 минут, так что послушайте. Мы были в Дейтоне-Бич, и там был один паренек, которому было 16 лет. И я говорил на эту же самую тему, что и сейчас. И вдруг этот парень решил действовать сегодня, а не завтра. Сейчас время благоприятное. Он вышел вперед и принял Иисуса. Он не знал, что на следующий день он утонет. Этот самый парень. Кто из вас понимает, что мы ничего не знаем о завтрашнем дне? Мы не знаем, что произойдет завтра. Сейчас время благоприятное, сегодня день спасения. Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, не говори завтра, потому что Бог — это Бог сегодняшнего. Аминь? Дамы и господа, многие люди считают, что в последнюю минуту перед смертью они могут сказать: «Боже, прости меня, я принимаю Иисуса, я хочу на небеса». Кто из вас знает, что так обычно не происходит? Кто из вас знает, что прямо перед смертью, когда вы умираете внезапно, то, чем наполнено ваше сердце, исходит из ваших уст? Один из моих знакомых летел на самолете пару лет назад. И он был на Боинге 747, когда внезапно, прямо во время стоянки на взлетной полосе, когда ничего вроде бы не угрожало, но слышал громкий шум. И другой самолет, Боинг 747, внезапно обрушился на них. У самолета снесло крышу. И горючее начало заливать всех людей. Казалось, в этот момент все бы начали взывать к Богу. Он думал, что люди начнут молиться: «Иисус, спаси меня!» Но знаете, что, по его словам, было самым странным? Люди проклинали Бога. Люди поносили Бога. Богохульствовали, они проклинали друг друга. Знаете почему? Многие из них рассчитывали на последнюю секунду. Кто из вас понимает, что вы не можете рассчитывать на последнюю секунду, потому что вы не можете думать о Боге в последнюю секунду, потому что чем наполнено ваше сердце, выходит из ваших уст. Дамы и господа, 2 Коринфянам, глава 6 говорит: «Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения». Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, вы чувствуете что-то? Сегодня ваш день, не говорите завтра. Дамы и господа, я закончу это короткой историей. Посмотрите на меня. Мне нелегко ее рассказывать, потому что я никогда не думал, что я могу внезапно очутиться так близко к смерти. Кто из вас был на волосок от смерти? Некоторые из вас были. Я не думал, что это случится со мной. Но, дамы и господа, 4 года назад я чуть не потерял свою жизнь. Я чуть не погиб во время охоты на Аляске. Я был очень близко к смерти. На Аляске 4 года назад я со своими друзьями поехал на охоту. И в последний день мы решили охотиться в одиночку. Вы знаете, что охотиться одному в том месте, где год назад 3 человека были задраны медведями и 2 замерзли до смерти, это была плохая идея. Но, дамы и господа, наш проводник сказал: «Не ходите поодиночке, вы потеряетесь, вы замерзнете, медведь нападет». Но я подумал: не я. Кто из вас понимает, у кого есть большие мускулы, вы думаете, что вам море по колено, но я ошибался. Кто из вас понимает, что, несмотря на то, насколько у вас много силы и здоровья, вы все равно плоть и кровь? Мы не можем полагаться на плоть. Вот почему, если вы не примирились с Богом, нам лучше сделать это побыстрее, сделать это сегодня. Мы не можем потерять день для Бога. Скажите аминь. Мы не можем потерять день для Бога. Сегодня день спасения. Нам проводник сказал, если вы пойдете, я не иду с вами. Но я вам советую держаться верхушек тех гор. Вам нужно ориентироваться, чтобы не заблудиться. Я был уверен, что с нами ничего не произойдет. Мы отчалили на лодке, мы карабкались по горам. 7 часов. Было очень холодно. Мы взошли на верхушку горы, и мы увидели нескольких лосей. Мы начали преследовать их. 2 часа, 3, 4, 5. И вдруг начал подниматься тяжелый туман. И мы не могли видеть даже своих рук. Я сказал своему другу, «Мэтт, нам нужно выбираться отсюда». Он сказал, «А что же делать?» Мы начали спускаться с горы. И я оступился и начал скользить вниз между деревьями. И я смог ухватиться за корень последнего дерева, и я висел над огромной пропастью. Мой друг свесился ко мне, я уцепился за его штаны, добрался до его ремня, и он вытянул меня оттуда. И в то утро тихий голос сказал мне, ты должен помолиться сегодня. Кто из вас слышал этот голос, говорящий вам? Ты лучше помолись сегодня. Этот голос говорит нам каждый день. Знаете ли вы, что нам нужно начинать помещать Иисуса на трон нашей жизни и позволять Ему вести наши стопы? Кто из вас знает, что нам нужно встать под защиту крови Иисуса и позволить Богу вести нас? Но знаете что? Я тогда поднялся поздно, и наш повар сказал, «Оладьи». И я подумал, «Оладьи!» Я люблю оладьи. Так что я выскочил из кровати. Я был в отпуске. И я поэтому молился меньше. И вдруг мы попали в беду. Мы нашли ручей. Вы знаете, что все ручьи текут вниз. И я думал, что если мы будем идти вдоль ручья, мы всегда выйдем к воде, мы выйдем к океану, и нас подберут там. Проблемы начались. Ручей скоро превратился в реку. Вода была холоднющая. Мы дошли до места, когда мы не могли повернуть назад, и вода начала толкать нас вниз по течению. И она толкала нас вниз по течению. Вода была почти замерзшей, и мы начали замерзать. Мы разбили свои кости и локти, и колени, и руки. Река становилась все глубже и глубже, и мы начали обмерзать льдом. Знаете, что говорят, когда ты начинаешь замерзать до смерти, тебе хочется прилечь и поспать. И мне захотелось прилечь и поспать. Но мой друг сказал, «Вперед! Не останавливайся, а то замерзнешь до смерти!» И знаете, что произошло? Я ожидал, что мы можем встретить медведя. Но это было даже хуже. Водопад был прямо перед нами. Мой друг весил примерно 70 килограммов, он занимался гимнастикой. Он как-то уцепился своими пальцами за скалу, свисавшую над рекой. Он сказал, «Это наш единственный шанс, давай!» Я подумал, «Боже!» Я вешу 130 килограммов, и я никогда не подтягивался хорошо. Я подтянулся около 2 метров, и мох поддался под моей рукой, я сорвался вниз. И ружье ударило меня по голове, и кровь начала заливать мое лицо. Я очутился в бурлящей, пенящей ледяной воде. От холода и удара я даже не мог дышать. И кровь текла. Знаете, что я подумал? Я думал, что это будет мой последний день. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне. Но вы можете быть уверены в одном. Вам нужно примириться с Богом. Вам не нужно бояться завтрашнего дня. Дамы и господа, как-то я забрался на берег, и мы прошли вниз по течению еще 3 часа. Это была или жизнь, или смерть, жизнь, или смерть. И почти в 7 часов вечера мы взобрались на последний холм. Мы истекали кровью, порезанные, побитые, замерзшие почти до смерти. Мы были в шоке. И мы взобрались на последний холм, и мы увидели маленький катер в океане. Человек в катере только приготовился повернуть ключ зажигания и уплыть. Еще 3 секунды, и Джон Джейкобс замерз бы до смерти на том берегу. Но мой друг схватил свое ружье, и он выстрелил в воздух. И тот человек остановился. Нас услышали и подобрали, наши тела были разбиты и в шоке. И знаете, я подумал в ту ночь, что я не могу пропускать ни дня без Бога. Кто из вас знает, что когда Бог говорит к вашему сердцу, Он хочет убедить нас в чем-то? Кто знает, что дьявол будет шептать нам завтра? Сегодня человек в аду будет кричать: «Сколько еще я буду страдать? Сколько я еще буду страдать? Когда я выберусь отсюда?» И дьявол будет смеяться и продолжать: «Завтра». Завтра. Кто из вас понимает, что любимое слово дьявола — это «завтра»? А знаете, что говорит Господь? Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Мы не можем терять ни одного дня. Мы не можем откладывать на завтра. Вы знаете, что Библия говорит, что нам нужно приближаться к Богу, пока есть время. И кто знает, что Бог будет вести наши стопы? Кто из вас знает, что Бог будет вести вашу жизнь? Не говорите завтра. Придите к Богу сегодня. Скажите аминь. Давайте порвем эти цепи, ребята. Я попрошу не шуметь, и чтобы было тихо. Если я порву эти цепи, тогда можете хлопать, и мы закончим молитвой. Вы отличная аудитория. И я вырос в Индиане, я люблю Индиану. И я хочу сказать вам, не расходитесь еще. Позвольте мне помолиться после того, как я рассчитаюсь с этими цепями. Если получится у меня или нет, я хочу помолиться и закончить эту неделю. А сейчас послушайте. Помоги мне, Господи.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Молодые пасторы перестали проповедовать о крови. Но единственный ключ к победе над сатаной – это сила крови Агнца и ваше свидетельство –

Господь сказал детям Израиля, которые готовились выйти из египетского рабства, в Исходе 12:7, «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Читаем дальше Исход 12:13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, тема моей сегодняшней проповеди — «Завет у порога». Мы будем разбирать вопрос защиты крови Иисуса. Молодые пасторы нынешнего поколения перестали проповедовать о крови Иисуса. О крови больше не поют. О крови больше не проповедуют. Но единственный ключ к победе над сатаной — это сила крови Агнца и ваше свидетельство. В Исходе сказано, что кровь, которой мазали обои косяки и перекладину дверей, устанавливала границу или разделение. Дети Израиля должны были находиться под кровью внутри здания, когда ангел-губитель проходил по Египту. Ангелу-губителю не позволялось переступать через одну черту — перекладину и оба косяка. Вы заметили, какая часть двери не была помазана? Правильно, порог. Пол не был помазан кровью Агнца, чтобы, выходя из дома, не топтать ее ногами. В Новом Завете Павел заявил, что если человек отступит от Господа, однажды познав его, то он попирает кровь Сына Божьего, имеется в виду под ногами. Таким образом, Бог постановил, чтобы кровью была помазана та часть двери, которая находится выше пола, но ни в коем случае не сам пол. Это называется граница. В Ветхом Завете люди устанавливали множество самых разных границ. В то время, когда Иаков отмечал место, где он увидел лестницу, границы создавались в виде каменных столбов. Например, когда Лаван с Иаковом заключили завет в Мицпан, они установили большой памятный знак из камней, занавесы в Ковчеге Завета, а также в храме Соломона. Тоже они были границами, отделяющими внешний двор от внутреннего, а внутренний — от святого святых. Границами в Библии являются также и реки. Река Иордан отделяет Иорданию от Израиля. Она всегда была рекой разделения. Как я упомянул раньше, в египетской земле кровь Агнца устанавливала границы у дверей. А теперь давайте перенесемся из Египта в более ранние века истории. Например, в Халдейскую землю, в землю древней Самарии, 5500 лет тому назад. Их дома напоминали египетские. Вытесанный камень служил дверью. Но было одно отличие. В древние времена существовал такой обряд. Вытесанного бога помещали на правый или левый косяк двери. Археологи обнаружили богов, которым поклонялись в Древней Самарии. Это не израильская Самария, а та Самария, которая раньше была Вавилоном, а сегодня является территорией Ирака. Интересно, что этих идолов называли дверными богами. В левом и правом косяке помещался вырезанный из камня бог. Дело в том, что в те времена люди верили во многих богов. Чтобы защитить дом от иных богов, семья помещала своего бога снаружи. Семейный бог должен был не допустить, чтобы в дом попал дух иного бога, который мог ниспослать болезнь на ребенка или же причинить другой вред. В древнесамарийском городе Урук была богиня по имени Инанна. Люди верили, что она царица небес. Вы же понимаете, что это все были вымышленные боги-идолы. Ее последователи делали нечто интересное. Вверху и внизу перекладины устанавливалось по кольцу, через которое проходил шнурок, который завязывали в так называемый узел Инанны. По какой-то причине эту богиню называли богиней порога. Считалось, что узел Инанны снаружи защищает от угроз и проблем. Он якобы защищал от посылаемых на людей богов.
Так вот, во времена Вавилона поклонялись Богу по имени Нергал. Он очень странно выглядел, этот Нергал. У него были крылья. У него было тело льва, лицо человека и два крыла. Я хочу объяснить вам нечто об этом существе. Кто придумал образ этого идола? Кто придумал, как его вытесывать? В 1 и 10 главах Иезекииля описывается Херувим, который охраняет присутствие Божье. У него четыре лица. Льва, человека, вола и орла. Некоторые ученые-богословы утверждают, что ступни некоторых из этих тварей были подобны ступням теленка. У некоторых была львиная голова, а у некоторых человеческая. Как будто кто-то увидел небеса и рассказал об этом другим. А язычники извратили услышанное и создали идола, похожего на Херувима, которому они также дали имя. Я предупреждал вас, что надо будет сделать краткий экскурс в историю. Во времена Авраама существовал идол по имени Грех. Как его имя? Грех. Да, грех. Опять-таки, этот идол был очень странный на вид. Он был похож на вола с крыльями. У него была борода. Здесь вы можете его увидеть. Теперь взгляните на его рога в виде полумесяца. Не знаю, продолжать ли вообще эту тему. Эмблемой древнего Вавилона, ныне же Ирака, оплота ислама, является полумесяц. Таким образом, идол греха, то есть идол грех, был одним из древних идолов, существовавших во времена Авраама. В те времена, и даже во дни Авраама, ставить идолы снаружи дома было чем-то обычным. Это доказывают раскопки в Израиле, в течение которых были обнаружены маленькие полуметровые каменные алтари, на которых сжигали фимиам, или же их помазывали кровью с целью защиты. Таким образом, это было обычным делом расставлять идолов, или же узел инанны, перед которым ставили алтарь для воскурений, которые приносили в жертву до того, как зайти или выйти из дома. Или же на этом алтаре приносили в жертву кровь маленького закланного животного или птицы. Верили, что такое суеверие способно создать некую защиту. Изучая тему идолов и дверных богов, обнаруживаем увлекательную тенденцию, которая начинается с человека по имени Иаков. Я вам расскажу эту историю вкратце. Иаков женился. 7 лет отрабатывал одну жену, но не получил ее через 7 лет. Тогда его тесть предлагает ему отработать еще 7 лет за желаемую жену. И этот парень отработал 14 лет в итоге, чтобы получить жену. Я очень хочу увидеть эту женщину на небесах. Я не знаю, какой еще бы мужчина согласился работать за кого-то 14 лет, работать ради жены. Ну же, помогите мне понять это. 14 лет. И что же произошло, когда они бежали оттуда через 20 лет? Жена Иакова, Рахиль, сделала что-то странное. Она украла идолов из дома отца и спрятала их на седле верблюда. Села на верблюда и бежала. Лаван узнал о побеге вместе с его идолами. Теперь он безбожник. Он был безбожником и раньше, но не понимал этого. Начинается погоня за Иаковом. «Вы еще со мной?» Лаван требует, чтобы ему вернули богов. Иаков признается, что не брал идолов. А если они будут у кого-то найдены, то такой человек подвластен смерти. Буду прямым. Каждая молодая женщина менструирует ежемесячно. Если ее застанут, сидя в таком состоянии, то ей не надо подниматься. Да, Рахиль сидела на седле верблюда и попросила прощения отца за то, что не может подняться из-за менструации.
Отец успокоил ее своим пониманием ситуации, но идолы в сумке на седле. Таким образом, она сохранила свою жизнь. Я обескуражен. Зачем понадобилось этой женщине, которая уже замужем за мужчиной, который станет великим мужем Божьим и одним из основателей величайшего народа на земле, воровать идолов отца? Кто хочет знать ответ? Кто? Давайте попробуем еще раз. Кто хочет знать ответ? Ну? Я исследовал эти конкретные идолы. Согласно существующему в те времена суеверию, эти идолы были способны предсказывать будущее. Предположение номер один. Рахиль боялась, что, узнав о побеге, отец спросит этого бога о месте нахождения Иакова. Рахиль решила, что, украв этого идола, отцу не у кого будет спрашивать, где находится Иаков. Предположение номер два. Если, согласно Рахиле, отец все-таки догонит их, то она сможет предложить этих богов взамен за жизнь супруга. Она предполагала, что таким образом сможет спасти своего супруга. Позвольте мне прочитать надпись на глиняной табличке, сделанной в месте происшествия истории. Цитирую. «Если зять завладеет домашними богами тестя, то он будет иметь часть в семейном наследии». То есть она украла богов, чтобы дать знать отцу, что ее муж стал наследником всего его имения. Отец ведь заставил Иакова работать на него, подобно рабу, менял плату раз 10 менял ее. Но Рахиль решила восстановить справедливость. Смешно, но эти идолы не оказали никакого действия. Более того, у еврейских раввинов есть одна старая история. Отец Авраама, Терах, был идолопоклонником. Это нам известно из истории. Он продавал глиняные идолы. Однажды Терах отправился в поездку. Авраам тогда находился в шатре, и ему явился истинный Бог, Творец неба и земли. Авраам посмотрел на идолов и начал их бить, только одного из них оставил нетронутым. Терах, вернувшись, пришел в ярость. Что произошло со всеми богами? Авраам же ответил, что один бог рассердился, взбунтовал и разбил всех остальных богов. Отец ему ответил, «Авраам, не будь глупым. У этих богов нет ни рук, ни глаз, ни ушей. Как такое могло произойти?» Авраам тогда его спросил, «Отец, почему же тогда ты им служишь, если у них нету ни рук, ни ног, ни глаз?» Когда Авраам ушел, его отец поднялся и пошел в поле. Здесь мы наблюдаем нечто интересное. Пять с половиной тысяч лет тому назад люди в Вавилоне поклонялись богам на косяках дверей и узле поперек порога. В книге «Исход» Бог насмехается над идолами. Бог насмехается над иными, насмехается над ненастоящими богами. Получается, в Египте происходило нечто странное. Когда в книге «Бытие» к Иосифу пришли братья, он запретил им признаваться фараону, что они пастухи, потому что египтяне ненавидели пастухов. Джуди, я изучил в Библии вопрос, почему египтяне ненавидели пастухов. Я обнаружил два факта. Первый. За 250 лет до Иосифа один пастух с арабской земли привел пастись к Нилу в Египет тысячу или даже десятки тысяч овец. То есть, иными словами, этот парень и его потомки даже 200 лет после него
приводили овец пастись именно в Египет. Поэтому египтяне не хотели видеть ни пастухов, ни их овец из других земель. Второй факт. Он связан с животным, которого ненавидели египтяне. Хорошо, Перри Стоун, у них был Ра, бог солнца, у них был бог крокодил, у них был бог реки Нил. Они поклонялись всем животным за исключением одного — ягненка. А вы знаете почему? Потому что из-за этого пастуха древние египтяне ненавидели одного животного больше всех, а именно ягненка. Поэтому Иосиф попросил братьев не признаваться, что они пастухи, которые работают с овцами и, естественно, ягнятами. Вот к чему я веду. Что делает Бог в ночь исхода израильтян? Он берет животное, которое презирали больше всех, самое худшее, больше всех ненавидимое египтянами, но которому египтяне не поклонялись. И Бог повелевает евреям взять по маленькому ягненку. Он должен был находиться в доме 4 дня. А потом надо было перерезать ему горло. Его кровью надлежало помазать оба косяка и перекладину дверей.

двери, потом закрыться дома, приготовить ягненка, а в полночь никто не смел даже взглянуть за дверь. Евреи ели ягненка, чья кровь свидетельствовала Богу не отнимать у них жизнь. Вы понимаете?

То есть давным-давно, когда тьма совратила сердца сыновей и дочерей света. Мы искали свет, но находили только тьму. Мы искали ясное небо, но находили только мрак. Мы шли ощупью, как слепцы, пытаясь найти путь вдоль стены. Мы были предназначены к падению. Даже в самые ясные дни мы спотыкались, как в темное время. Между живыми мы были словно мертвые. Мы искали справедливость, но не находили ее. Мы искали выход, но он был далек от нас. Тогда сам Бог пришел, чтобы спасти нас своей мышцей и судом. Он одел броню праведности и шлем спасения. Он надел на себя одежды любви. Он скинул с себя царскую ризу и оставил вечность, чтобы прийти к нам в страну времени. Снял божественную природу и облегся в человеческую. Поменял хрустальное море на океан разделения. Он покинул мир и впервые испытал боль. Те руки, которые держали звезды, теперь должны были понести мои шрамы. Его любовь искупила сердца предателей. Об этом предсказывали пророки, когда говорили о свете, который вновь засияет среди людей. По этой причине я предназначен к величию. Я родился для последнего времени, одетый во всеоружие. Я марширую под другую дудку. Я прорвусь через фронтовую линию разочарования и уныния. Что я еще скажу? Пришел конец. Или сейчас, или никогда. Моя миссия сегодня ясна как никогда. Пробудить мертвых, чтобы они страстно воспели о свободе. Ты не оставлен. Ты не один. Воины последних дней, поднимайтесь из вчерашнего пепла и присоединяйтесь к нам. Мы армия, ответственная за эту землю. Мы не проиграем, а победим.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. У нужд у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, мне такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли. Туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но не они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там, загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что

осудили невиновных. Вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных. Потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так, там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарно, и кивают, и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится, и тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И он, и пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так, ну и Бог не смотрит на это, правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками, понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизации начинаются и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Что, ну, с ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися.
То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот, вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул: пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе провести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот, вам, вот ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... А, к нему пришел вот этот пастор. И его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ну, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание. Это было они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же, ну, большая церковь. Он говорит, ну, потихоньку, говорит, и он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, ну как у вас строится? Он говорит, ну потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои там сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог... Он любит народ, он такой добрый, он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. И так в Писании Господь здесь рассказывает о... учениках, ну, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием.
И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово сами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому мы, наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай, у меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаяться, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите, это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала, она расстроилась, она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая.
А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти Он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него. А это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, который вы не сможете противостать всеми своими легионами, то Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом, и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый, и там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну, и он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он говорит,
Он ему говорит, и говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают,

этот как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, и он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я, говорит, я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь, это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертв, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего. Это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях. Он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать. Значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян.
Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России, друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли. Почему Господь и дал Евангелие язычникам? Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, к скифам. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина, вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина,
в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так, когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении, будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники моему. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня в программе мы поговорим о главном условии счастливого брака, а также будем молиться о ваших семьях. Не пропустите! И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.

0: Здравствуй, Виталий.
1: Мы будем говорить сегодня о семье. И сегодняшняя среда, масс-медиа заполнена множеством советов, множествами разных рекомендаций о том, как начать хорошую семью, как найти себе свою правильную половинку. Социальные сети полны разных таких советов. Но из-за такого обилия советов уже люди не знают даже за что и цепляться, за какой конкретно совет. Уже возникает такое ощущение, что хороший брак — это лотерея. Кому-то повезет, а кому-то нет. Вот как попасть человеку в число тех, кому повезло?
0: Ну, прежде всего, человек должен понять, кто сотворил человека и кто сотворил брак. Читая Библию, в самой первой книге «Бытие» мы находим желание Бога. Бог говорит: сотворим человека по образу Божьему. И далее говорится: и сотворил Бог мужчину и женщину, сотворил их. Угу. То есть мы видим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, и Бог сотворил человека социальным для жизни в семье и в браке. Потому что когда Бог увидел, что не нашлось помощника, равного Адаму, Бог сказал: нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что такое жизнь человека, что такое брак, ценности брака, необходимо прийти к его создателю, к Богу. Потому что Бог сотворил человека и сотворил брак. И Бог все сотворил по закону. То есть есть духовные законы, uh-huh. есть законы, которые касаются социальных взаимоотношений, есть материальные законы. И как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. И Библия содержит понимание этих духовных законов построения счастливого брака, счастливой семьи. Библия содержит законы, которые касаются социальных взаимоотношений в семье и законов, которые касаются материального этого мира. Поэтому для того, чтобы брак был успешным и чтобы повезло, необходимо прийти к его создателю, к Богу и узнать эти законы.
1: Ну, в общем-то, это логично, да. Приходишь к Богу, к тому, который создал брак, и просишь у него ответ на то, чтобы создать свою собственную семью. Но когда вот наступает момент, там, 18 лет, например, молодой человек влюбляется, его переполняют чувства, там уже как-то не до советов, не до каких-то законов. Я сам себя вспоминаю в юности, то есть контролировать себя невозможно практически.
0: Первую влюбленность, да.
1: И уже в то время у меня уже появлялись мысли о том, что я собираюсь создавать семью. Вот. Но существует ли какой-то конкретный возраст, в котором уже можно говорить серьезно о создании брака? Какой-то есть такой конкретный возраст?
0: Но прежде всего, Библия говорит о том, что брак и семья – это не просто твои, как бы сказать, желания, а семья возлагает огромное количество ответственности. И поэтому, прежде всего, в брак должен вступать тот человек, который уже готов брать ответственность. Прежде всего, за взаимоотношения в семье. Это касается материальной ответственности, потому что, опять же, Бог говорит: и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть о чем говорит? Для того, чтобы брак, он создавался на Божьих основаниях, молодые люди должны начинать жить самостоятельно. Поэтому, прежде всего, это касается социальной зрелости мужчины и девушки, которые готовы вступить в брак. Потому что есть, к сожалению, люди, которым уже далеко за 40, они еще социально незрелые. Они не готовы взять ответственность даже за свою собственную жизнь, не говоря уже о семье. Ну, как говорила еще моя мама, мужчина состоит из мужа и чина. То есть муж, тот, который взял ответственность за свою собственную жизнь, за ответственность за жену и за детей, и у него есть уже определенное положение. То есть он способен зарабатывать достаточно, чтобы содержать свою семью. То это возможно только уже после окончания школы и определенного профессионального уже обучения, и уже когда есть хорошая работа.
1: Ну, такие вот взгляды, можно сказать, консервативные в отношении семьи, они присущи старшему поколению, которое не было, может быть, воспитано в нынешних каких-то условиях. Сегодня же молодежь, мы видим, особенно не заморачивается по поводу того, чтобы себе создать какую-то семью, такую на долгий срок. Их интересуют чувства, их интересуют какие-то отношения. Если что-то вдруг не понравилось, тут же предлагается развод. И развод во многих случаях является решением в глазах.

0: глазах этих людей и решением их проблем. Откуда такое вот, ну, легкомысленное отношение к семье? Откуда оно взялось?
1: Ну, прежде всего, непонимание важности и ответственности построения семьи. То есть, если рассматривать вопросы духовно, то есть на первом месте важное значение каждого человека – это вопрос спасения, покаяния, примирения с Богом. Второй вопрос по важности – это создание семьи. Даже, вот, можно сказать, ну, некую такую небольшую аналогию провести. Если человек решил купить дорогой смартфон, когда он покупает этот смартфон, то к нему идет очень такая объемная инструкция. И обычно любая инструкция начинается с жирного такого текста из предупреждений. Пожалуйста, не начинайте пользоваться устройством, пока вы не проработаете эту инструкцию. И люди, которые потратили определенное количество денег, они уже дорожат этим смартфоном, они начинают его внимательно изучать. Потому что если небрежное отношение к этому устройству, оно придет, ну, принесет много разочарований. Эмоциональных, что устройства неправильно работают, и, может быть, финансовых, что необходимо будет его ремонтировать. Но создание семьи на множество порядков сложнее и важнее для человека, чем покупка дорогостоящего оборудования. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо прийти к Богу, прийти к духовным людям. Даже, ну, в Библии говорится такое, есть место, что ведение ищут у священников. То есть видение – это вопросы, касающиеся мудрых советов. Как необходимо принимать важные жизненные решения на основании Божьих заповедей и Божьих законов.
0: На самом деле развод – это не решение. Проблемы в семье – это катастрофа. Это все равно, что я себе представляю, летит самолет, и вдруг у этого самолета какая-то неполадка, шасси не выходит. И командир корабля принимает решение. Вместо того, чтобы долететь до аэропорта и как-то решить проблему, давайте мы тут на месте разобьемся и таким образом избавимся от этой проблемы. Вот такого рода, мне кажется, решение и у развода.
1: Да, потому что в Библии написано, что Бог ненавидит развод. Потому что, еще раз говорю, в планах Бога это семья. Это было еще в самом сердце Бога, еще до начала творения этой вселенной.
0: Всякая трудность в семье – это испытание. И с такими подобными испытаниями столкнулись герои нашей истории – Надя и Леша Кудрявцевы. Давайте посмотрим.
2: Усі молодята у день весілля виключно красиві. Проте за фасадом щасливих облич часом ховаються непривабливі секрети.
3: Ми зустрічалися, Льоша, я його дійсно любила. И через 9 месяцев наших встречаний оказалось, что я беременна. Поэтому мы поженились. Но, конечно же, это был вынужденный брак.
4: Первоочередные вопросы, которые меня волновали, они не были связаны с семьей, с ребенком, как купить там кроватку, памперс и прочее. Меня интересовало, где взять дозу.
2: Про те, що чоловік вживає наркотики, Надя не здогадувалася. Начебто все було як у всіх. Звичайна молода сім'я, новонароджена донечка, пелюшки, сорочечки і постійна нестача грошей.
4: Вона розуміла, що я хожу на роботу, зарабатываю, вона їх не бачила, цих денег. І коли у неї виникав питання, де ж гроші, вот, мені в очередний раз приходилось її обманювати, що там потратив на ігрових автоматах або ще щось. У Наді мог общі гроші взяти без проблем, то, що відкладували, то, що подарили.
3: Было очень грустно обнаружить, что нету очень много золотых вещей дома.
4: Ты тихонечко взял себе, да и ушел.
3: И оказалось, что они в ломбарде. Ну, это он не сразу сказал, он сразу никогда не признавался. Оказывается, что он и тут врал, и тут врал, и тут. И это разрушает внутри.
4: Мною руководила острая потребность употреблять наркотик. Ну, мне ничто не интересовало другое. Только вот лишь бы мне. Мне сегодня надо, надо, надо.
3: У каждого человека я верю, что есть своя точка кипения, когда вот все.
2: Втомившись від брехні, Надя вирішила пожити окремо від Льоші. Саме в той період вона дізналася про залежність чоловіка. Це стало останньою краплею, і молода жінка подала на розлучення.
4: Глубоко в серці жалів о том, что мы разошлись с Надей. Глубоко, конечно же.
3: Плакала, расстраивалась, пыталась где-то даже запить эту боль.
4: Ну, я не отпускал ее внутри себя, в плане, чтобы она там жила. Трудно это было сделать с каким-то мужчиной, там, с каким-то парнем.
3: Каждый раз это у нас был конфликт, что я ему говорила, что ты мне не помогаешь с ребенком, почему ты не платишь алименты. Мы ругались каждый раз с ним при встрече.
2: Розлучення остаточно розв'язало Олексієві руки. Він уже не приховував свою залежність.
4: Міліція. Много долгов очень. Я уже не мог находить те суммы денег, которые мне нужны были для употребления. Я, ну, скажем так, боялся попасть в тюрьму, потому что уже приходилось идти на такой риск, а то когда, ну, вот-вот, если споймают, то это тюрьма. Я очень злился на себя, что не могу ничего с этим сделать. Внутри, неужели так будет всегда?
0: В этой истории все было против героев. Слишком молодые и неопытные. Вынужденный, а не желанный брак. Плюс так называемые скелеты в шкафу. Зависимость мужа. Андрей, знание духовных принципов могло ли помочь этой молодой паре пройти через эти роковые испытания?
1: Да, конечно. Потому что когда Бог дал Адаму и его жену, там очень интересно написано. И были оба наги и не стыдились. То есть здесь говорится не просто о физической наготе, а о том, что у Адама и у жены не было тайн друг от друга. Они были искренне и открыты друг перед другом. Угу. Поэтому один из моментов духовных законов построения крепкого брака является открытость перед тем, как молодые соглашаются вступить в брак. Если бы они перед тем, как строить свои взаимоотношения, признались друг другу, какие у них есть проблемы, какие, может быть, вопросы еще не разрешены, и готовы были принять друг друга и работать над ними, то не было бы таких проблем в браке. А тут явно показано, что она не знала, что он употребляет наркотики. Он скрывал это. И их взаимоотношения строились просто на чувственности, желании получить какие-то удовольствия. И когда она забеременела, неожиданно, то есть это подтолкнулось... Их подтолкнуло вступить в брак. Но не было прочного духовно правильного основания для этого.
0: Что вообще молодой паре необходимо сделать, чтобы избежать впоследствии таких ошибок?
1: Да, во многих церквях есть такое служение «добрачное консультирование». То есть когда священники, служители церкви, они проводят консультацию с молодыми. Отдельно могут, допустим, с парнем, отдельно с девушкой, потом вместе. Потому что создание брака – это не просто возможность убежать от каких-либо проблем, а создание брака иногда еще эти проблемы, можно сказать, увеличивает. Потому что все, что сейчас в мире, направлено на то, чтобы как бы разрушить семью. Потому что мы знаем, что враг душ, человеческий дьявол, он ненавидит семью, поэтому любыми путями пытается разрушить.
0: То есть, это, скажем, если...
1: Да, необходимо добрачное консультирование.
0: Mm-hmm. Но если молодой человек и девушка связали свою жизнь уже вместе, остается все-таки такое, наверное, ощущение друг у друга, что я могу все-таки иметь некую свою личную жизнь, немножечко кусочек для себя, про который, может быть, муж или жена не знают. Допустимо ли между мужем и женой иметь какие-то, может быть, несущественные, но небольшие тайны?
1: Но я так допускаю, что, допустим, личная семейная жизнь – такая небольшая тайна, когда я готовлю своей жене какой-то сюрприз. То есть я откладываю определенную сумму денег, чтобы пригласить ее в кафе или сделать неожиданно какой-то подарок. Вот. А так я все-таки считаю, что все-таки по максимально отношения должны быть открыты. Потому что стоит только зародиться небольшому недоверию, то это недоверие может перерасти уже и в другие сферы.
0: Ну и мы подошли уже к нашему главному вопросу сегодня. Что же является главным залогом счастливого брака?
1: Но опять же, апостол Павел очень четко говорит. «Хочу вам сообщить, да, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог». Павел говорит о том, что когда Бог творил весь этот видимый мир и творил семью, Бог предусмотрел некую иерархию власти. Для того, чтобы была успешная семья, необходимо, чтобы муж верил в Иисуса Христа, принимал Иисуса и его слово как, можно сказать, верховенное право для своей собственной жизни и для жизни семьи. И чтобы его жена тоже была верующая и принимала духовный авторитет мужа в своей семье. И тогда это дает такую духовную платформу, что и дети будут принимать своих родителей как верховный авторитет в семье.
0: Такой вопрос. Иисус Христос не был женат.
1: Да.
0: В то же самое время Он учит нас также и о браке. Вот насколько велико Его полномочие, чтобы говорить о браке, в котором Он никогда не был?
1: Иисус имеет 100% полномочия учить о браке и, как бы сказать,

0: помогать людям в браке, потому что Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам, я есмь. То есть Иисус употребляет себе это имя, которое относится к Богу. То есть тем самым он показывает, что Иисус был еще прежде начала этого творения, потому что он есть Слово, а Бог все сотворил Словом. Поэтому Иисус и творил человека, и творил брак. Поэтому он знает все эти духовные законы. И также Иисус имеет полное право, потому что через здоровые семейные отношения Бог показывает, как Иисус любит свою церковь. Павел поэтому писал, что тайна сия велика. Он говорит, я пишу об отношении Христа Иисуса по отношению к церкви, так, как любящий муж любит свою жену, питает и греет, и готов отдать свою жизнь за нее. Поэтому Иисус имеет все полномочия учить, наставлять нас в брачных взаимоотношениях.
1: Такой вопрос. Когда муж и жена объединяются, мы понимаем, у них начинается семья, то есть хлопоты там, по быту, по воспитанию детей. Что происходит в духовной сфере, когда два человека объединяют друг друга в брачными узами?
0: Но в духовной сфере Бог, показывая всю важность брачных взаимоотношений и серьезность последствий, что если это будет неправильно построено, говорит, что семейные взаимоотношения – это брачный завет. То есть это не просто договоренность, можно сказать, испытательный срок или так далее, а это брачный завет, который скрепляется кровью. Поэтому в момент первой брачной ночи, да, разрыв девственной плевы скрепляет взаимоотношения мужа и жены кровью, то есть символом вечности. Поэтому брачный завет, он определяет, что две личности, которые раньше не имели отношений, они соединяют свои взаимоотношения на основании добровольности для того, чтобы жить в мире с единым сердцем и с едиными помыслами, для того, чтобы гарантировать друг другу безопасность и уверенность. И когда происходит благословение в церкви, да, и слова брачного завета, да, быть верными друг другу в богатстве, в бедности, в болезни и в здравии, и только смерть да разлучит нас. Это дает прочный духовный фундамент построения всех других взаимоотношений. Самые близкие друзья. Вот, и...
1: Это очень серьезное заявление, что я буду верен тебе до самой смерти, независимо ни от чего. И давайте сейчас вернемся обратно к нашим героям, к Наде и Леше Кудрявцевым. Когда Бог пришел в их жизнь, у них произошло чудо. И давайте сейчас посмотрим, какое же именно.
2: У цей період один з друзів Олексія, колишній наркоман, запросив його до центру реабілітації залежних людей. І хлопець погодився. Про це рішення дізналася Льошина бабуся, яка дала онукові гроші на лікування.
3: Ну, вона боялась мені дати в руки ці гроші, тому що я, звісно, їх потрачу. Ну, попросили Надю, щоб вона відвезла на машині мене туди, в центр. Тим самим проконтролював, щоб я попав в пункт назначення.
2: По дорозі до центру реабілітації Олексій буквально приголомшив Надю несподіваним проханням не виходити заміж, поки він лікується.
4: Ну, даже мысли у меня не было такой, что когда-то мы можем остановить отношения. Мне было смешно, что он об этом еще думает.
2: У перший же день перебування в центрі Олексій захотів втекти.
3: Там був обід, кушали суп непонятний какой-то. И тут вдруг заиграла христианская музыка, и такие мысли, куда я попал, катастрофа, что это? Я себя почувствовал таким, ну все, типа, конец пришел. Сдерживал тот факт, что бабушка вот заплатила деньги, все-таки пожилой человек, и вот я пообещал себе, что 2 недели я здесь буду точно.
2: Олексій на силу освоював режим центру, поки одного разу не почув слова, немов призначені йому особисто. Леша був на занятті, де читали Біблію, і в голові малював собі картини майбутнього.
3: Була така маленька мисль, маленький мостик, що раз в год я просто буду делать себе укол один раз в год, і все. І на этом все закончится. І в этот момент читали Біблію, і там були такі слова, що з іскренним Бог поступає по іскренньому, а з лукавим по лукавству же його. И у меня такое внутреннее состояние было, что вот, как знаете, как молния, как Бог услышал меня в плане того, что ну вот сижу и обманываю. И я понял, что я не могу обмануть Бога. Мне больше всего хотелось узнать Бога

0: узнати, чого він хоче від мене.
1: З цього моменту життя Олексія змінилося. Він дізнався про те, що додало йому нового сенсу.
0: Що він мене так любить? Таким, какой я есть. Ну, даже я бы сказал, переживания такие, как я такой негодяй, и как, ну, может меня любить Бог. Вообще, кто меня может вот любить просто так, в то время, как я, ну, скажем, ну, недостоин любви.
1: Пройшов месяц, перш ніж Надя приїхала провідати Олексія.
2: И я увидела абсолютно другого человека. То есть это были... чистые глаза, ну вот просто чистый взгляд. Я не могла поверить просто, что такое возможно. Вернуть этот чистый взгляд, может быть, которого я никогда в жизни не видела у него.
0: Все, о чем мы разговаривали, вернее, даже не разговаривали, это был монолог с моей стороны, я ей рассказывал о Боге.
2: А я сижу, и я ничего не понимаю. У меня два высших образования, а я не могу поддержать беседу. І мене воно як-то так зацепило, думаю, теж хочу розібратися.
1: Надя стала вивчати Біблію, і для неї відкрився новий світ.
2: Хотіла по-настоящему, я хотіла йти, почувствувати, що це таке, родитися заново, да, і взагалі як-то наладити відносини з Богом. Мені було цікаво, що ж може помінятися після цього. Постепенно вся эта боль, которая у меня была на сердце, она начала уходить. Вся тяжесть, все обиды, все это прошло. То есть я с легкостью с этим смогла распрощаться, хотя 3 года ходила и носила это в себе.
1: Поки Олексій проходив свою реабілітацію в центрі, Надя проходила свою. І через півроку вони зустрілися вже іншими людьми. Олексій – вільний від залежності. Надя – від своєї болі.
2: Начали опять встречаться, это было уже совсем другое встречание. Там не было никакой лжи, там не было никаких обид, это все как-то оно было по-новому, оно мне ощущалось какими-то такие чистые какие-то отношения. У нас были конкретные планы, мы поженимся, все будет хорошо.
1: Цілий рік Олексій зустрічався з Надією. Разом вони вивчали Біблію і пізнавали один одного по-новому. І ось нарешті настав день весілля.
3: Тебя сегодня в жены. Обещаю любить тебя. Всегда буду с тобой и в горе, и в радости.
4: Обещаю любить тебя и быть с тобой во всех ситуациях, которые бывают в жизни.
0: Когда нас венчали в церкви, я говорил Наде такие слова, что Бог научил меня любить.
2: Там, где как человек ставит точку, Бог ставит запятую. Да? И вот что... Это он все организовал. Мы потому что то, что мы могли сделать сами по себе, мы уже сделали в первом браке, и видно, что ничего хорошего. А это он сделал.
1: Так Надя вышла вдруге заміж за Льошу. У них народилася ще одна дитина – син. Пізнавши цінність сім'ї, кудрявцеви не втомлюються говорити про це іншим.
2: Чувствую себя счастливым человеком. Это то, чего я очень долго хотела, то, что очень долго искала.
0: Я Богу благодарен. Больше всего за то, что он наполнил мою жизнь смыслом. Что он мне дал понять, что в этой жизни ценно, а что бесценно.
5: Возможно, ваша семья переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы помочь вам. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, твое мнение? Вот нашим героям после такого страшного, очень болезненного предательства удалось не просто там чашечку склеить, а даже обрести счастье в своей жизни и жить по-новому. Что им помогло?
6: Вот я смотрел вторую часть этой истории и вспомнил такие слова Иисуса Христа. Невозможно человеком, возможно Богу.
5: Точно.
6: Что помогло? Что да. Алексей, он покаялся, примирился с Богом. И Алексей принял авторитет Иисуса Христа и его слово в своей собственной жизни. Как Павел писал, всякому мужу глава Христос. Когда он принял главенство Иисуса Христа, у него поменялось мышление. Он вдруг понял, что семья – это самая важная и ценная для его жизни, и что он будет бороться за ее восстановление. Он стал молиться за Надю, и она увидела эти изменения в нем, увидела его искренность, что он уже не обманывает, не скрывает ничего перед ней. И она начала разобраться, какая сила изменила ее бывшего мужа.

0: И когда она стала читать Библию, да, Господь поменял ее жизнь. И они что? И они стали встречаться, чтобы больше узнать друг друга, своим, и больше познавать Слово Божие. И уже на новой такой платформе, на правильной такой платформе, они снова вступили в брак. Вот опять же в этом случае со смартфоном, когда человек неопытно пользовался смартфоном и сбил все настройки, да, обычно есть такая функция или кнопочка «вернуться к заводским настройкам». То есть, когда нажимается, сбрасываются все эти ошибки, да, и можно снова пользоваться этим устройством. То если в семье такое произошло, что уже невозможно разобраться, где что, необходимо просто вернуться к заводским, к заводским настройкам, к Богу, который есть автор человека, который есть автор брака и семьи.
1: Ну и прежде чем мы с вами помолимся о наших слушателях, о семьях наших слушателей, я бы хотел прочитать вопрос одного из наших телезрителей. Спрашивает Елена из России. Когда-то сделала приворот мужу, и сейчас он пьет и не уважает ее. Что с этим делать?
0: Ну, прежде всего, что ей необходимо покаяться, Елене, потому что она через приворот, через заговор, она, можно сказать, подавила волю своего собственного мужа. И поэтому у ее мужа сейчас сильнейшая борьба между его внутренними желаниями, да, и невозможностью это исполнить. Поэтому необходимо ей покаяться в этом колдовстве, потому что любое колдовство – это манипуляция чужой волей. Вот. Бог сделал человека свободным, дал право выбора, и Бог уважает свободу выбора человека и запрещает другим манипулировать или управлять свободной волей других людей. Ей необходимо покаяться, примириться с Богом, исповедовать этот грех и молиться о покаянии, чтобы ее мужа, чтобы и муж пришел к познанию Иисуса Христа, чтобы в их семье восстановилась правильно вот эта линия власти, чтобы ее муж принял Иисуса своим Господом и Спасителем, главою, и чтобы и она в смирении могла потом принять своего мужа главой. Молиться.
1: Хорошо, Андрей, ну, давай помолимся за эту ситуацию, за Елену, за ее семью. И также помолимся за семьи других наших слушателей, которые нуждаются в поддержке.
0: Да, у меня есть тоже такое небольшое слово, что к телезрителям поймите, что ваша жизнь цена в глазах Бога. Именно за вас Иисус пошел на крест. И Богу не безразлична ваша семья. Бог любит семью. Бог желает, чтобы все семьи, они строились на основании Божьих заповедей. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты сотворил нас по образу Своему, Господь. Мы благодарны Тебе, что семья была в самом сердце Твоего откровения, когда Ты творил первого человека. Боже, мы молим Тебя за Елену, Господь, за ее семейную ситуацию. Мы молим Тебя за семьи наших телезрителей. Если что, у них есть серьезные проблемы, угрозы разводов. Господь, я прошу Тебя, вмешайся в эти ситуации, даруй им мудрости, чтобы эти люди покаялись пред Тобой, исповедовали свой грех, даруй дар покаяния мужьям и женам, Господь, чтобы они могли по-новому восстановить эти отношения на тех духовных законах, которые Ты заложил для семьи. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. А также консультанты линии доверия готовы молиться о вас и ответить на ваши вопросы. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся и оставляем вас со стихом из Библии. «Источник твой да будет благословен». И утешайся женою юности твоей.

0: Седьмая серия. Военные тайны.
1: Солнечные данные. 20371. Летающий дом приземлился у города Капернаума. Профессор Бамбл занят ремонтом. Части Нэнси и Корки пошли на базар.
2: Сколько народу!
3: Больше, чем в любом супермаркете.
4: Смотрите, я составила список того, что нужно купить на обед.
5: Хочу хрустящий картофель.
3: Мороженое.
5: А еще фасоль, гамбургеры, огурчики.
3: Хочу мороженое с земляникой и ананасами, вот.
5: Братец, а животик у тебя от всего этого не заболит?
3: Не заболит.
4: Ладно, выбирай, что хочешь. Решайте это вы с профессором Бамблом.
5: Нет, кто же это так придумал? Профессор в этом понимает не больше Корки.
4: Ну не кричи, я тут ни при чем.
6: Дорогу римским солдатам! Дорогу! Не то задавлю! Так-то лучше. К тому же еще знает, кто здесь хозяин.

0: Вред тебе, наука! Фу.
1: Ой, римляне, много из себя ставите. Ненавижу. Ненавижу римлян!
0: Это еще что?
1: Убирайтесь туда, откуда пришли!
0: Я тебя сцапаю, щенок! Я тебе покажу! Я тебе покажу!
2: Солдаты хотят поймать малыша!
3: Не хватало нам хлопот с римлянами.
4: Куда он пошел?
5: Найти его!
0: Вон он!
4: Вперед!

0: Скорее, прячься сюда.
1: Хорошо.
2: Так, где спрятался этот щенок?
0: Он вон туда побежал.
3: Угу.
4: Вперед.
2: Вперед.
0: Назад не торопитесь.
3: Можешь полезать, они ушли.
1: Здорово, спасибо. Вы спасли меня. Мира, я вернулся.
5: Привет, Хадар.
1: Это моя сестра Мира.
5: Рада познакомиться.
3: Меня зовут Энджела.
0: Меня зовут Джастин Кейси, мисс. Тихо.
6: Меня зовут Котки.
3: Хадар, римлянин тебе ничего не повредил?
1: Нет, только ссадины на коленке.
5: Хадар, ты влюб в историю.
1: Я ничего плохого не сделал.
5: Ты каждый раз так говоришь.
3: Начал не Хадар, но он бросил камень в римлянина.
5: Как это случилось?
1: Он на меня наехал, разбил вдребезги горшок с маслом, а потом этот мерзавец служит под началом у нашего господина.
5: О, Боже! Вашего господина?
7: Понимаете, мой брат и я слуги. Наш господин – римский центурион. У него в подчинении более 100 человек.
1: Хотите узнать, где мы живем?
0: Еще бы, пошли. Значит, ваш отец умер и не смог вернуть центуриону долг. И чтобы расплатиться, вам пришлось идти к нему в слуги.
5: Верно.
1: Работа тяжелая, он нам ничего не платит.
3: Вот так-так.
5: Видите, вон в том большом доме живет наш господин.
0: Ишь ты, если он живет в таком особняке, значит, он отнюдь не бедный.
3: Такой богач просто обязан платить своим слугам.
5: Нам много не надо, но дело в том, что... Ой-ой, берегитесь!
8: Однако ты долго ходишь за водой, Нира.
1: Послушай!
5: Хадар.
4: Я вернусь домой через час, чтобы опять был для меня готов. Вы поняли меня?
5: Да, господин.
0: Да, такого строгого попробуй не послушайся.
3: Верно.
5: Берись за дело, Хадар.
3: Ты простудился?
1: Да пыли наглотался за господской лошади, а так я здоров.
5: Да?
8: Ай да я, вкусно пахнет. То-то вы удивитесь, узнав, что я весьма искусный повар. Надо бы еще посолить. Вкус будет изумительный. Чуть побольше тамари и чуть-чуть кетчупа.
3: Бабл знает, что он делает?
9: Счастье, что роботы не едят.
8: Так, вкусно. Это же удивительный будет сюрприз.
0: Ура! Ты же сказал, роботы не едят.
9: Мне любопытно.
3: Идея! Профессор сварил так много, надо поделиться с Нирой и Хадаром, окей?
0: Я согласен.
1: Я тоже.
8: Готов спорить, так вкусно вы никогда не ели.
3: Хадара такой жуткий кашель, может, ему нужны витамины?
1: Нира, болит, жарко и больно.
5: У него жар. Я позову врача, он тебе поможет. Не бойся, Хадар, я скоро вернусь. Пожалуйста, доктор, мой брат заболел.
8: Ты можешь заплатить мне?
5: У нас нет денег. Пожалуйста, помогите ему. Доктор, доктор, Хадару так плохо, вы нужны ему.
10: Вы слуги римского центуриона, верно? Пусть он заплатит, а уж тогда посмотрим.
5: Доктор, доктор, Хадар болен, спасите его.
8: Пошла отсюда.
5: Доктор, доктор.

0: Слушайте, а мы не заблудились?
1: Да нет, что ты, идем.
2: Смотрите, Нира, Нира, ты что здесь сидишь?
1: Привет, Нира, мы принесли вам с Хадаром поесть.
0: Профессор так много приготовил, что можно устроить пир.
3: Посмотри.
1: Спасибо.
0: Что-нибудь случилось?
1: Нира, ты вроде чем-то расстроена.
4: Да, из-за брата.

0: Мира, я привел своего друга, он посмотрит Хадара.
1: Ну, как он?
0: Может быть, поздно.
1: Хадар.
2: Я сделал все, что мог.
1: О, не дайте ему умереть. Не умирай, Хадар. Ой, если бы наш господин платил мне хоть немножко, я бы сэкономила. И тогда было бы чем заплатить хорошему врачу. И бедный Хадар не страдал бы.
3: Не плачь, Нира, не надо.
4: Мы чем-нибудь можем помочь, Нира? О, если бы Иисус был здесь.
5: Действительно, Джастин, Иисус мгновенно исцелил бы его.
1: А кто это такой?
4: Ты не слыхала про Иисуса? Это Мессия.
5: Он вылечил очень многих людей, даже тех, кто болел много лет.
4: Слушай, Нира, мы сделаем все, чтобы найти Иисуса и рассказать ему о Хадаре. Я знаю, он поможет.
6: Что? Вы хотите найти Иисуса с помощью машины времени?
4: Ведь летающий дом может облететь всю округу.
6: Если бы вы хоть немножко представляли, где он может быть.
7: Это и надо узнать.
5: Вы можете сделать невозможное?
4: Вы же гений!
3: Докажите нам это!

0: Тут столько овец, но... Ай!
1: Внизу какие-то леди.
0: Давайте спросим их.
2: Ой, вы посмотрите, друзья, что это такое?
3: Простите, сударыня, позвольте спросить вас. Мы ищем одного мужчину.
0: Я тоже ищу с тех пор, как умер мой муж.
2: Но а он симпатичный, только одежка грязная.
3: Не надо стирать.
0: Профессор, по-моему, лучше согласиться.
2: Да мы быстренько!
3: Нет, нет, нет! Отдайте мне одежду! А то я простужусь и умру.
0: Даже если заболеешь, Иисус тебя вылечит.
3: Иисус меня вылечит?
0: Мы как раз его и ищем. Вы знаете, где он?
2: Вот сейчас закончим стирку и с удовольствием вам покажем.
0: О, отлично!
4: Свежая информация. Прачки сообщили, Иисус с апостолами в соседнем городке проповедует Царство Божье. Туда движется летающий дом.
0: Вон они, бежим!
1: Бежим!
2: Бежим!
5: Иисус учит нас любить Бога всем сердцем и душой, а также любить ближнего своего, как самого себя.
0: Петр, Петр, где Иисус?
5: Иисус пошел в Капернаум навестить кого-то. Его позвал старейшина.
1: Не может быть!
6: Вполне может быть. Иисус всегда там, где он нужен.
0: А вдруг старейшина сказал ему про Хадара?
5: Наверное, к вечеру он туда доберется.
1: Лишь бы не опоздать.
0: Значит, нам надо возвращаться.
3: К вечеру? Ну, тогда я еще могу поспать. Мне нужен дневной сон.
0: Нет, спать вам сейчас нельзя.
1: Нам надо поговорить с Иисусом.
4: Рассказать ему про Хадара.
3: Ах, да.
0: Летите, пожалуйста, в Капернаум.
3: Ваше счастье, что я такой благородный.

0: Держись. Джастин пошел искать Иисуса. Он тебя вылечит.
1: Мира.
0: Хадар.
2: А? Иисуса здесь нет?
0: Нет.
3: Мы думали, он уже здесь. Петр нам сказал, что он пошел в Капернаум.
1: И что он вылечит Хадара.
3: Если старейшина все сказал ему про Хадара, он наверняка придет.
2: Не унывай, помощь близко.

0: Деньги. Вот что мне нужно. Тогда я смогу найти врача для Хадара.
1: Кира!
2: Кира, что ты делаешь?
0: Я не краду. Это деньги, которые я честно заработала за последние 3 года.
2: Это все равно кража. Положи их назад и жди Иисуса. Я знаю, Он придет.
0: Не верю. Он такой же, как все врачи в городе. Он не придет, потому что нам нечем заплатить.
2: Поверь мне, Иисус не таков.
0: Если это правда, почему Он не спешит помочь Хадару? Не верю я в вашего Иисуса.
2: Нира!
3: Нира, посмотри, что случилось. Чего вы ждете? Скорее!
0: Хадар! Хадар!
4: А что у нас на обед?
0: Хадар!
5: Он совершенно здоров!
6: Все нормально.
0: О, Хадар!
4: Нира!
0: Просто не верится! В жизни так не бывает!
4: Мне снился странный сон. Скорее всего, это был сон. Высокий ясноглазый человек с бородой вошел ко мне и положил мне руку на лоб.

0: стало так хорошо, и я проснулся здоровым.
1: Я думаю, это был Иисус.
2: Наверняка, это был Он.
3: Я была не права.
4: Я рад, что тебе лучше.
0: Теперь меня беспокоит только пустой желудок.
3: Он совершенно здоров.
1: О, у нас же есть средства от этого. Да, сэр?
5: Знаменитое блюдо профессора Бамбла.
0: На вид вкусно. Вкусно.
5: Правда? Вкусно? Значит, всем можно есть.
0: Так вы хотели на мне проверить, съедобно ли это?
1: Это он просто дразнил тебя. У роботов такой юмор.
4: Давайте есть.
5: Я принесу посуду. Но где же посуда?
2: Я принес ее, она где-то здесь.
3: Спасибо. О, спасибо.

0: От имени жителей Капернаума приветствую тебя от всего сердца.
1: Иисус! Иисус!
2: Кто это?
1: О, Иисус! Иисус!
0: Это Нира, сестра Хадара.
1: Спасибо, что исцелил моего брата. Он выздоровел.
3: Благодари своего господина, центуриона.
1: Как господина?
3: Это он спросил меня, не могу ли я вылечить его слугу.
1: Что? Разве не старейшина привел его сюда?
0: Я просил Иисуса просто посетить наш городок. И вот, когда Иисус входил в Капернаум, к нему подошел ваш господин центурион. Иисус, можешь выслушать меня?
3: Конечно.
0: Господи, мой слуга Хадар тяжело заболел в моем доме. Господи, я недостоин звать тебя к себе в дом, но всего одно твое слово, и он исцелится.
3: Истинно говорю тебе, во всем Израиле я не нашел никого, кто верил бы так, как ты, римлянин.
0: Благодарю тебя, Господи.
3: Многие придут с востока и запада и воссядут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном.
0: Я пойду за тобой, ведь мне тоже подвластны люди. Если я говорю солдату «приди», он идет. Так же и я.
3: Иди, и да будет тебе по вере.

0: Но ведь господин знал, что мы с Хадаром не любим его, и вдруг решил помочь нам в беде.
1: Ты его не любишь, потому что ты служишь ему.
0: Я-то ладно, а вот Хадар еще слишком маленький, чтобы прислуживать.
1: Ты не знаешь.
0: Чего?
1: Ваш отец умер в полной нищете, и римлянин взял вас к себе в слуги, чтобы заботиться о вас.
2: Но ведь он заставлял их работать бесплатно.
1: Центурион вовсе не такой человек. Что ж, я хотел держать это в тайне, но я ведь хранил и сберегал все ваше жалование.
2: Как?
1: Из любви к вам римлянин просил приберечь ваши деньги до тех пор, пока вы не вырастете.
0: Правда?
1: Более того, благодаря такому вкладу в нашем городе была построена синагога.
2: Мы ошибались.
3: Значит, он неплохой человек.
0: Я была... Какая была глупая.
4: Не так-то просто понять, насколько предан тебе другой человек.
1: Ваш господин открыл вам с братом свое сердце. Так откройте и вы ему сердца ваши.
0: О, конечно.

0: Прости меня.
1: Ну что ты, Нира, оставайся у меня и служи мне.
0: Спасибо. Я буду тебе лучшей слугой.
1: Доброй ночи, Нира.

0: полегче. Не спеши опускать ведро.
1: Хорошо. Ой! Ай!
2: Джастин!
0: Джастин, откликнись!
1: Я чуть не утонул.
2: Ты живой?
1: Да, я живой. Я думал, там можно искупаться, но тут слишком мелко.
2: Ну и насмешил.

0: Спасибо. Слава Ему, друзья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Оливисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля.
2: Здравствуйте.
1: Ну, добро пожаловать на Life TV.
2: Очень приятно.
1: Это уже не первая наша с тобой программа. И хочется эту атмосферу церкви Оливисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
2: Точно.
1: И ты был молодой такой музыкант, да?
2: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
1: Тебя пускали с длинными волосами?
2: И с бородом. Да, пускали.
1: Никто не прогонял?
2: Не прогоняли, нет.
1: И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня.
2: Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молился. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все.

0: Ve to vremja tuh se toj padal. E še ne bila vremja tuh se tova, no eta bila tak silna, kte te pol minuta at menja tisiče razne storone, vse kreh, vse nečiste ubežala. Ja stala s novom, ja radil se svoje. Tam передi алтаря о левистек Иисус распят.
1: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу. Ты принял это решение.
0: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция, такие моменты, где я близко смерти, как я хотел много-много раз себя кончить с тобой, повесить и прыгать из церковного пасня Нигулиста. Это была внутренняя такая борьба, где ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
1: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
0: Ну да, мы слушали, да, Led Zeppelin, Урая Хиппи, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, и такие, King Crimson, ну такие... Разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
1: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
0: Чудеса начали как-то... Контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Были видите, финские братья, которые строили гостиницу Виру. Один из них пришел к пастору Рейну и сказал, я хочу вам учить от Духа Святого. И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал в 1974 году в Иерусалиме, на конференции, которую я сам видел. Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии. И через Финляндию в Советском Союзе. Три года позже Бог избрал пятидесятнички пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид, но Бог его избрал и наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде, чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ринканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехал в Советский Союз, и старого друга Александр Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, бывший хиппи. И мы были собраны, и тогда дверь откроется. Мы молились. Бог посели Духа Святого. Спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят два мужчины. Первого я знал, Александр Попова. Хорошо знал, он с нами молился часто. И той Рынканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и предлагали, кто хотят, что молиться за Духом Святым, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был второй или третий, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий, я как нес вверх и падал так. Мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рейн и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали. Вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме, молились, что вечером, Господи, покажи свою славу, покажи свою славу, наполни все. И звонят. КГБ стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевисте, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйнике, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должна была начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога, они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им, проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они

0: привезли такой новый мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты в пустыне, воду тебе нет ни капли, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные, Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит двумя костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи? Он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыл вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись, когда пришли в церковь, уже исцелялись, когда ушли, исцелялись, и на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многих мест Украины. Люди, очень много украинцев было. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали.
0: Да, места не было. Нигде не
1: никакого
0: было
1: места. Комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты,

0: И там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась.
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим, и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера, и все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказать: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовался, все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, было с ним тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили. И помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были и у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стал очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал: не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал: ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал: во имя Иисуса Христа, Дух немощи, выйди! И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери Мария зала. И там этот юноша говорит папу: батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но в следующий евангельный вечер весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит. Исцелен.
1: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были

0: может, кто-то слепой.
1: Слепые видели, правильно.
0: И бросали свои костыли.
1: Да,
0: это хорошо. Было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
1: У нас был пресвитер Уло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить. Молодежную работу, все кончит. Эвата вечера кончит. Все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе. Не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга. Ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил. Раньше, как начался этот вечер, один раз, он пришел туда, зал Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И этот майор стал кулаком так махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога, мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия, хотели чистить Сталин. И в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. КГБ сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовня, Мария зал. И сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русском языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42-м году, что начинается пробуждение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
0: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
1: Этот язык Господь избрал, что весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
0: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении воли Веста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
1: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу и туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки, и оттуда мы слово на слово все писали, и мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса, только чудеса, только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
0: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить воле Весты.
1: Да.
0: Остаешься таким верным,
1: да,
0: простым, веселым и всегда доступным.
1: Да.
0: И ты служишь воле Весты уже сколько лет?
1: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 88 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу в 1988-м, а в 1993-м меня руку положили, и Рейну, пасторам, благословили нас.
0: Это чудесно, что Оля Веста и сегодня остается очень важной.
1: Он был и раньше важный, потому что там Воля Веста всегда был дух такой, где люди искали Бога уже несколько сотни лет раньше. У нас есть материалы, где Воля Веста проповедует, и многие люди придут наполнять Воля Веста. И там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пробуждение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
0: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
1: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
0: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
1: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись. Приди, Дух Святой, наполни меня от головы до ног. Приди, Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе. Наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милеем. Наполни меня от головы до ног Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне, наполни меня от головы до ног, наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления, Ария Молфе Ведекер Минола Майалата, принимай сейчас Твое исцеление. Нога, спину, уши, глаза, везде, кто у тебя есть, немощи, принимай. Принимай здоровье, принимай жизнь в изобилии. Жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, наполни всех. И мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой. И огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде. Везде, везде я вижу Бога Великого на троне благословленного. Благослови всех. Аминь.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
1: До свидания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Глен-Роуз, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе,

0: Все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях, о том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Гленроуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мелче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял, из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит на целой серии этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком. И это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем опять продолжаются. В целом их 157. Но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за сухо, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень обыкновенный. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
0: Да-да.
1: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
0: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
1: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
0: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
1: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
0: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
1: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
0: Да.
1: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался с быстрой последовательностью, один за другим. Я думаю, что это произошло в течение года, и эта скала хранит в себе целую серию катастроф, которые не происходили медленно. Как раз об этом и свидетельствуют эти волнистые отпечатки.
0: Но то, что ты только что сказал, противоречит геологической интерпретации эволюции. В общем, как раз это является сюжетом нашей сегодняшней программы, предназначенной для того, чтобы предоставить вам факты. Мы не боимся следовать за фактами. Я знаю Дона вот уже много лет. Он также знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М.И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
1: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже на мокрый бетон. Примерно говоря, как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем... С противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждых 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке, четко помню о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
0: И в соответствии с естественными обстоятельствами, это невозможно.
1: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
0: Да, перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
1: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это превзойти. Я никогда не видел ничего подобного. Я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
0: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
1: Согласно их системам дат.
0: Да, согласно их системе.
1: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя и согласен с тем, что они находятся в нижнем слое скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом, и мы находим бактерии в скалах.
0: Под потопом ты подразумеваешь что?
1: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана. А отложения с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
0: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за короткий период времени, во время Всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?
1: Конечно. Я считаю, что гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
0: Да-да.
1: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видны эти красные горизонтальные слои. Тогда и говорят, «О, должно быть, был потоп». А ведь мы, рассматривая Гранд Каньон, Великий Каньон, также видим эти красные горизонтальные слои. Но нам говорят, нет, это не может быть потоп. А ведь очевидно, что они образовались в воде, только так могли появиться эти горизонтальные слои.
0: Мы с тобой обсуждали общую конфигурацию ископаемых осадочных пород. Например, на дне океана захоронены те создания, которых ты ожидаешь там найти, ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следуют и создания со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений. За ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
1: Верно. Интересно то, что Найлс Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета. Они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемым потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
0: У нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о полистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое полистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев. Итак, полистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное полистратное ископаемое?
1: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для понимания того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий, но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево больше 9 метров высотой, и примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
0: Фактически, в Музее Сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которой, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
1: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл. Не думаю, что его сделали динозавры.
0: Ты считаешь это дело рук человека?
1: Конечно.
0: Тогда это совершенно опровергает теорию эволюции.
1: Верно. А мы вместе обследовали эту местность, и мы видели, что меловая галька, все эти меловые валуны просто наполнены так называемым меловым ископаемым, как его стандартно определили эволюционисты.
0: А это не что другое, как меловой период мезозойской эры.
1: Но я не думаю, что это период времени. Я считаю, что это окружающая среда после потопа.
0: Ты совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюции. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад.

0: Само большой 5 миллионов лет.
1: Даже по стандартам эволюции.
0: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
1: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло короткое время.
0: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
1: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
0: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
1: Но и научные исследования указывают на эти факты.
0: Тысячи лет, а не миллионов.
1: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 1988 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. Итак, очень осторожно расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он не часто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал: «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
0: Все пять.
1: Там и мякоть, и внутренний изгиб, и пятка, все абсолютно.
0: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
1: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
0: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
1: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
0: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, как ими должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
1: То есть они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
0: Это мой сын Росс.
1: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
0: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
1: Он был сшит в городе Лабок, Техас.
0: Из этой местности.
1: Из Мидленда, Техаса.
0: Я совершенно потерял память. Мегеди...
1: Лиди.
0: Сапожная фирма Лиди. В городе Сан-Анджелес, штат Техас. Именно эта компания и шила этот сапог в начале или в середине 50-х годов. Стежком номер 10, что и было определено.
1: И это говорит о том,
0: что эти кости окаменели с 50-го года.
1: И они прекрасно окаменели, и у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для окаменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени. Ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно. Да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения всей этой геологической колонны не нужно было никаких длинных веков времени.

0: Peter!
1: Петр!
2: Ты отлично потрудился, Петр. Пойдем в наш дом, повидаешься со всеми. Сейчас я хочу навестить старого брата Исаака, но позже зайду к вам. Тогда до вечера. До вечера, Марк. Какие новости, солдат? Апостол Петр только что вернулся в город. Говорят, он обратил в христианство сотни людей. И когда эти христиане поймут, что царь Агриппа не любит соперников? Думаю, пока некоторых из них не казнят. Арестуйте его. Петр! А куда он пошел? Джейсон, ты мог бы хотя бы притвориться, что рад меня видеть. Марк, конечно, я рад, но ты знаешь... Я знаю. Ведь Петр нашел тебя, дал тебе хлеб, научил вере. Да. Он пошел к брату Исааку. Спасибо!

0: Саймон Петр из Галилеи? Да. Ты арестован. По какому обвинению? Об этом мы позже позаботимся.
1: Нет! Уберите от него свои руки! Не трогайте его!
0: Хватайте этого! Нет! Беги, Джейсон! Куда он подевался? Ты видишь его? Далеко ему не уйти. Мы его найдем, не волнуйся.
2: Я знала, что Господь поможет тебе вернуться домой целым и невредимым.
0: Я должен тебе столько рассказать?
1: Петр арестован!
0: Как?
2: Нет.
0: Я же с ним только что попрощался.
1: Я видел своими собственными глазами. Солдаты арестовали его.
2: Зачем они арестовали Петра?
0: Римлянам не нужны причины.
2: Марк.
0: Давайте все успокоимся. На успокоение нет времени. Напомнить, что произошло, когда они арестовали Иакова. Пока я жив, я не позволю убить еще одного апостола. Мы должны что-то предпринять. Пожалуйста, Джош, нам даже неизвестно, в чем его обвиняют. Не стоит совершать необдуманных поступков. Давайте выясним что-нибудь.
1: Я все выясню.
0: Ты? Как?

0: Петр, апостол и последователь некоего Иисуса. Ты обвиняешься в измене. Если тебя признают виновным, то наказанием твоим будет смерть. Лучше бы вы, христиане, не переходили дорогу царю Агриппе. Я не желаю зла Агриппе. Возможно. Но когда он видит, что учение Иисуса распространяется как лесной пожар, то начинает нервничать. Даже не пытайся убежать. Эти животные будут спать по обе стороны от тебя. А за дверью твоей камеры еще 14 человек. Его обвиняют в измене.
1: В измене?
0: Иакова тоже обвиняли в измене.
2: Иисуса тоже.
0: Мне все равно, кто там что говорит. Мы можем освободить его из камеры. Его охраняют 16 солдат. Ну тогда мы будем сражаться. Сражаться с легионерами римской армии, с вооруженными до зубов солдатами? Тебе храбрости больше, чем ума. Тогда мы подкупим охрану. Они возьмут твои деньги, но Петра так и не отпустят.
1: Ради всего святого!
0: Неужели мы будем молча наблюдать и ждать, пока казнят Петра?
3: А чем мы можем помочь? Мы всего лишь маленькая группка христиан.
2: А за ними вся Римская империя. В одном только Иерусалиме тысячи солдат.
0: Но если все мы соберемся вместе, то сможем...
3: Ничего мы не сможем. Нам даже нельзя иметь оружие. Боюсь, ситуация безнадежная.
2: Постыдись, Марк. Неужели ты, мой сын, который тысячам людей проповедовал Евангелие, действительно думаешь, что мы ничем не можем помочь в данной ситуации?
0: Мама, ты же не предлагаешь?
2: Я предлагаю вспомнить проповедь Иисуса о силе молитвы. Неужели никто из вас не слушал Нагорную проповедь? Вспомните, учитель сказал. Вспомните.
3: Нет ничего невозможного для того, кто верует. Просите, и получите. Ищите, и найдете. Стучите, и вам откроют. Кто просит с верой, да получит.

0: Учитель, тогда научи нас молиться. Молитесь так. Отец наш Небесный, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, как на земле, так и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое царство есть и сила, и слава во веки веков. Аминь.
1: Молитва. Он научил нас молиться и говорил, что все возможно, когда веришь.
0: Мама права. Не могу поверить. Мы будем просто сидеть и ждать казни? Сами молитесь. А я пойду освобождать Петра. Отец наш Небесный, мы пришли к Тебе с камнем на сердце. Эй, куда идешь? Я требую встречи с капитаном. Лучше убирайся, пока цел. Ты! Я требую освобождения апостола Петра. Как ты? Вышвырните его отсюда! У вас нет права арестовывать невинного человека. Выпустите его. Отпустите Петра. Он не сделал ничего плохого.

0: Мы с Джейсоном сходим к брату Исааку. Вот ваш список. Помните, нужно, чтобы каждый христианин в Иерусалиме молился за освобождение Петра. Мне жаль, что мы принесли плохие новости.
1: Я рада, что ты пришел, брат Гавриил. Можете рассчитывать на меня. Я буду молиться.
2: Измена? Им просто нужен предлог, чтобы поскорее избавиться от него.
0: Мы надеемся, что судебное заседание позволит нам выиграть время.
2: Боюсь, они все сделают очень быстро. Так же быстро они расправились с Иаковом.
3: Наверное, Джош был прав. Может быть, нам стоит сражаться с ними?
2: Нет, Марк и Мария правы. Молитва — наше лучшее и единственное оружие.
3: Но какой в ней смысл? Я имею в виду, Богу ведь и так известно, чего мы хотим. Сколько раз Он хочет услышать просьбу от нас?
2: Тысячу раз. Однажды Иисус рассказал такую притчу. Один человек пришел к своему другу среди ночи.
4: Эраст!
2: Мне нужна твоя помощь! Эраст!
4: Что, черт возьми, ты делаешь?
3: Уверяю тебя, к черту это не имеет никакого отношения.
4: Что?
3: Да, я... Ко мне только что приехали друзья. Они проделали долгий путь.
4: Чудесно. Передай им от меня привет.
3: Постой. У меня нет ничего.
4: Моя семья спит.
3: Мне так... Тише, тише. Ко мне приехали друзья. Но у меня нет хлеба, чтобы накормить их.
4: Сколько еще раз тебе повторять, чтобы ты запасался хлебом?
3: Но зачем? У тебя же всегда есть достаточно.
4: Эраст!
3: Ты здесь? Эраст!
4: Послушай, здесь спит моя семья. Все спят.
3: Все, кроме тебя.
4: Да, все, кроме меня.
3: Если ты уже проснулся, то не мог бы ты одолжить мне немного хлеба?
4: Эраст!
3: Спасибо тебе, Эраст! Спасибо, спасибо!
4: Возвращайся в постель. Тебе нужно поспать. Видите? Даже человек, пришедший просить среди ночи, получил то, о чем просил.
2: Ему очень нужно было, и он продолжал просить.
3: Я как-то не смотрел на вещи с этой стороны. Дайте мне половину списка. Я хочу показать Господу, как сильно нам нужна его помощь.
1: Подожди, разве не здесь живет твой богатый дядюшка? Здесь. Но мне кажется, не стоит заходить. Он не принял учение Иисуса. Если в нем есть хоть немного веры, она нам поможет.
2: Бедный Петр.
1: Мы просим всех молиться о чуде, чтобы Петр вновь обрел свободу.
2: Простите, что говорю вам это, но, боюсь, наши молитвы не помогут.
1: Вы верите в то, что Бог обладает силой, способной творить чудеса?
2: Да, но, кажется, я не верю в то, что Он всегда этого хочет.
1: Однажды Иисус поведал притчу как раз об этом.
2: Пожалуйста, расскажите мне.
1: Притча рассказывается о судье. Нельзя было назвать судью справедливым.
4: Ваша честь, она опять пришла.
2: Вдова?
4: Боюсь, что да.
2: И когда ей надоест сюда ходить?
4: Слушай, скажи ей, что я... Женщина, ты не можешь вот так просто...
1: Дорогой судья, прошу вас, услышьте мою мольбу.
4: Я уже 20 раз слышал твою мольбу. Ты вдова, и у тебя ничего нет. Ростовщики забрали у тебя дом.
1: Вы единственный, кто может мне помочь. Умоляю вас, сделайте что-нибудь.
4: Я уже пересматривал твое дело. Мое решение окончательное.
1: Они украли мой дом. Если вы не будете справедливы, то что подумают о вас люди?
4: Мне все равно, что обо мне думают люди.
1: Тогда подумайте, как вы порадуете Господа.
4: Я люблю радовать только себя.
1: Как же вас может обрадовать весть, что меня обокрали?
4: Довольно. Я устрою для тебя новый дом в тюрьме, если ты не оставишь меня в покое.
1: Так и поступите. Это единственное, что помешает мне прийти к вам снова?
4: Мой ответ – нет. Почему ты не хочешь его принять?
1: Потому что вы единственный, кто может меня спасти. И я верю, что вы поможете мне.
4: Ладно, я верну тебе дом.
1: Спасибо. Спасибо вам, дорогой судья. Видите, если даже несправедливый судья в конце концов помогает людям, то Бог – самый справедливый судья на свете. Конечно же, Он поможет Петру освободиться.
4: Дорогая Рода, можешь рассчитывать на меня? Надеюсь, ты усвоил урок. Убирайся и больше сюда не возвращайся.

0: Пётр, у меня есть для тебя новость. Люди, когда же вы опомнитесь? Вместе мы сможем освободить Петра.
1: Все вместе мы этим и занимаемся.
2: Джош, вся церковь молится за освобождение Петра.
0: Лучше бы вся церковь сражалась за его освобождение. Сегодня ночью приговор будет приведен в исполнение.
2: Они казнят его тайно? Под покровом ночи?
0: Если бы вы меня послушали, то мы бы его уже спасли.
1: Не вешайте головы. Петр еще не умер.
2: Но умрет.
1: Нет. Нет. Печаль в сердце не остановит мою молитву. Иисус сам так говорил. Помните, как Он молился за каждого из нас? Вы помните?
3: Учитель.
2: О, душа моя, скорбит смертельно. Прошу вас, побудьте здесь со мной. Прошу. Побудьте.

Отец мой, я знаю, час мой пришел. Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне ее не пить, да будет воля Твоя.

как Иисус со вселенской скорбью в сердце продолжал молиться за наше спасение, так и я буду продолжать молиться за Петра.

0: Отпустите Петра, и все золото ваше. Да или нет? Да, но не здесь и не сейчас. Когда? Ночью. Встретимся в переулке через улицу. А сейчас убирайся отсюда. Отец мой небесный, я готов умереть за тебя, но я в ответе за твою паству. Прошу тебя, Господи, дай мне свободу. Я не знаю, как ты это делаешь, но я знаю, что ты можешь. Вон они. Беги отсюда, беги! Ты сейчас все испортишь. Беги! Давай! Забирай его отсюда! Деньги! Поднимайся, Петр, идем! Будем считать, что налоги ты уже заплатил. Господи, услышь наши молитвы.
1: Не дай Петру умереть, Господи. Пошли ему спасение. Господи, мы знаем, что сила Твоя творит чудеса. Сотвори сегодня чудо для Петра. Просим Тебя, Господи.
0: Услышь наши молитвы, Господи.
1: Освободи Петра, Господи.
0: Освободи его, Господи.

0: quickly.
1: Вставай, Петр. Идем. Когда печаль окрашивает мою жизнь в темные холодные тона, он знает об этом. Он знает путь, показывает его, ведет меня. Он подхватывает меня, когда я падаю. Семя надежды проросло, и в глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, сердца кого разбиты, а руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом.

0: О, Господи, кто-то пришел помолиться с нами. Рода, открой дверь, пожалуйста.
1: Рода, передай всем остальным.
0: Это Петр.
1: Петр? Он же в тюрьме.
0: Я вам говорю. Это Петр.
1: Девушка сошла с ума.
0: Мария?
1: Это он? Господи, он на свободе. Петр, ты жив? О, нет. Нет. Здесь опасно. Я должен покинуть город. Прошу вас, помогите мне в одном деле. Все, что угодно. Я хочу, чтобы все узнали, что ваши молитвы были услышаны. Ангел спас меня. О, спасибо вам, друзья мои. Теперь я стану молиться за вас.

Господи, прости мне мою глупость. Теперь я знаю, что без Твоей помощи я немощен. Помоги мне всегда помнить о молитве и верить в то, что сила Твоя спасет. Я не знаю, когда смогу вернуться. А до тех пор позаботься о пастве. Учи их молиться. Я буду учить. В глубине души я знаю, что его око смотрит на праведного. Он внимает молитвам тех, чьи сердца разбиты. А руки его простерты к тем, кто ищет свет. Он всегда рядом. Всегда рядом. I wonder if he'll do the same for me.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Процесс воспитания детей иногда бывает трудным. Хитрости, к которым они прибегают для того, чтобы получить желаемое, иногда могут свести родителей с ума. Как противостоять детским манипуляциям и оставаться при этом любящими родителями? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, как понять, ребенок мной манипулирует или он действительно страдает в это время?
1: Вы знаете, если родитель чувствует, что он загнан в угол и как будто выхода у него нет в этой ситуации, то, конечно, это ребенок уже довел родителей до такого состояния, что родителей просто выхода нет, и он идет у детей на поводу. На самом деле, это уже ребенок-манипулятор, уже хорошо прописался в доме, комфортно себя чувствует, уже знает, как управлять родителями, потому что дети на самом деле, они очень редко, когда могут страдать. Страдают в основном дети от чего? От того, что родители в ссоре. Да, это ребенку тяжело, маленькому. Когда более взрослый ребенок уже, он страдает от того, что с друзьями поругался, уже от общения с близкими людьми. А когда маленький ребенок, манипуляция же она вся с детства идет. И ребенок, он от родителей это перенимает. В свое время, когда ребенок рождается, многие говорят, что ребенок не может манипулировать. На самом деле малыш плачет не всегда, когда ему холодно, голодно, и у него что-то болит. Иногда ему просто скучно, он привык, что мама рядом, тепло мамина рядом, ему комфортно. И, естественно, когда он лежит один в коляске или в кроватке, ему скучно, и он решает оповестить мир, да, своим криком. И, конечно, на крик сбегаются родители. Он понимает, что ему посодействовали, пришли на помощь. Он закрепил это в своей голове. На самом деле маленькие детки, младенцы, они очень быстро усваивают. Подержи один раз младенца на руках, чуть дольше положенного времени. Допустим, ты покормил, укачал ребеночка. А если ты просто в течение дня носишь его, качаешь, как бы приятно это маме, естественно, приятно, ребенку приятно. И тут попробуй его положить в коляску. Конечно, начинается крик. Как только берешь на руки, ребенок сразу замолкает.
0: Но есть действительно дети, которые не сходят с рук. Ну, как
1: да,
0: бы,
1: это уже
0: только положи,
1: да.
0: Крики. А есть такие, которые, ну, весело у мамы на ручках, но когда его положили, он тоже спокойно пьет.
1: Да, да.
0: Но вот я слышала, что до года все-таки нужно брать чаще на руки и качать, потому что пока еще ребенок все-таки не манипулирует, а просит то, что ему действительно нужно. А вот уже после года, там в 2-3 года, тут уже начинается эта чудесная история с манипуляцией.
1: Да. Да, на самом деле, вы знаете, я тоже придерживаюсь той позиции, где мне комфортно брать своего малыша на руки, качать его, одаривать его своей любовью, и мне, конечно, приятно это делать. Конечно, я это буду до года делать, и я и больше года буду делать это с ребенком. Но когда я понимаю, что ребенок уже начинает мной манипулировать, когда, к примеру, а детка очень хорошо все понимает, когда просишь его, посиди чуть-чуть, мама сейчас то-то сделает. Ребенок не дает маме этой возможности сделать, отлучиться на буквально куда-то на шаг, что-то взять. Или ребенок хочет кушать, а она говорит ему, посиди сейчас чуть-чуть, я тебе сейчас кушать приготовлю. Ребенок это не позволяет. Естественно, он уже начинает манипулировать родителями. Но вообще ребенок это все понимает от родителей. Когда он чуть-чуть подрастает, и мама говорит, сделай это, тогда получишь, я тебе куплю.

0: игрушку. Ребенок понимает, что чтобы добиться желаемого результата, должно быть «если». Если я сделаю то-то, то-то, то результата, конечно, я добьюсь. И, как правило, дети понимают, самая такая мощная атака, орудие массового поражения – это, конечно, истерика. Часто, когда в супермаркет ты приходишь, и дети, наблюдаешь такую картину, когда они кричат, падают, ногами бьют с полок, все в эту корзинку смахивают, и это нужно, и это нужно. И попробуй только с корзинки что-то достать. Такой крик будет, но это просто невыносимо. И вы знаете, и родители идут на поводу ради того, чтобы ребенок только не кричал.
1: Ну, а потом стыдно при людях, что ребенок вопит, и лишь бы он замолчал.
0: Да. Это самые опасные, наверное, самые тяжелые манипуляторы, которые действуют принародно, прилюдно, когда на публику они это играют. Это очень тяжело на самом деле таких детей отучить. Но не нужно отчаиваться. Все возможно, если набраться решимости. Есть такая еще манипуляция, когда ребенок притворяется, что он болен, когда он чувствует, что ему в какой-то момент не хватает материнской любви, внимания в семье. Вчера ему было хорошо, комфортно, а тут вот неделя прошла, другая прошла, и он понимает, что он вроде как мама на него внимания не обращает. И он потихонечку, он не будет кричать, он не будет громко о себе заявлять, он просто тихо будет лежать. Мама спросит, что случилось, он головка болит, а на самом деле она может у него не болеть, ему просто грустно и тоскливо. Он не может сказать, что я соскучился по твоим объятиям, он еще не может понять, что он хочет. Но он понимает, что если у него будет болеть голова, что мама рядом с ним полежит, обнимет его, поцелует. И ему, конечно, это будет комфортно, и он через какое-то время выздоравливает. Поделюсь с вами секретом, в свое время я к такой же манипуляции прибегала, чтобы привлечь мамино внимание к себе. Для меня это было самое комфортное, когда я говорю, ой, у меня болит головка, можно я полежу? И мама тогда возле меня ходит, все делает, и чаек принесет, и полежит со мной. И мне так хорошо, и от этого никуда не хотелось уходить. Вот это тоже один из методов манипуляции.
1: Казалось бы, такая невинная, мягкая манипуляция, когда ребенок не истерит, но просто
0: Да, но так себя ведет, да. Бывают такие манипуляции, когда ребенок начинает драться. Если ты не сделаешь то-то, то-то, я тебя ударю. И, конечно, бывает с детьми, друг с другом, если ты мне сейчас не отдашь эту игрушку, я тебя ударю. И либо родителям, мама, дай, купи мне конфету, и, либо купи мне там жвачку. Мама объясняет, что ну, не нужно этого делать. И он начинает злиться, топать ногами и начинает кулачком бить мамину ножку там, либо в руку бить.
1: Или бить младшего брата.
0: Или бить младшего брата, да. Показывать о том, что... Если ты сейчас не сделаешь то, что да, то всем будет сейчас вокруг плохо. Существует такая еще, знаете, манипуляция, когда дети говорят, я ничего не умею. То есть такую беспомощность, скажем так, включают. Когда что-то просишь делать, а он говорит, я не умею, я не знаю, как это. И вот он ждет, когда взрослый подойдет человек и начинает делать все за него. И ему от этого тоже комфортно становится. Он добивается так внимания взрослого. На самом деле манипуляция – это столкновение авторитетов родителей и детей. Вот это самое важное, чтобы главное родитель запомнил. Это столкновение авторитета родителей и детей. Когда ребенок начинает подрастать, он говорит о своем «я». Что я есть, я хочу принимать решения. Но порой эти решения, они, как он думает, они верны для него. Я хочу взять все с этого мира. А родитель начинает потакать. И вместо того, чтобы показать ребенку, как нужно себя правильно вести, что нужно уважать старших, а не бить их, что нужно заботиться о братьях и сестрах, а не только к себе внимание все притягивать, что не нужно кричать. Есть для этого слова, которые ты можешь сказать. Знаете, есть был такой случай в моей практике. В садике, в группе у меня была одна девочка. Что бы ни случилось, кто бы ни проходил бы мимо нее, она начинала кричать. И так кричала, я подумала, что то ли толкнули ее, то ли ущипнули, то ли укусили. Я говорю, да что с тобой случилось, что ты кричишь? Он мимо меня прошел! Я говорю, так ну и что, что он мимо тебя прошел? Он хотел меня толкнуть! Так не толкнул же тебя! И все, и все дети опять началось. Я посмотрела на этот день, другой, а у меня перед этим воспитатель, который передал эту группу, объяснил, что есть девочка, которая все время плачет. И мы потом, через какое-то время я на эту всю картину посмотрела, беру ее на ручки к себе, обнимаю ее, говорю, ну рассказывай.

0: Почему ты плачешь? Она: ну как? Ну, не хочу разговаривать. То есть она даже свои мысли она не может высказать и начинает сразу кричать, топотать ножками, ручками так трясти, драться. Я говорю: ну слушай, ну давай поговорим с тобой. Если мимо тебя кто-то проходит и тебе это не нравится, давай ты лучше просто отойдешь от этого человека. Хорошо, точно, можно отойти. Если ты, к примеру, чувствуешь себя некомфортно, ты подойди мне и скажи: вот то-то случилось, я тебе помогу. Я говорю: ну не всегда же можно кричать, тем более, когда ты кричишь, я ничего не понимаю. Вы знаете, после этого ребенок вообще перестал плакать. И когда другие дети плачут, она подходила к ним и говорила: чего ты плачешь, можно же подойти, все объяснить. Вот порой дети не могут объяснить, и они начинают кричать, но тем не менее привлекает внимание родителей.
1: Ну вот смотрите, как интересно получается. Допустим, ребенок кричит, бывает, у него истерика, и тут же эмоционально включается взрослый. Да. Он тоже начинает кричать. Что он начинает кричать? Прекрати, да, купи, не куплю, дай, не дам, иди в угол, да. И в общем, и это... Начинается вот спектакль.
0: Да. Самое страшное.
1: Да, и как бы, а как вести себя родителю спокойно, получается, как вы, да?
0: Да, вот смотрите, главное, выдержка должна быть во всей этой ситуации. Если есть у родителя выдержка, вот смотрите, ребенок, который именно вот так кричит, на самом деле это очень страшно. Одна мамочка приходит, говорит, мы говорим о том, что ну, ребенок ну, очень себя плохо ведет. Какое бы замечание ни сделали, она вот так вот языки показывает, смеется в лицо и так себя плохо ведет. Она говорит: вы не представляете, как мне стыдно с ней в город выходить порой, куда-то на люди выходить, мне очень стыдно. Но при этом мама ничего не принимает, никаких мер для того, чтобы как бы это все прекратить.
1: Ну, может, просто не знает. Хотя сейчас вот интернет, там много можно информации о воспитании найти, совет.
0: Да. Если родитель опять-таки хочет. А когда он думает, что у нас такой характер, и мы такие принцессы...
1: А я жертва, да. Вот мне стыдно, с ней мне неудобно, да. Но я-то хорошая мать, это она такая дочь.
0: Да. Да, вот так вот, как-то так случайно мне это все досталось. На самом деле, конечно, это виноваты родители. Вот как бы это ни было горько слышать, но на самом деле виноваты родители. И для таких детей, манипуляторов, таких агрессивных, которые поддаются крикам, конечно, нужно набраться терпения. И четкое родительское «нет» должно быть «нет». Если родитель сказал «нет», один, второй не должен говорить «да». И если, к примеру, папа с мамой часто говорят «нет», а бабушка потихоньку говорит «да». И ребенок понимает, что можно переключиться на другого человека, и эту свою истерику можно направить на другого человека. И можно тайную, двойную игру вести вместе с родителями. Но нет, детей не надо этому учить, потому что дети вырастают в более взрослом возрасте. Они понимают, что мы можем манипулировать. Вот представляете, вы встречаете в своей жизни вот такого манипулятора, уже профессионала. Вот вам будет комфортно, когда человек подходит и начинает вами манипулировать. И вы вроде бы, часто такое бывает на работе, когда вы работаете в одном коллективе, и ты работаешь, не покладая рук, а другой вроде сидит, ничего не делает. Но при том, при всем, он всегда на хорошем счету у начальства. Потому что все, что сделаешь ты, он потом берет это все, складывает, приносит начальнику и говорит: вот, посмотрите, что я сегодня, мою производительность. Тот говорит: какой ты молодец, но на самом деле... Пришел он якобы к тебе за помощью, потому что у него болит голова, вот срочно начальник что-то требует, у него болит голова, помоги мне, пожалуйста. И ты вкладываешь свою душу, ты помогаешь ему, а он потом это берет. И...
1: Но, как правило, очень манипуляторы, тяжело. Они всегда находят жертв.
0: Да.
1: Как насильники,
0: да,
1: находят жертв. Да. Если это не жертва, номер не пройдет. Если это жертва, значит, у вас просто прекрасный союз сложится.
0: Да,
1: вы,
0: да,
1: будете играть вот эту вот, как скажем, этот сюжет, он будет, да,
0: нескончаемый,
1: да, да, да.
0: Пока есть, как говорится, охотник, и он будет искать всегда свою жертву. И чтобы это не развилось до такой степени, конечно, нужно это сразу обрывать на начальном этапе. То есть ребенок должен четко понимать, что такое «нет». Если ребенок не понимает, что такое «нет», все-таки нужно немножко быть строгим родителем. На самом деле все думают: вот, строгим родителем быть – это плохо. Дети любят дисциплину. В дисциплине дети чувствуют себя комфортно. Они чувствуют, что они защищены, потому что есть какие-то правила, есть устои, которые нарушать нельзя. нельзя. Если я их нарушил, то я буду либо наказан, либо я, ну, чего-то я не получу. Но если нету границ у ребенка, ребенок может, знаете, есть такое выражение в последнее время, фестивалить. У него весь день как фестиваль, праздник, фейерверки постоянно. Но когда ему плохо, он не знает, куда обратиться, потому что ему все дозволено. А когда есть какие-то границы, и дети любят границы, и часто они взрослых испытывают на том, чтобы узнать, насколько взрослый готов его повести по жизни дальше. Ребенок, он ищет лидера, на кого бы он мог бы опереться. И часто родители говорят: «Все, у меня нет сил, и я не могу с этим больше справиться, я не могу выносить больше эти истерики». Но не стоит забывать нам никогда, что человек может все, если он верит в Бога, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Бог никогда не оставит тебя одного, если Он дал тебе ребенка. Если Он доверил тебе воспитание этого ребенка, то Он знает, что ты сможешь с этим справиться. И чтобы найти эту инструкцию к применению, ты, конечно, можешь посоветоваться с Богом. А есть такое еще, знаете, маленькая такая инструкция. Есть ребенок, есть папа и есть мама. Ребенок от кого-то перенял такой характер. В свое время, когда дочка у меня плохо себя вела, я подумала: я тогда тоже так вела. Что нужно сделать для того, чтобы исправить? Так, на меня бы подействовало то-то, то-то, то-то. Дай-ка я попробую к своему ребенку это применить. Точно получается. Когда я вижу, что ребенок это делает, то, что делал папа в детстве, я спрашиваю мужа: что нужно сделать, чтобы ты бы остановился, что для тебя бы пригодилось? Он говорит: ой, мне нужно было просто меня обнять, там, поцеловать, там, и не трогать меня больше, оставить в покое. Я бы поразмыслила, и все, пошло бы на свои места. Когда я стала применять это к дочери: о, действительно сработало, далеко ходить не надо. Дети наши перенимают все то, что мы им их наделили. И когда мы психуем на детей, мы психуем на себя, только себя мы не видим, конечно. А дети по нас порой раздражают, и нам стыдно за детей, но должно быть в первую очередь быть стыдно за себя, за свое поведение.
1: То есть важно, как я поняла, спокойствие,
0: да,
1: принятие,
0: выдержка
1: и дисциплина.
0: Да.
1: И тогда,
0: да,
1: ребенок, ну, манипуляции...
0: Да, да, они прекратятся. Вы знаете, в детском саду однажды тоже такая была история, когда ребенок смотрит и говорит: позвони маме домой. Я говорю: я звонить не буду, у нас же сейчас обед только. Позвони домой, иначе я сейчас устрою. Я говорю: что ты устроишь? Я сейчас рвать начну. Я говорю: как? И она начинает на меня смотреть в глаза и начинает рвать. Я думаю: странно, как так можно сделать?
1: Сама
0: другой говорит: да, да. Поэтому я посмотрела на ребенка и сказала: нет, я говорю, этот номер со мной не пройдет. Ну ладно, тогда давайте спать.
1: Да, удивительно. Спасибо, Олеся, за эти примеры прекрасные, за советы. Надеюсь, они будут полезны многим нашим телезрителям. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания.

Чем старше становится человек, тем меньше удивления у него вызывает жизнь. Замечали ли вы это? Наверняка замечали. В детстве все еще тебе предстоит открыть. Каждый день это настоящее приключение. Все новое, все в розовом цвете. И это хорошо. Но, к сожалению, чем больше человек постигает жизнь, чем больше человек постигает природу жизни, в которую он попал, тем труднее ему увидеть ее порой светлую сторону. Ведь действительно, ведь никто не бывает защищен от несправедливости, от трудностей, от бед, от предательства, от вероломства. И со временем мир уже не кажется человеку таким манящим, не кажется человеку таким привлекательным. Но, на мой взгляд, самое страшное происходит, когда человек проникает в природу людского характера. Наступает какой-то такой момент во взрослении личности человеческой, когда приходит человек к выводу: мы все поражены одинаковыми пороками и недостатками. И даже те люди, которые казались эталоном, они полны недостатков. Они не могут считаться безгрешными, идеальными. Мы одинаковые. И тогда вера в человека, она как-то потихонечку гаснет. И человек, особенно в последнее время, вы, наверное, это тоже замечали, человек особенно осторожен. Он считает, что других людей следует держать на расстоянии, потому что потенциально люди представляют опасность. Конечно, это только лишь часть общей картины нашей жизни, часть картины бытия. В жизни встречаются бескорыстные люди, в жизни часто бывает все хорошо, но в действительности я бы хотел поговорить сегодня не о качестве жизни, а скорее о нашем к ней отношений. Наше отношение к жизни, о котором я хочу поговорить сегодня, можно проиллюстрировать следующим образом. Вот я хочу задать вопрос вам, сами себе на него ответьте. Я себе на этот вопрос ответил. Когда все складывается хорошо, когда, ну вот, со всех сторон проблемы все закончились, и нет никакой проблемы у тебя, не складывается ли ощущение и чувство, что жизнь просто дает?

и вот передышку перед встряской. Многие люди переживают подобное. Фактически все, кого я знаю, кому я задавал этот вопрос, с пониманием относились к ироничной улыбке, которая у меня возникает, когда я его задаю. Да, мы все понимаем, о чем речь идет. Когда черная полоса меняется белой полосой, белая меняется черной полосой, мы настолько к этому привыкли, что если в нашей жизни все хорошо, нам кажется, что вот-вот, вот еще чуть-чуть, вот еще день, еще два, и обязательно что-то произойдет, обязательно что-то случится. Без этого мы жить просто не можем. Итак, образно говоря, мы двигаемся вперед, скользим по этой жизни, огибая валуны, перебираясь через овраги, мы притормаживаем на опасных поворотах и двигаемся по жизни вперед. Но вот мы делаем ошибку, или боковой ветер сносит нас с дороги, и мы можем оказаться в кювете этой жизни. Но, знаете, попасть в ловушку обстоятельств – это еще полбеды. Из ловушки можно выбраться, из кювета можно попытаться выкарабкаться. Есть кое-что похуже, страшнее, когда человек при этом попадает в ловушку своего мировоззрения, в ловушку своего привычного отношения к жизни. И вот о чем я хочу сказать. Один из популярных, самых популярных законов Мерфи гласит: если что-то может пойти не так, оно обязательно, рано или поздно, пойдет не так. Китайцы, по-моему, говорят следующим образом, что торчащий гвоздь вбивают по самую шляпку, и это неизбежно. Правильно то, что выражено в этом законе? Правильно ли то, что говорится в этой китайской пословице, которую я привел? Конечно, правильно. Я с этим спорить не могу и не буду. Но что произойдет, если это возвести в ранг мировоззрения? Если такими глазами на мир смотреть? У таких людей с подобным мировоззрением, которые только и ждут, а где же плохое, где же беда? Вот посмотрите, если что-то может пойти не так, оно обязательно рано или поздно пойдет не так. А много ли, я хочу вас спросить, у нас предпосылок в нашей жизни, чтобы что-то пошло не так? Гораздо больше предпосылок к чему-то не очень хорошему, чем к вещам, которые бы нас порадовали. Ну, к примеру, когда вы выезжаете в город, если вы житель большого города, как вы думаете, сколько вокруг вас в день проходит людей с какими-то, ну, простите, серьезными заболеваниями, с которыми вы ездите в общественном транспорте, держитесь за ручку за одну и ту же? Сколько вокруг нас людей ходит с опытом, ну, к примеру, криминальным, или опытом каким-то не очень добрым, не очень хорошим, который они в любой момент могут реализовать? А вдруг мы попадемся им в этот момент на пути? Поэтому действительно, если возвести вот этот закон Мерфи в ранг мировоззрения, то ты увидишь столько предпосылок к чему-то плохому в своей жизни, что у тебя просто руки опустятся. Тебе будет казаться, что только плохое и должно в действительности происходить в твоей жизни. И вот об этом я говорю. Люди с таким мировоззрением, они не в состоянии бороться порой за что-то лучшее и постоянно живут в плохом предчувствии. Вот посмотрите, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 9 главу, 29 стих. Евангелие от Матфея, 9:29. Там сказано о силе веры. «Тогда Иисус коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам». Но может кто-то возразить, что здесь речь идет о вере в Бога, о том, что вера в Бога имеет какую-то особую силу. Но я не соглашусь. Я не соглашусь, потому что считаю, что в этом тексте сказано о принципе каком-то определенном. Иисус Христос не сказал здесь «по вере вашей в Бога». Он просто говорит «по вере вашей да будет вам».
А если бы они верили не в него, если бы они не верили в то, что он, или напротив, если бы они верили в то, что он шарлатан, простите меня, пожалуйста, смог бы Иисус что-то для них сделать? Нет. Тот же принцип действовал бы: по вере вашей, да будет вам. Итак, это не только о доверии Богу, но и о том сказано, что вера человека, она что-то делает с реальностью. Она что-то делает с действительностью, в которой мы живем. И даже если человек обманывает сам себя, даже если объекта его веры на самом деле не существует, он может найти то, что искал. Вы удивлены? Но на самом деле есть в Библии множество тому подтверждений. Вот возьмите, к примеру, историю Саула. Саул – первый царь Израиля. Великий человек, он многое сделал для своей страны, но так получилось, что он, в нем был потенциал. Вот это как раз то, о чем мы говорим. В нем был потенциал к отступлению от Бога, и это очень ярко себя проявляло. Когда Господь говорил о каких-то очень-очень серьезных вещах, он не доделывал или делал что-то диаметрально противоположное. И он готов был Израиль увести на совершенно другую дорогу, не на ту дорогу, по которой вел Самуил до этого, не по той дороге он готов был увести Израиль, по которой Давид после него вел, а по дороге отступничества. И Господь через Самуила, он передал, что будет другой царь, другой человек сядет на его троне, и Саул искал внимательно, кто же это будет. И когда в этой истории появляется Давид, будущий царь Израиля, в сердце Саула зарождается сомнение, и он начинает испытывать ревность по отношению к Давиду, потому что постепенно, все сильнее и сильнее начинает осознавать, что вот он, будущий избранник, не будущий, а избранник Божий, будущий царь Израиля. И наступает такой момент, когда все, Господь проводит черту, и история царствования Саула заканчивается, и он сам это ощущает. Давид растет, его влияние в народе возрастает, его сила растет, к нему стекаются люди, а его влияние Саула, уменьшается. И в это время начинается война. И в это время Саул начинает искать Божьего ответа. А Самуил, пророк Божий, к тому моменту уже почил. Он уже умер. И Саул, перед этим изгнавший всех волшебников, вызывателей мертвых и других людей, действия которых осуждает Божий закон, потому что в Божьем законе было написано, кто не может быть среди Израилей, волшебники, вызыватели умерших, ворожей, заговариватели всякие, колдуны. Он, Саул, изгнавший всех, начинает в этих трудных для себя обстоятельствах искать волшебницу, искать кого-то, кто мог бы вызвать дух Самуила с того света, из могилы, кто мог бы вызвать Самуила, чтобы он мог наконец спросить, что же мне делать, как мне выпутаться из этих трудных обстоятельств, в которых я оказался. Это, безусловно, было нарушение закона Божьего, он не должен был этого делать. Но его слуги говорят, ему есть тут одна женщина, живет в Эндоре, она может тебе помочь. И он пришел к ней. Он вначале ее обманул, сказал, что он, ей ничего не будет, и что он царю, а он сам царь, ничего не передаст. Она потом узнала, что он царь, но все равно помогла ему. И вот Библия описывает, что Саул встречается лицом к лицу с Самуилом, с духом Самуила. И он спрашивает его, что мне делать, как мне быть? И тот ему отвечает, ты скоро будешь со мной. Ты скоро будешь со мной. Но вы знаете, что очень важно? Очень важно, что
Священное Писание и уже следующий персонаж после Саула, а имеется в виду Давид, он записал в 145-м псалме, написаны его слова, где он утверждает, что после смерти жизни нет. Это библейское учение, 145-й псалом, текст 4, «Выходит дух его, и он возвращается в землю, в тот день исчезают все помышления его, нет жизни после смерти». Тогда что это было? Это сатана обманул Саула. Знаете, почему сатана смог обмануть Саула и напророчить ему, явившись к нему в образе Самуила, напророчить ему скорую гибель? И так и произошло. Почему сатана смог погубить Саула? Потому что Саул очень хотел выдать желаемое за действительное и нашел то, что искал. Об этом говорит апостол Павел, 11 глава 2 послания апостола Павла Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Такая вот история. История, которая говорит о том, что если ты во что-то веришь и очень сильно чего-то хочешь и на что-то надеешься, ты обязательно это найдешь, даже если для этого тебе придется обмануть самого себя. В Священном Писании есть очень интересное учение. Учение, которое говорит о важности человеческого настроения, о важности взгляда на вещи. В нем говорится, что человеческое мировоззрение определенным образом формирует действительность, в которой мы живем, оказывает существенное влияние на формирование действительности. Давайте прочтем несколько библейских текстов об этом. Вот послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7 стих. Посмотрите. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, здесь немножко негативный контекст у этого текста. Апостол Павел хочет сказать, что если что-то плохое происходит в нашей жизни, нет смысла роптать на Бога, потому что что ты посеял, тот ты и пожал. Но вместе с тем, согласитесь, здесь говорится о важном принципе. То, что ты вкладываешь, то, что ты вкладываешь в жизнь, что ты ей отдаешь этой жизни, в том числе и веру свою во что-то, это к тебе обязательно рано или поздно теми или иными путями это к тебе вернется. Вот также «Экклезиаст», это книга «Экклезиаста», это книга, написанная мудрейшим человеком Священного Писания, Соломоном. «Экклезиаст», 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Но тут в каком-то смысле поощрение предприимчивости. Если ты что-то можешь сделать, сделай. Ты обязательно рано или поздно увидишь результат того, что ты делаешь. Если ты будешь настойчив, постоянен, если ты не будешь упускать возможность что-нибудь сделать, ты будешь видеть результаты того, что ты делаешь. Это вполне от тебя зависит. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, — говорит Иисус, — просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и вам откроют». Постоянство, упорство – это то, что необходимо для достижения результата. Как может быть постоянство или упорство в каком-то деле, если человек не верит в то, что он делает? Здесь тоже читается, да, пусть под текстом, но читается вот важность мировоззрения, важность
взгляда на вещи, важность той веры, которой движим человек, если он движим какой-то верой, верой во что-то, то он будет искать и найдет, он будет стучать, и ему откроют, он будет просить и обязательно получит. И, наконец, книга притчей, еще один, это мой любимый, честно говоря, текст, я, наверное, выучил его первым из всех других текстов. Книга притчи, 4 глава, 23 стих. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». И вот то, что, наверное, является, ну, может быть, девизом, что ли, моей вот этой проповеди. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники твоей жизни». Все эти библейские тексты, они в основном имеют позитивный акцент. За редким исключением они нейтральны, но просто передают очень важную истину. Истину о том, что человек своим подходом, своим мировоззрением, своим даже настроением формирует вокруг себя определенную действительность и получает то, что ищет. Получает то, к чему готов. Получает то, к чему идет. И вы знаете, что большинство людей больше верят в силу зла, чем в силу добра. И это на самом деле просто катастрофа для человечества. Человек может достигнуть великого, человек может достигнуть грандиозного, если он укреплен верой. Но если он не верит, что хорошее возможно, он к нему и стремиться не будет. А следовательно, основываясь на учении Евангелия, если он в это не верит и к этому не стремится, он это и не найдет, он это и не получит. Именно из-за недостатка веры в силу добра многие люди живут, делая зло. Мстят, лгут, оскорбляют друг друга не потому, что они не знают, что можно поступать по-другому. Скорее всего, знают. Люди знают, что можно терпением, любовью, верностью, постоянством добиться удовлетворения чувства справедливости, допустим. Знают, что попытаться сохранить свои права неприкосновенными можно, уважая чужие права. Знают, что можно мирно решать конфликты, что можно мирно решать какие-то недоразумения. Знают, но не верят, что это эффективно. Но просто не верят в то, что это работает. А мы с вами делаем только то, во что верим. И результат какой-то в нашей жизни приносит только одно – вера. Убежденность в чем-то приносит результат. Итак, если мы не верим, что доброта, мягкость, доброжелательность сильнее грубости, жестокости и эгоизма, то в нашей деловой жизни, в наших семейных отношениях, в наших общественных отношениях мы, скорее всего, прибегнем к последним и сделаем зло. В основе, как мы убедились, лежит именно неверие в силу добра, а ведь добро – это Бог. Получается, дорогие друзья, что когда силе зла, поразившей наше общество, нашу семью или нас самих, удается навязать нашему разуму мысль о своей несокрушимости и необратимости, теряется вера в Бога, когда в силу зла мы начинаем верить больше, чем в силу добра. И наоборот, друзья, верой в Бога преодолевается ощущение обреченности, бессилия и страха от возрастающего в этом мире зла. Есть еще одна очень интересная история, она записана в Евангелии от Марка, в 9 главе, и там рассказывается, в ней повествуется об отце, который потерял
веру в то, что добро в его жизни сильнее зла. Он вообще потерял веру в добро, а потом он эту веру обрел. И вот что произошло. Когда Иисуса какое-то время не было с основной массой своих учеников, то к ним некий мужчина привел своего сына. Этот юноша, или, а может быть и ребенок, там точно не сказано в Евангелии, сколько ему было лет, он был одержим. То ли у него была какая-то сильная форма эпилепсии, то ли реально он был одержим нечистой силой. И он привел к ученикам Иисуса, потому что знал, там можно найти помощь, там можно найти исцеление. А ученики ничего не смогли сделать. И когда это произошло, образно выражаясь, был вбит последний гвоздь в крышку гроба веры этого мужчины. Он разуверился в то, что добро может победить в этой жизни. И ученики пытались что-то сделать, они молились над этим ребенком или юношей, и ничего у них не получалось, и тогда пришел Иисус. И тогда пришел Иисус, и вот к его ногам пал этот мужчина, этот человек, семью и жизнь которого поразило страшное зло. И послушайте слова, которые говорит этот мужчина Иисусу. «Если что можешь», то есть, «если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Вот я очень определенно и ясно в этих словах читаю неверие и сомнение. Но откуда они взялись? Что просто так в устах этого человека несчастного взялись эти слова? Он просто увидел воочию, насколько сильно зло может поражать. Какое оно может быть непобедимым, непоколебимым. Сам он с ним не справился. К ученикам Иисуса пришел, они не справились. И вот сам учитель стоит. «Если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Зло, которое поразило его семью, выглядело непобедимым. Но Иисус Христос не одобрил его сомнений. Иисус Христос очень настойчиво призвал его вернуться к вере. Друзья, это урок. Это урок того, что нет оправдания нашему неверию, нет оправдания сомнению в силе добра. И вот когда отец пал к ногам Господа и со слезами прокричал: «Помоги моему неверию!», тогда Иисус Христос изгнал демона, которым был одержим его сын. Иисус Христос показал, что Он хотел этим сказать. Несмотря на то, что зло иногда долго причиняет нам боль, надо продолжать верить. Надо продолжать верить, потому что Бог сильнее зла. Знаете, почему мы, христиане, верим в силу добра? Почему мы, христиане, предаем себя на служение добру? Почему мы обретаем силу делать добро? Не просто потому, что добро – это добро. А без Бога мы бы и не знали, где добро, а где зло. А потому что Бог на стороне добра. И рано или поздно Он добру, тому, что Он называет добром, Он доставит победу. И вот что я в самом конце хочу сказать. Если Бог на стороне добра, то у нас, верующих в Бога людей, все будет хорошо.

Приветствуем в клубе 700. Отец Марго Блэр покончил с собой, когда девочке было всего 5 лет. Очень долго Марго боялась последовать его примеру, но однажды взяла пистолет, чтобы застрелиться, как это сделал отец. Я действительно хотела покончить с собой. И рядом не было никого, кто мог бы меня остановить. Марго Блэр помнит, как приемный отец катал ее на спине и водил на рыбалку. Но еще лучше, помнит то, о чем хотела бы забыть. День, когда он совершил самоубийство. Мне было 5 лет. У моего отца была клиническая депрессия и биполярное расстройство. Он был алкоголиком, я ничего не понимала. Боль, страдания и непонимание были частью моей жизни. Эмоциональные травмы лишь усугубились, когда одноклассники начали насмехаться над Марго из-за того, что ее отец покончил с собой. Они говорили, что это она виновата. Я думала, возможно, это правда. Если бы он любил меня, то не покончил бы с жизнью. Я с детства боялась, что повторю судьбу отца. Боль лишь усиливалась. В 11 лет я дружила с одной девочкой. Я пошла с ней домой к ее парню. Там был его друг, который под дулом пистолета меня изнасиловал. Я была разбита, ощущала позор и вину. Под проливным дождем Марго пришла домой, надеялась, что мама спросит, что случилось. Но этого не произошло. Я думала, что она, как мама, должна была бы понять, что со мной что-то случилось. Я во всем винила ее. А мысли о том, что я никчемная, лишь усилились. Марго с головой окунулась в вечеринки и секс. Она пыталась найти утешение и даже начала токсичные отношения с изнасиловавшим ее парнем. Это длилось до 15 лет, пока родители подруги не предложили пойти ей в церковь. Марго знала про Иисуса и даже верила в него в детстве, но потеряла веру после всего, через что прошла. Когда пастор проповедовал, у меня было такое чувство, что он обращался ко мне. Ты избрана, ты достойна. Все, что происходило в твоей жизни, Бог может использовать во благо. Пастор предложил Марго креститься, и она согласилась. Она решила, что это ее шанс снова посвятить свою жизнь Иисусу. Я почувствовала мир. В тот мир я поняла, что Бог реален. Я решила, что готова к переменам. Вера в Бога побудила Марго искать высшей цели. Она перестала ходить на вечеринки и посвятила себя учебе и изучению Библии. Она закончила колледж в 19 лет и открыла свой бизнес. Марго помогала молодым девушкам разобраться с трудностями и прийти ко Христу. Но с годами ее отношения с Богом начали угасать. В тот момент я не была особо связана со своей домашней церковью, потому что много ездила. Вокруг меня были толпы людей, но не все эти люди были верующими. Конечно, это влияло на меня. Девушка попала в абьюзивные отношения, что напомнило ей о травматических переживаниях молодости. Как я могла оказаться здесь снова? Когда я была на виду, люди видели сильную и смелую женщину, которая преодолевала все трудности. Но, приходя домой, слышала голос, который говорил мне, что я никто. Я нашла пистолет в доме у одного мужчины и была готова покончить жизнью, как это сделал мой отец. Но вдруг зазвонил телефон. Я ответила. Это была моя подруга. Она сказала, я готова отдать мою жизнь Христу. Скажи мне, что я должна сделать и сказать. Я поняла, что Бог использовал мою подругу, чтобы спасти меня. В тот момент я сказала, Господь, я не знаю, как это будет, но я готова сделать все, что ты скажешь.
«Я буду жить, чтобы служить тебе». Марго отложила пистолет и привела свою подругу ко Христу. Она поняла, что прикрывала свои детские травмы, вместо того, чтобы позволить Богу исцелить ее. Она посвятила себя восстановлению личных отношений с Христом через молитву и Писание. Но ей нужно было сделать еще одну вещь, чтобы обрести полное исцеление – простить тех, кто ранил ее. Бог помог мне простить маму, насильника и себя саму, чтобы освободиться от тех сетей, которые так долго держали меня. Да, все это произошло со мной, но у меня еще столько всего хорошего впереди. Я должна быть голосом Божьим для других, чтобы они тоже исцелились. Сейчас Марго продолжает строить жизнь.

0: центром которой является Христос, а также направляет женщин к единому истинному Спасителю. Я обязана Богу своей жизнью. У меня клинически подтвержденная депрессия. Сегодня. Но в то же время я каждый день обращаюсь к Отцу и провозглашаю Божью истину надо мной. Бог — Искупитель. И как бы глубоко вы ни забрались в яму, Бог избрал вас. Мы не можем контролировать то, что происходит с нами в жизни. Эта женщина перенесла насилие в 11 лет. Она любила своего отца. Он был важен для нее. Но он покончил жизнь самоубийством. Такие вещи оставляют глубокие шрамы. Дети в таких случаях часто думают, что это они что-то сделали не так. Наверное, я была виновата в том, что он не любил меня. Я была недостаточно хороша. Наверное, я подтолкнула его к этому. Я хочу напомнить вам, что у нас есть враг. Да, у нас есть Бог, который силен спасти, но у нас есть и враг. В Библии написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого-то поглотить. Библия также говорит, что мы были сотворены по образу и подобию любящего Бога. Мы его творение. Если враг захочет сделать что-то сейчас в вашей жизни, то что это будет? Скорее всего, у каждого будет свой ответ. Но я хочу сказать, что он пытается отдалить нас от Бога и общения с Ним. Хоть Марго и познакомилась с Иисусом в детстве, как и многие из нас. Мы приглашаем Иисуса Христа в свое сердце, но потом нас поглощает реальность. Происходят неожиданные вещи. Мы переживаем потерю, боль. Такова жизнь. Иисус сказал, «Придите ко мне, принесите все трудности мне, потому что я могу исцелить вас». И даже если ваше бремя тяжелое, его бремя легкое. Он готов взять вашу боль, взять ваши раны и исцелить вас. Разве можно отказаться от этого? Я недавно читала слова Иисуса. «Я лоза, а вы ветви». Пока мы остаемся в нем, его жизнь течет в нас. Но мы уходим, как сделала Марго. Она уходила несколько раз. Ее тянуло боль и друзья, которые причиняли эту боль. Они отдаляли ее от того, кто мог предложить ей любовь, исцеление, мир и радость. Посмотрите на свою жизнь. Подумайте, не тянут ли вас? Иногда мы отдаляемся от Бога, потому что заняты своими делами. Когда мы приходим к Иисусу и отдаем Ему свою жизнь, мы говорим «Иисус, приди в мое сердце». И говорим не только это. Вы слышали, что сказала Марго, когда наконец-то получила исцеление? «Я отдаю тебе себя. Я отдаю тебе свои мечты, свои надежды, свои искушения, свои победы». Мы говорили уже о том, что все это должно возвращаться к Богу. И так должно быть всегда. Я знаю, что сегодня Господь говорит вам. Я здесь. Я стою у двери и стучу. Если кто-то откроет двери, я войду и буду вечерить с ним. Он просит вас прийти к нему. Он говорит, вы найдете меня, если будете искать всем сердцем. Взыщите его сейчас со мной. Просто дайте Богу тот же шанс, который даете тому, что несет разрушение в вашей жизни. Давайте помолимся вместе. Молитесь со мной. Jesus. Господь, я грешница. Я знаю, кто я без Тебя. Почему я без Тебя? Не знаю, Иисус. Приди в мое сердце. Прости мои грехи. Я знаю, что все они известны Тебе. Я знаю мой позор, мою боль. Я отдаю все это Тебе, потому что Ты готов принять их и заменить Твоим Духом Святым. Будь спасителем моей души. Боже, дай мне сегодня второй шанс. Приди в мое сердце, наполни его собой. Измени мой взгляд на вещи. Дай мне силу оставить то, что отдаляет меня от Тебя. Мне нужен Ты. И сегодня я полностью полагаюсь и принимаю Твою любовь. Я знаю, что Ты готов принять меня, какой бы недостойной я ни была. Твоя милость и благодать выше моего понимания. Я прихожу к Тебе, Боже. Помоги мне жить ради Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Майк Тернер и Билли Беннет неслись на лодке возле Бентон-Руж. Их внук застрял в болоте с нерабочей лодкой. Вскоре после того, как Майк и Билли взялись за операцию по спасению, они сами оказались в темных водах болота, наполненного аллигаторами.
1: Он не отвечал мне. Я был уверен, что ему пришел конец. У меня не было сомнений, что Лендон погиб. Это было ужасное чувство. В пятницу вечером перед Днем Отца в 2016-м Майку Тернеру позвонил его внук Лендон и попросил о помощи. Он сказал: «У меня сломался мотор в лодке. Забери меня, пожалуйста». Я сказал: «Хорошо, я позвоню твоему второму деду и попрошу его поехать со мной, чтобы не ехать самому среди ночи». Он согласился. Вскоре Майк забрал Билли, второго дедушку Лэндона, у которого были проблемы со здоровьем после открытой операции на сердце. После полуночи они сели в лодку и отправились на болото возле Бэттон-Руж в поисках Лэндона. Это была светлая ночь, поэтому я не включал фонари. Я хорошо видел, но под водой были пни где-то на глубине 20 сантиметров. У нас была скорость 50 км в час. А потом бах, и стало темно. Я ничего не видел и не мог дышать. Мы перевернулись. Я ударился головой о руль лодки. Я не понимал, где верх, где низ и как это случилось. Майк оказался под водой, а Билли не было видно. Я пришел в себя. Начал звать Билли. Я трижды позвал его, но он не отвечал. Я был уверен в том, что он погиб. Билли выбросило из лодки. Он был без спасательного жилета, и его ботинки тянули его на дно. Он не мог дышать и начал молиться. Мои ботинки были как два цементных блока. Они просто топили меня. Я сказал: «Господи, если Ты не поможешь держаться, то забирай меня домой». У меня не было сил, но вдруг я ощутил, словно Он подставил руки под ботинки и поднял меня. Майк увидел Билли в 10 метрах от лодки. У него не было сил. Он сказал, что не пострадал, но не продержится долго, если не избавится от ботинок. Я нырнул под лодку и достал спасательные жилеты. Он бросил спасательный жилет, и тот приземлился в метре от меня. Мне хватило сил, чтобы достать его. Майк подплыл к Билли и подтянул его к лодке. Они вместе забрались на нее и были рады, что остались в живых. Это Бог сделал так, что мы пережили удар такой силы без травм. Это единственный ответ, иначе не бывает. Они пытались подать сигнал фонарем машинам на дороге, но никто не остановился. Когда Майк направил фонарь на воду, то увидел новую проблему. Он сказал: «Посмотри налево». Я повернул голову и увидел трех аллигаторов. Они были в 5 метрах от лодки. А Майк говорит: «А теперь взгляни налево». Я посмотрел и увидел еще трех.

0: Это было в 1:30 ночи. Это их время кормежки. Я начал переживать. Когда я посветил фонарем на берег, то увидел, что их там толпы, и все они спускались в воду. Им было интересно, кто мы и что делаем. Я понимал, что аллигаторы могут наброситься на нас. Я всю свою жизнь жил рядом с аллигаторами, но не в такой ситуации. Я усердно молился. Я просил Бога, чтобы Он вытащил нас отсюда. Позже они узнали, что пока они молились и ждали, Лэндон молился тоже. Он говорил: «Боже, помоги мне завести мотор». Он понял, что с нами что-то случилось. Прошло несколько часов, а мы не приехали. И как только он помолился, мотор завелся. В 3:30 утра Билли увидел свет на воде, и к ним подплыл Лэндон на своей лодке. Мне хотелось плакать, когда я увидел его. Меня переполняли эмоции. Думаю, мы бы пробыли там всю ночь. Я не хотел этого. Бог ответил нам. Мужчины вернулись домой и убедились, что это Бог помог им, когда взглянули на мотор лодки Лэндона. Я сказал: «Лэндон, заведи-ка мотор». Но он не провернулся ни на градус. Что это могло быть? У меня нет ни капли сомнений. Никто не изменит мое мнение. Это был Бог. В воскресенье после церкви Майк и Билли собрались с семьей и отпраздновали День Отца. Они были благодарны, что Бог был с ними в нужде и услышал их молитвы. Это было чудесно. Это было похоже на мой первый День Отца. Для меня это было как перерождение. Господь дал мне второй шанс. Мы с Майком могли погибнуть. Лэндон потерял бы одновременно двух дедов. Все были очень рады тому, как все закончилось. Это объединило мою семью. Они осознали, что сегодня ты тут, а завтра тебя нет. Никому не гарантировано завтра. Я с радостью ожидаю каждого дня. Я благодарю Бога за то, что Он сделал, делает и еще сделает. Иисус Христос присматривает за нами. Мы ощущали это, когда были в воде. Я знал, что Он помог нам. Если бы не Он, нас бы здесь не было, и мы не говорили бы с вами.
1: Это удивительная история, не так ли? Часто мы оказываемся в такой ситуации, что единственный наш вариант – молитва. И она меняет многое. Бог Небес слышит наши молитвы. Мы хотим сейчас уделить время, помолиться о вас и попросить Бога помочь вам в ваших обстоятельствах. Я хочу поделиться свидетельством. Джерри написал нам: 5 июня Эндрю молился о человеке, у которого текла кровь из носа, а врач не мог поставить диагноз. Эндрю добавил, что кровотечения прекратятся, и человек поймет это. У меня на протяжении 2 лет сильно шла кровь из носа. Когда Эндрю начал молиться за исцеление такого человека, я спросил в слезах: «Боже, это про меня? Но я недостоин». Я сразу же ощутил разницу в левой ноздре. Она настолько очистилась, что я начал дышать через нее. Она всегда была забита, и когда я попытался очистить ее, опять шла кровь. Спасибо вам за молитвы об исцелении.
0: Аминь. Джерри, спасибо, что сообщили нам. Мы радуемся с вами. Большое спасибо. Вот что пишет Ли. «Мне 58 лет, и у меня всю жизнь болела шея. На прошлой неделе я смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала, что у кого-то болит шея, и когда этот человек поворачивает голову вправо, шея начинает хрустеть». Она добавила, что боль мучила человека всю его жизнь. «Я много лет молился за исцеление, и хотя до этого я был неверующим Фомой, положил руки на плечи и шею, принял исцеление от Бога, и теперь я здоров. Шея больше не болит, Бог верен и достоин всей хвалы. Ваше чудо идет к вам. Просто доверьтесь Богу и Его времени». Аминь. Спасибо, Ли. Как говорила Терри, мы будем молиться о вас. Мы рады слышать эти свидетельства и надеемся услышать еще больше. Присоединяйтесь к нам в молитве. Отец,

0: Мы в восторге от того, что имеем отношение с тобой благодаря Иисусу, твоему сыну, и благодарим тебя за то, что ты делаешь. Ты работаешь не только с телом, но и с духом. В Иоанна говорится о самарянке у колодца. И Иисус хотел дать ей живую воду, потому что он знал все о ней и ее грехе. Она имела 5 мужчин. И Христос сказал: «Я хочу дать тебе живую воду, потому что мир не утолит твою жажду». Если вы считаете себя недостойным быть с Иисусом, то знайте, что Он хочет отношений с вами. Он хочет дать вам живую воду каждый день вновь и вновь. Примите это во имя Иисуса Христа. И пейте эту живую воду во имя Иисуса. Терри.
1: Есть кто-то, у кого диагностировали серьезную болезнь печени? Вам прописали много процедур и лекарств. Бог исцеляет вас. Вы почувствуете тепло в этой части тела. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Бога.
0: Бог делает духовную работу в сердцах людей. Никодим, который хотел узнать больше про Христа, пришел к нему под покровом ночи. Он хотел узнать, кто он такой. Иисус принял его. Если вы ищете Бога, то знайте, что и Он хочет найти вас. Как говорит Иеремия, Он покажет великое и недоступное. Это подтверждение вам о том, что Он видит вас. Он знает о вас все. Спасибо, Господь.
1: Вас усыновили, и вы не можете найти контакты со своей семьей. Бог откроет для вас двери. Вы можете воспользоваться ими. Помните, что Он делает это для вас. Пройдите через эти двери с Ним во имя Иисуса.
0: Господь говорит, что кто-то получил исцеление плевры и легких, которые были воспалены. Вам тяжело и даже больно дышать. Господь исцеляет во имя Иисуса.
1: Кто-то ощущает тьму, психологическую тьму. Вы живете в этом. Это депрессия, от которой вы не можете избавиться. Бог забирает ее от вас. Ваше состояние изменится, потому что радость в Господе, ваша сила во имя Иисуса.
0: Господь хочет принести свет в вашу тьму. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Напишите нам, если пережили чудо и нуждаетесь в молитве. Пишите на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы словами из Псалма. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день — подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что.

на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий. Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивно и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому. Я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта. Я не особо талантлив. Я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго. Я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака.
Если ваша собака думает, я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового, тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит, я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня, то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать, будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям. Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или «Я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности». Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдание. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать, такова моя судьба, мне не повезло, у меня серьезное основание, чтобы застрять здесь. Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни.
Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы пребудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать: «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне. Обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером.
Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава. Там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни. Потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос: «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит: «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил: «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал: «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал: «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание, и начали бы идти вперед? Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение, свои мысли, свое поведение. Измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42: «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудачи, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая.
Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь.

Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песню. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдания. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь. Увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Иерусалим – один из древнейших городов мира. Так это, Андрей, или нет?
1: Конечно же, это на самом деле, я бы сказал, может быть, самый древний город. Если бы не Иерихон, то это был бы самый древний город, конечно.
0: И здесь, по-моему, перемешались различные эпохи. Древние, и римская, и какая?
1: Мусульманская.
0: И мусульманская.
1: Да. И сальджуки, и турки.
0: И нам хотелось бы разобраться в этих эпохах и погрузиться хотя бы в какой-то период и досконально узнать, что он из себя составлял.
1: Я думаю, римский период очень интересный, и он дает хороший стартовый такой момент, откуда ты можешь дальше изучать этот город. Поэтому я думаю, мы сегодня посмотрим Иерусалим времен Римской империи. Как ты думаешь?
0: С удовольствием. Приглашаем телезрителей?
1: Да, пойдемте посмотрим.
0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Идем.

0: Идем. По улочкам Иерусалима мы пробираемся, идем, чтобы узнать, как все здесь было и как народы жили в нем. Сменялись, как века, эпохи, менялся облик городской, и как отсюда изгоняли, как становился он мечтой у многих, многих поколений вернуться поскорей домой. Но здесь уже другие стены, дома и город уж другой, и здесь уже совсем другая кипела жизнь из римских бань, и возводил свои проспекты здесь император Адриан. Да и тех изгнанных не ждали, а собирали Риму дань. И мы идем, чтобы увидеть те древние пласты земли, где римские легионеры когда-то строем здесь прошли.
1: Иерусалим во времена Римской империи пережил два серьезных изменения. Первое, конечно же, вы знаете, это когда был разрушен второй храм. Но следующий этап, он более драматический. Во втором веке Иерусалим был уничтожен полностью. На месте еврейского древнего города был построен римский языческий город Элия Капитолина. Мы с вами сейчас находимся в месте, которое называется Музей башни Давида. Естественно, Давид здесь никогда не был, но это традиционное название. Почему мы остановились именно здесь? Потому что второй храм был разрушен. Мы знаем, что 10-й римский легион Претензис контролировал подавление восстания в Иерусалиме. 10-й легион остался в этом городе, чтобы предотвратить повторение еврейского восстания, которое было 66 по 74 года. Штаб-квартира или генштаб 10-го легиона находился на Храмовой горе, на месте, где был до этого храм. А солдаты, это порядка 10 тысяч человек вместе со вспомогательными войсками, расположился как раз здесь, на месте башни Давида и в этом направлении, где сегодня находится армянский квартал. За мной вы видите вот эту нишу, она, конечно, принадлежит более позднему периоду. Мы видим михраб, это углубление в стене, которое показывает направление молитвы в сторону Мекки 16 века. Надпись говорит, что этот михраб был построен во времена султана Сулеймана Великолепного. Но наша сегодняшняя тема – Иерусалим во времена Римской империи. И поэтому мы с вами начинаем вхождение в Иерусалим с этого места, где находился 10-й легион, римский 10-й легион Претензис, который был не просто солдатами. Мы знаем, что во времена Римской империи солдаты использовались не только для того, чтобы воевать или подавлять восстание. Солдаты были еще и строителями. Поэтому 10-й легион отстроил очень много чего в Иерусалиме. Здесь они квартировались, музей башни Давида и армянский квартал, который находится буквально рядом с нами. Итак, идем в Иерусалим римского периода.

Дорогие друзья, мы с вами находимся на улице Кардо. Это римское место. Мы с вами начали с башни Давида, где находился римский легион. Мы помним, почему он там находился, из-за восстания еврейского. Но было в истории два восстания. Второе восстание Бар-Кохбы, которое началось в 133 году нашей эры. И оно было, по мнению ученых, даже более кровопролитно, чем первое еврейское восстание. В это время в Риме правит император Адриан. Он настолько рассердился и разгневался на евреев, что он приказывает стереть с лица земли Иерусалим и на месте еврейского города древнего построить римский языческий город с другим названием, чтобы из еврейского самоосознания исчезло даже понятие Иерусалим. Адриан приказывает построить римский город, называет его Элия Капитолина. И как обычно в любом римском городе, по центру города проходил центральный проспект, который назывался Кардо, кардиология. Мы знаем, что центральная кровеносная система, сердце фактически по центру груди находится. Так римляне называли вот этот главный центральный проспект Кардо, который располагался с севера на юг. Мы с вами находимся как раз на одном из Кардо. Почему на одном из? Иерусалим топографически так устроен, что римляне вынуждены были проложить два кардо – западное и восточное. Мы находимся как раз на западном кардо, которое просуществовало вплоть до прихода мусульман в 7 веке, когда мусульмане разрушали город. Это кардо было завалено, потому что находится как бы в ложбинке. Эти столбы, которые вы видите рядом вокруг меня, это древние столбы, которые были откопаны здесь, поэтому это настоящие столбы, не копии. Когда вы придете сюда, в Иерусалим, пройдетесь по Кардо, вы сможете прикоснуться к истории, потрогать ее. Древний город, римский, языческий, но в то же время очень красивый. Поэтому я вам предлагаю посмотреть на картину, которая примерно даст вам понятие, как выглядел Кардо со 2 века по 7 нашей эры.

гуляем с вами по историческим местам, это сложно представить себе, как же это выглядело в прошлом. И вот мы с вами находимся на Кардо. В конце 19 века, в 1884 году, на иорданской стороне была обнаружена древняя византийская церковь, в которой весь пол был выложен мозаикой. И не просто мозаикой с красивыми картинами, сюжетами. Это была карта Святой Земли. Благодаря этой карте, которая была выложена примерно в VI веке, мы имеем представление себе, где точно располагались библейские места, о которых мы читаем в Библии. И на этой мозаике есть фрагмент Иерусалима. Не совсем выдержана была топография, но очень интересная карта, которая помогает исследователям, которые доказывают историческую достоверность, по крайней мере, библейских мест и других, о которых мы читаем в других исторических трудах. И вот копия вот этого фрагмента Иерусалима вы можете наблюдать на этой мозаике, на которой мы видим, что Храмовая гора была пустая. То есть в период византийцев христианам было неважно, что находилось на Храмовой горе. Это была просто мусорка. Снизу видите большой фрагмент храма Гроба Господня или Церковь Воскресения. Двойное название есть у этого места. Достаточно небольшой город в период Византии, Иерусалим. Но он помогает нам определиться, где что находилось. Поэтому карта еще называется карта Мадабы или Медва. Просто пол византийской церкви, который так сильно помог историкам, археологам определиться с местоположением большинства библейских исторических мест на Святой Земле.

друзья, мы с вами пересекли еврейский квартал и дошли в итоге до Стены Плача. Она находится буквально слева от вас. Сегодня жарко на улице, обязательно пейте воду. Берите с меня пример. Это жизненно необходимая вещь в Израиле, пить воду все время, даже зимой. Итак, римский период. Наверху, на храмовой горе, храм разрушен. Римляне решают, что они будут контролировать эту территорию. Десятый легион остается в Иерусалиме. Официальное количество римских солдат в легионе 5300 человек, включая офицеров. Кроме непосредственно солдат, должен быть обоз, должны быть какие-то медицинские службы, должна быть кухня и кузница. Поэтому в общей сложности, кроме самого непосредственно воинского контингента, в итоге доходило порядка до 10 тысяч человек один легион. Итак, мы с вами сказали, что сами солдаты располагались возле Явских ворот в районе башни Давида музея, а генштаб находился здесь наверху. На месте разрушенного второго храма генштаб 10-го легиона находился здесь. И буквально за моей спиной внизу были римские бани, потому что мы знаем, что римские вообще граждане любили комфорт. И, естественно, если ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты должен быть чистым. Когда ты долго не моешься, начинаешь источать неприятный запах, и вообще это дискомфорт. Поэтому римляне очень любили процесс купания, подобие финских саун. Римские бани были здесь, поэтому большие римские бани, к сожалению, от них почти ничего не осталось, но они находились буквально за моей спиной. Римский период, тотальный контроль этого города, и уже буквально 60 лет спустя Иерусалим полностью уничтожается, и здесь выстраивается римский город Элия Капитолина. И Кардо, восточная, мы видели с вами западное Кардо, восточное Кардо находится буквально над нами, чуть-чуть как бы за вашей спиной, недалеко отсюда, буквально 50 метров восточное Кардо, которая тоже шла с севера на юг до мусорных ворот. Римский период, район Храмовой горы, Стена Плача, римские бани.

друзья, мы гуляли с вами по римскому Иерусалиму, и, конечно же, мы проголодались. И мы зашли в очень хороший ресторанчик, мне он очень, на самом деле, нравится. Считается молочный ресторан, мяса здесь нет, но здесь есть рыба, гарниры, все очень вкусно. Поэтому я вас приглашаю, приходите. В Юрийском квартале очень много кафешек, ресторанов. На любой вкус, на любой выбор. Если вам захотелось, вы приехали зимой и хочется супчика, здесь тоже есть. Это, например, кафешка находится над музеем сгоревшего дома. Очень вкусно, советую, приезжайте.

нашей темы Иерусалим во времена Римской империи. За моей спиной вы видите арку, которая является частью победоносных врат Адриана. Мы знаем, что в Риме есть несколько различных врат, которые различные римские императоры построили в честь своих побед, увековечить свои победы. Вопрос, зачем Адриан в Иерусалиме хотел увековечить свою победу? Мы знаем, что Иерусалим был уничтожен в 135 году, и на его месте был построен римский языческий город Элия Капитолина. И, естественно, разрушение Иерусалима произошло не на пустом месте. Мы уже упоминали с вами сегодня о том, что было восстание, второе еврейское восстание 133-135 года под предводительством Бар-Кохбы. И когда это восстание было подавлено Адрианом, императором, точнее его армией, было построено в Иерусалиме 4 победоносных врат, которые увековечивают его победу. И вот одна из этих арок буквально за мной, которая является частью конструкции, не вся она сейчас видна, были построены здания вокруг этих ворот победоносных. Но еще эта арка называется «Эко Омо» – «Сей человек» или «Вот человек». Мы помним, что Понтий Пилат, когда вывел Иисуса на суд, он сказал: «Вот этот человек, которого вы хотите осудить». Поэтому эта арка названа в честь этого события «Эко Омо», потому что мы сейчас находимся на Виа Долороса или Крестный путь. Римский период, мы видим, здесь сохранился. С этой стороны сейчас мы видим здание, но раньше здесь был небольшой рынок, где происходило торжище. Мы знаем, что не только на Кардо были магазинчики, но были еще достаточно большие места, где люди продавали лошадей, что-то более громоздкое, не только лавочка, куда ты мог зайти купить свои личные какие-то маленькие вещи. Итак, римский рынок, который, к сожалению, не виден. За моей спиной также была крепость Антония, которая была уничтожена, к сожалению, где Понтий Пилат судил Иисуса. Все это как раз относится к римскому периоду.

Дорогие друзья, наконец-то мы пришли к последней остановке нашей сегодняшней экскурсии по Иерусалиму римского периода – Дамасские ворота. И в завершение хотелось бы указать вам еще на одно ярко выраженное сооружение римского периода – Адриана. Мы уже с вами видели одну арку, которая сохранилась от победоносных ворот на Виа Долороса. Сейчас мы с вами находимся возле Дамасских ворот, или на иврите называются Сихемские ворота. Город Сихем или Шхем, сегодня это палестинский город, находится на севере. Мы с вами стоим возле Дамасских ворот, и то, что находится внизу, как раз вот эта арка внизу, это арка от, в принципе, конструкции, которую построил Адриан в честь своей победы над евреями в восстании Бар-Кохбы со 2 века, то есть со 135 года начали строить, в принципе, Элия Капитолина, римский город. Прежде всего было построено 4 этих ворот, которые всем бы показывали и напоминали о том, что с Римом воевать не стоит. Дамасские ворота сегодняшние построены намного выше, потому что, как мы уже сказали вам, в 135 году город был абсолютно полностью разрушен. Стены нынешнего старого города – это достаточно новые стены, всего лишь 16 век, турецкий период. Поэтому Дамасские ворота были построены над воротами Адриана 2 века. До скорых встреч и добро пожаловать в Израиль снова!

Римская эпоха – одна из самых больших исторических периодов Иерусалима. И в то же время она самая драматичная, потому что именно в этот период исполнилось пророчество, что не останется здесь камня на камне, и весь город был разрушен. Но приятно все-таки погрузиться в эту историю для того, чтобы ее изучить и понять все особенности. Ну а еще более приятно ходить и гулять по этому уже возрожденному городу Иерусалима с новыми стенами и с новым обществом.

За моей спиной находятся Явские ворота. Я первый раз узнал, что сами ворота – это не тот проезд, где едут там машины, а вот где сейчас проходят люди, а находится немного сбоку. Сегодня у нас была полностью пешеходная экскурсия по Иерусалиму. И я также узнал, что римляне пытались полностью стереть этот город с лица земли и стереть его название с карт. Но у них, как видите, это не получилось. Добро пожаловать в Израиль. Увидите все своими глазами.

0: Арбо, сердце города древнего римского периода.
1: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше снимать.
0: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы, над ними навес, туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

Так здорово слышать каждое свидетельство, когда люди рассказывают о том, что, сделав шаг из лодки, они пережили чудо. Если ты хочешь видеть сверхъестественное, тогда ты должен начать принимать вызовы от Бога. Если мы хотим оставаться в комфорте и одновременно с этим видеть сверхъестественное, то, наверное, это сверхъестественное тогда не для нас. Но если ты принимаешь вызов и идешь по воде, вот там, за бортом лодки, начинается чудо твое. Поэтому миссия – это один из таких вызовов, который ты можешь принять в свою жизнь. И поэтому, почему бы нет, в следующий раз ты можешь туда поехать. И даже если это сейчас выглядит для тебя невозможно, для каждого из тех, кто был там, это выглядело невозможно. Но делай шаг, и ты увидишь, как Бог совершает невозможное. Аминь. Поэтому это так здорово. Итак, как вы уже слышали и знаете, у нас целый месяц сейчас идет месяц миссии. То есть каждое воскресенье мы стараемся говорить какие-то свидетельства, рассказывать о том, что мы делаем. Прямо сейчас пастор Мацула, он был в Китае, мы провели первое собрание русскоязычной общины в Шанхае. После этого он полетел в Южную Корею, и у нас был выпуск библейской школы. 80 человек закончили библейскую школу в Корее. Друзья, в Корее, если бы кто-то мне 10 лет тому назад сказал, что у нас будет библейская школа в Корее, я бы сказал, слушай, да, хватит рассказывать. Потому что корейцы, скорее всего, сюда приедут и какую-нибудь библейскую школу откроют. Но мы в Корею, но у Бога удивительные пути, удивительные пути. Итак, мы весь месяц об этом говорим, и с разных сторон, когда мы говорим об одном и том же, или одну тему поднимаем, это не потому, что у нас заела пластинку, или мы как будто не о чем больше другом говорить. Я верю, что Бог делает это специально, потому что Он хочет, чтобы в твоем сердце глубоко отпечаталась какая-то истина. Он также хочет, чтобы семена слова были посеяны в нашу жизнь и принесли всход. И поэтому снова и снова мы говорим о миссии, чтобы с разных сторон осветить эту тему, и чтобы Слово Божье, сеявшись в нашу жизнь, могло принести плод в 30, 60 и во 100 крат. И мы всегда были миссионерской церковью. Мы были начаты, как миссионерская церковь. Мы были начаты миссионерами, которые были высланы из другой страны, из нескольких стран. Они жили здесь, они начинали эту церковь. 30 лет назад, в сентябре, мы будем уже праздновать 30-летие церкви. 30 лет тому назад, даже чуть раньше, они приехали, проводили сначала собрание, где-то домашняя группа, в какой-то квартире в Москве. Потом потихонечку все росло. И если мы были в этом рождены, то я верю, что мы призваны это продолжать. Мы всегда чувствовали бремя за другие народы. И даже до того, как мы поехали куда-то и что-то делали так, знаете, как сейчас это, может быть, происходит, мы чувствовали, что мы должны достигать национальной диаспоры здесь, в Москве. И поэтому у нас есть вьетнамское служение сегодня. Вот буквально через 10 минут, 18:30, у нас начинается вьетнамское служение. Загляните к ним как-нибудь. Это просто самые сладкие люди, которых я встречал в жизни. Просто вьетнамцы – это любовь навсегда. Вообще, это удивительная культура, удивительно дружелюбная, удивительно такая, очень особенная. Вообще, Азия – это вообще отдельная история. У нас есть вьетнамское служение. И из этого служения в свое время некоторые из них начали возвращаться домой. Они были здесь, работали, учились в библейской школе. И потом один за одним люди начали возвращаться во Вьетнам. И сначала в Ханой они начали церковь «Слово жизни». Больше 20 лет тому назад. Сегодня у них 250 церквей. Больше даже, около 260, во всех 63 провинциях Вьетнама. Аминь. Это просто люди, которые были у нас в церкви, они подхватили этот огонь. И знаешь, о чем мне это говорит? Что-то Бог дал здесь, что эти люди взяли, понесли, и мы увидели плод на международных полях. Они сделали рождественское собрание, и собралось около 13 тысяч человек. Вау, во Вьетнаме, друзья. У нас есть также испаноговорящее служение, и там просто взрывоопасная смесь какая-то. Если вы хотите зарядиться энергией и получить дозу адреналина,

вам надо туда, потому что там горит латиноамериканская кровь. Да, и Оскар здесь, да, вы можете с ним поговорить. Я не знаю, сколько стран там представлено, но мы всегда чувствовали это, что это наше призвание. Но такое впечатление, как будто бы сейчас пришло Божье время не только заботиться об Иерусалиме, не только достигать людей здесь, но идти дальше. Именно поэтому Бог сначала дал нам слово об открытых дверях. После этого напомнил, что время идти. И после этого, вы помните слово, которое Бог также сказал нашей церкви, о том, чтобы мы подняли глаза. Это не значит, что смотреть тут, где мы находимся, неправильно. Или нам не надо это видеть, что вокруг нас. Ни в коем случае, мы должны. Но Он говорит, поднимите глаза и увидите чуть дальше. Потому что, когда Дух Святой сошел на нас, Он сказал, что Он даст нам силу быть свидетелями в Иерусалиме, все нормально с Иерусалимом, но Он не сказал на этом останавливаться. Он дальше добавил Иудея, Самария и до края земли. До края земли. И такое впечатление, как будто бы сейчас приходит время, когда Господь, глядя на церковь в России, глядя на нас, на нашу церковь, как будто бы говорит, ребята, вы уже повзрослели. И теперь я могу доверить вам что-то более серьезное. Вы можете пойти дальше. Вы можете взять ответственность за другие страны, за другие народы. И вы сможете это сделать. Аминь. И поэтому сегодня я хочу говорить о том, что является сердцем миссии. Что лежит в основе нашей мотивации. Почему мы воспринимаем великое поручение и идем? Зачем вообще нам оставлять то место, где мы находимся? Тратить деньги, делать какие-то шаги веры, рисковать, возможно, чем-то. Зачем все это нужно? Что нами движет? Потому что это очень важный вопрос. Если мы на него не ответим, мы не сможем понять вообще, зачем мы это делаем, и цель потеряем. Поэтому я хочу говорить о мотивации, потому что мотивация – это очень важная часть. Что лежит в сердце миссии, что нами движет. Потому что сердце – это именно то, та часть нас, где, собственно, все источники нашей жизни, то, что нами движет. И я начну с великого поручения. Кто из вас слышал это выражение «великое поручение»? Оно не зря названо великим, потому что это что-то, что Христос хотел оставить, с чем Он оставил, собственно, церковь и своих учеников перед тем, как вознесся на небо. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им». Кому им? Там стояло 12 учеников. Может быть, чуть больше, мы не можем с точностью утверждать, но, в общем, самые близкие люди, которые были рядом с Иисусом. Он это сказал этим 12 ученикам. И у меня вопрос, относится ли это к нам? Да, потому что Иисус молится в Евангелии от Иоанна, 17 главе, и говорит, я молюсь не только о них, я молюсь о всех тех, кто уверует в Меня по слову их. И это значит, что ты включен также. Ты тоже включен в это представительство. И все то, что Господь дал им, Он сказал, идите теперь научите других, чтобы они соблюдали все то, что Я вам сказал. Итак, великое поручение не было ограничено 12 учениками. Это задание, которое было передано церкви, в руки церкви, не в руки группки чудаков, которым нечего делать, им дома не сидится, их все время что-то накручивает, нажучивает, что им надо куда-то идти, что-то делать, куда-то ехать, потому что им на месте не сидится или потому что им скучно. Ни в коем случае. Великое поручение – это то, что было передано Христом Церкви. И точно так же, как Евангелие от Матфея начинается с очень важных заявлений, потому что Евангелие от Матфея начинается с Нагорной проповеди. А что такое Нагорная проповедь? Нагорная проповедь – это заповеди Царства. Это то, как Иисус призвал нас жить. Он показывает нам, как мы призваны жить, как мы можем отразить Царство Божье на земле, какие стандарты, правила, уровень, скажем так, этика, в которой мы должны жить как христиане, как Его последователи. Но заканчивает, потом мы видим все Евангелие Матфея, которое показывает, как Христос жил, чтобы у нас был образец для подражания. И потом заканчивает Он свое Евангелие тем, что мы называем великое поручение. То есть Он оставляет церковь не просто так, не просто тратить время здесь, потому что некоторые христиане, к сожалению, мне напоминают людей, которые купили билет на поезд и не знают, чем себя занять, пока они ждут, когда поезд придет. Потому что у нас с тобой есть как бы билет на небо, да, мы спасены, но мы еще не на небе, мы пока здесь на земле. И есть христиане, которые не знают, чем себя занять, пока мы ждем. Они скучают. Они не знают, чем заняться. Они убивают время. Им скучно.
И поэтому они хотят какое-то развлечение, они хотят, чтобы кто-то их там пощекотил. Они даже думают, что Дух Святой пришел, чтобы у меня мурашки были, потому что это скучно. Христианская жизнь, все нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя, все нельзя, скучно. Поэтому, Господи, сделай чудо какое-нибудь. Сверхъестественное пришло тоже не для того, чтобы нас развлекать. Дух Святой пришел не для того, чтобы нас развлекать. Он пришел, чтобы снарядить нас, и чтобы мы были способны исполнить то великое поручение и ту задачу, которая стоит перед нами, как перед церковью. Итак, он говорит: дана мне вся власть на небе и на земле. Христос, победивший сатану, воскресший. Писание говорит Колоссянам, что он властно подверг позору все царства, все силы тьмы. Он восторжествовал над ними собою. Какая славная победа! Там сказано, что он сделал посмешищем дьявола. Один из переводов говорит Колоссянам. Посмешищем. И это была величайшая победа его воскресения. Итак, эту победу сегодня он отдает церкви и говорит: теперь твоя задача идти к тем, кого дьявол сковал, кто сегодня живет во тьме. Он не выбрал тьму, он просто ничего другого не знает. Есть столько людей в этом мире, которые живут во тьме, но не потому, что они выбрали тьму, они ничего другого не знают. И есть кто-то, кого Христос назвал светом миру, кто сидит сейчас в этом зале, это ты и я, которые могут помочь в этой ситуации. Итак, он говорит: у меня вся власть на небе и на земле. Христос не посылает нас испуганными, непонимающими, зачем мы здесь, какая у нас есть власть, что мы должны сделать, но говорит в 19 стихе: если мы хотим ходить в этой власти, нам нужно принять его посланничество. Эта власть не для развлечения также, она для того, чтобы исполнить то, что он говорит дальше. Поэтому идите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Я буду с вами все время до скончания века. Я никогда не переживал Бога так близко, как я переживал его на миссии. Я никогда не видел Бога так сильно действующего через меня в жизнях других людей, как когда я приезжал туда, где была духовная передовая. Лестер Самрал говорил так: для меня, а он был миссионером, самое безопасное место – это передовая линия фронта. Самое безопасное место. Иногда мы думаем, что проще где-то отсидеться в комфорте, где-то отсидеться в тишине. Но Лестер говорил так: для меня самое безопасное место – это эпицентр воли Божьей и быть прямо на передовой. Итак, он говорит, что я буду с вами, потому что тебе будет нужен Иисус, когда ты будешь там, на передовой, нести свет. Он тебе будет нужен каждую минуту, потому что без него ты не справишься. Итак, великое поручение – это то, что двигало церковью и христианством на протяжении всей истории. Это величайшее задание, которое мы получили от самого Христа. И мы были высланы, чтобы представлять Его Царство, Его победу, Его послание в этот мир. Сверхъестественные чудеса и знамения, они не были даны нам сами по себе, просто как отдельная игрушка такая. Знаете, я смотрю, сегодня все любят сверхъестественное. Я тоже люблю сверхъестественное. И мы много говорим о сверхъестественном. И это прекрасно, это здорово, это замечательно, друзья. Но это не как, знаете, коробка с елочными игрушками сверхъестественная, которую мы в определенный момент достаем, развешиваем, веселим себя, поднимаем настроение, складываем и прячем. Сверхъестественное. Мы читаем Марка 16:20. Ученики пошли и повсюду проповедовали. И Господь содействовал им, подтверждая их слово знамениями. Вот, оказывается, зачем пришло сверхъестественное. Чтобы, когда ты говоришь о воскресшем Христе, люди чувствовали это. Что говорили о Христе? Когда он вошел в синагогу и начал учить в Капернауме, помните, что люди говорили: о, он какой-то не такой. Он не так учит, как все остальные фарисеи. Его слово со властью. Его слово звучит не так, как слова других учителей. Вот зачем Бог дал нам сверхъестественное помазание Духа. Вот зачем Бог дал нам свое снаряжение, чтобы когда ты возвещал о том, что Он сделал, люди чувствовали, что за этим стоит что-то и кто-то больше, чем только ты. Аминь. Итак, что же, собственно, тогда нам не хватает? Или чего
не хватает, чтобы все-таки исполнить великое поручение? Почему порой мы читаем там, где написано «идите по всему миру», мы почему-то читаем, как будто кто-то туда букву «С» добавил, получается «сидите».

И мы сидим, и как-то так, ну, знаете, ну, куда, ну, зачем, ну, как будто бы это, ну, не наше. Не, ну, я слышал людей, которые все время говорят, слушай, я не миссионер. Может быть, ты не миссионер. Я говорю, все миссионеры. Что значит, ты не миссионер? Может быть, ты не поедешь куда-то и не будешь жить где-то долго. Но все равно, когда ты слышишь о других людях, твое сердце должно начинать, ну, как-то теплеть. Если ты даже не едешь, ты можешь сказать, Господь, я молюсь за этого миссионера. Я просто молюсь, чтобы ты открывал народы, чтобы Евангелие проповедовалось. Потому что ты христианин, и ты спасен. Совсем не обязательно, что ты куда-то поедешь. Но в твоем сердце, как минимум, ты не должен оставаться равнодушным к этой теме. Итак, чего же нам не хватает? Как я сказал, мотивации. Нам нужно понять сердце великого поручения. И вот сегодня я хочу поговорить о трех вещах, которые лежат в основании, являются главными мотивами и главной движущей силой благовестия или великого поручения, или миссии до края земли. Я вообще так рад, что Христос, будучи послан к Израилю, и Он сам говорит об этом, помните, что, подождите, Он говорит, «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». То есть Его служение было полностью сфокусировано, в общем, на небольшом участке земли, одной группе национальной, прежде всего Божьему народу. Почему? Потому что должно было исполниться Писание, должны были исполниться все обетования, которые Бог дал своему народу. Но при этом, сказав, что Он прежде всего послан к израильским, к заблудшим овцам дома Израилева, Он добавляет, «Но у меня есть овцы другого двора, которых мне тоже надлежит привести». И знаешь, кто это? Это ты и я. Слава Богу, что Он думал еще о ком-то. И если мы призваны быть как Иисус, вопрос не в том, что ты не должен перестать москвичам проповедовать. Вопрос в том, что, пожалуйста, думай и об овцах другого двора. Думай о ком-то еще. Думай о каких-то людях, которых тысячи, тысячи, тысячи, миллионы, которые сидят во тьме. Который, может быть, сегодня в мире есть 1 миллиард человек, как минимум, это по самым скромным подсчетам, 1 миллиард человек, которые никогда за свою жизнь не встречали и, возможно, никогда не встретят живого христианина. Никогда. И если мы с тобой не пойдем, как они могут услышать, как они могут обрести спасение, как они могут узнать о Боге, который любит их? Итак, первое, что лежит в сердце великого поручения или в сердце миссии. Почему, если вы видели в фойе, у нас уже целый месяц висят такие красивые плакаты с разными героями миссии. Если вы почитаете, просто остановитесь. Не относитесь к этим плакатам, как к рекламе, которую вам в метро дают. Остановитесь, прочитайте. Потому что эти жизни этих людей оказали колоссальное влияние на сотни и сотни тысяч людей, если не миллионы. Прочитайте их, что они сделали, погуглите их, прочитайте в Википедии их биографию хотя бы. Вы будете шокированы, какое влияние оказали эти люди на различные народы, на различные места, где они проповедовали. Что их заставило? Некоторые из них, у них была прекрасная жизнь. Например, Хадсон Тейлор, он был врачом, очень популярным в высоких кругах Лондона. Он мог бы жить просто богемной жизнью. Вообще ни в чем себе не отказывая. Вместо этого он переезжает в Китай. И не просто в Китай, потому что в те времена миссионеры ездили в Китай, но они обычно останавливались в прибрежных городах. То есть там, где были порты, и работали исключительно с иностранцами, которые там жили. Потому что иностранцы дальше портовых городов не шли, потому что эти города были концессиями, то есть взятыми в аренду, по сути, колониями. Были немецкие колонии, были Гонконг, например, английская колония, были колонии разных стран, где велась активно торговля. Никто не шел вглубь страны. И Хадсон Тейлор сказал, мне здесь неинтересно, англичанам я буду в Англии проповедовать. Он переоделся в китайский костюм, отрастил понитейл, да, как китайцы носят, такую, одел тюбетейку, выучил в идеале китайский язык и открыл то, что мы знаем сегодня, называется китайская внутренняя миссия. Он пошел вглубь, он пошел туда, куда никогда раньше белые не ходили, европейцы. И когда он начал свой служение, он провел 51 год в Китае. Он был одним из тех миссионеров, который первый сказал, послушайте, хватит ходить здесь в европейских костюмах. Давайте все выглядеть, как те люди, с которыми мы служим, или которым мы служим. Поэтому он переоделся в китайский костюм, говорил только на китайском,
выглядел как китаец. Если бы вы увидели его поздние фотографии, вы бы даже не сказали, что это англичанин. Настолько он похож на китайца. У него такая бородка, и такой, знаете, хвостик, косичка сзади, такая тюбетейка китайская, и халат китайский. Когда он начал свое служение, Китай считался одной из самых тяжелых духовных почв в мире. Когда он заканчивал свое служение, он привел более 130 тысяч человек ко Христу через свое служение. 1000 миссионеров рекрутировал. 300 общеобразовательных школ открыл. 500 миссионерских станций. Вау! И именно этот человек пророчествовал о России. Одно из самых известных пророчеств, которое мы очень любим цитировать. Хадсон Тейлор. Когда он говорил о том, что я вижу, там он увидел Первую мировую войну, потом предвидел Вторую мировую войну, и потом он сказал, что будет пробуждение, которое будет в России, которое потом из России пойдет в другие страны. Недавно я прочел пророчество Смита Вигглсворта, к которому добавил пророчество Лестер Самрал, к которому добавил пророчество Ульф Экман, о русских, которые пойдут в Китай. Вау! Спасибо за ваш энтузиазм. Извините. Мы живем в пророческие времена, друзья. И, послушайте, не думайте так, потому что так могли, так, например, думали израильтяне. Они не узнали, что они жили в эпицентре исполнения. Есть более 300 пророчеств Ветхого Завета, которые исполнились во Христе. Было много людей, у которых это перед глазами происходило. И они ничего не поняли. 300 пророчеств. Все исполнились в одном человеке. И они все еще как-то, некоторые так, что, я не знаю, нет, это не он, точно ли это он, наверное, это не он. Поэтому мы тоже живем в пророческие времена. И нам очень важно понимать эти пророческие времена, распознавать их. Потому что если мы их не распознаем, а как мы их не распознаем? Если мы будем заниматься только своими делами, не будем чувствительными, не будем прислушиваться к тому, что Дух говорит церкви. А что Дух говорит церкви? Двери открыты. Время идти. Поднимите глаза ваши. Аминь. И когда Бог говорит церкви, Он говорит не чтобы мы послушали, сказали аминь и с чувством выполненного долга пошли домой. Аминь. Он говорит, чтобы мы слушали. Слушали и действовали. Аминь. Итак, первое, что в сердце миссии, Матфея 22. У Иисуса спрашивают, какая самая большая заповедь? Иисус отвечает, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всем разумением. И вторая заповедь подобная, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Две заповеди. Он говорит, на этих заповедях все построено. Знаете, что первое лежит в корне или в сердце миссии? Почему мы идем? Почему Павел шел? Почему его ничего не могло остановить? Потому что он пережил любовь Божью. Совершенно уникальную, взрывающую мозг любовь Божью. Он понял, как сильно Бог возлюбил его, и он понял, как он его... Только когда он пережил Божью любовь, он пережил также любовь к Богу. А ты не можешь получить любовь к Богу, если ты не будешь любить людей. То есть это приходит одним пакетом. Любовь к Богу приходит вместе с любовью к людям. Любовь лежит в корне того, почему мы это делаем. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 5:14, «Любовь Христа движет нами». Новый русский перевод. Любовь Христа. Если бы вы у него спросили сегодня, Павел, слушай, зачем? Почитайте 2 Коринфянам 11 главу. В опасностях там, в опасностях там, в опасностях там. Он пишет, меня там 5 раз побили камнями, там еще. И, в общем, столько всего, что ты даже не думаешь. И потом он еще в конце добавляет. Кроме всех этих приключений, думаешь, Павел, хватит издеваться. Ты называешь это приключениями. Для большинства из нас даже 5% из этого хватило бы, чтобы сказать, извините, это не для меня. Павел говорит, меня ничего не останавливает. Меня ничего не останавливает. Он говорит, кроме посторонних приключений, он говорит, у меня еще, говорит, забота о всех церквях. Я, кто, говорит, соблазнялся, с кем я бы не изнемогал? У кого там какие-то проблемы, чтобы я не молился за него всем сердцем?
Ты думаешь, Павел, но почему? Почему? Ты мог бы жить хорошей жизнью. Помните, он сам говорит, я, говорит, был фарисей от фарисеев. Там, я закончил школу Гамалиила, ему светил Синедрион. То есть высшее религиозное.

Религиозная площадка того времени в Израиле, где сидели и заседали важные люди. И у него, в общем-то, было хорошее будущее обеспечено. Он считался таким ревнителем закона, влиятельным человеком, причем таким ревностным, что ему мало было христиан убивать в Иерусалиме. Он говорит, все как бы убили Стефана, и говорит, ну ладно, хватит. А он говорит, не хватит, я пойду в Дамаск, эту заразу надо искоренить. Вот с самого начала он, знаете, был такой неугомонный, только не в ту сторону. Но Господь приходит в его жизнь по пути в Дамаск и разворачивает его на 180 градусов. И тот, кто потом себя называет, я, говорит, был хулитель, гонитель, убийца, и потом говорит, худший из всех грешников, первый из всех. В английском написано «chief of all sinners». Это значит «босс всех грешников», «худший из всех». По великой милости Бог меня не покарал. Он протянул мне руку спасения. Он развернул меня. Он говорит, потому что я поступал так по неведению. Друзья мои, если Павел так поступал по неведению, сколько сегодня людей в мире, которые, казалось бы, являются врагами Евангелия, сегодня просто ничего другого не знают. Они не понимают, как по-другому. Некоторые из них, Павел даже думал, что он этим служит Богу. Искренне думал. Он думал, он угождает Богу, защищая чистоту веры. Но когда он пережил, как Бог его, грешника, возлюбил, как он умер за него, как он простер к нему прощение и милость, это просто перевернуло всю его жизнь. И поэтому Павел говорит, я должник, Римлянам 1 глава, я должен всем, и грекам, и варварам, и образованным, и невеждам, потому что я нашел что-то. Я нашел ответ. Я понял, как Бог любит людей. И я получил эту любовь к Нему. Я Его люблю. И если ты любишь Бога, ты захочешь рассказать о Нем другим людям. И если ты любишь людей, ты захочешь, чтобы они знали о Нем. Ты захочешь, чтобы они узнали об этом пути спасения. Ты не будешь равнодушным. Почему Павел говорит, что он должен кому-то что-то? Представь себе, что ты врач. Ты идешь по улице. Рядом с тобой внезапно падает человек. Ты видишь, что у него сердечный приступ. И ты точно знаешь, как ему помочь. Но ты не на дежурстве. Это твой выходной. И никто не знает, что ты врач. Поэтому ты можешь спокойно сделать вид, что ты ничего не заметил, и пойти дальше, если твое сердце не наполнено любовью. Если ты не пережил Божью любовь к тебе, как Он протер тебе руку помощи, когда ты в ней нуждался. Потому что так поступает эгоист. Так, к сожалению, мы иногда поступаем, потому что не до конца были изменены внутри Богом. Но если ты действительно наполнен, и твое сердце, как сердце Павла, ты не пройдешь мимо. Ты скажешь, ну как же, я должен, я не могу пройти мимо. Конечно, да, я не на дежурстве, да, сегодня не моя смена, но человек умирает, а я знаю, как помочь, поэтому я должен. Поэтому именно об этом Павел говорит, я должен и грекам, и варварам, и образованным, и необразованным, всем я должен, потому что я знаю, как они могут быть спасены. Поэтому я жажду, он говорит, возвещать радостную весть. Это сильное слово, не просто хочу, я жажду. И я не стыжусь радостной вести, потому что в ней открывается единственная сила Божья для спасения всякого. Друзья, когда мы переживаем Божью любовь, есть что-то, что происходит с нами естественным образом. И нам нужно возвращаться к этому и возгревать это внутри себя всегда. Бог что-то сделал для нас. И когда мы это видим, совершенно естественно, когда внутри нас рождается желание сказать, что я могу сделать для тебя. Ну ведь правда, да? Это ненормально, если мы говорим, о, окей, спасибо, здорово, я пошел, да? Это ненормально. Нормально, когда внутри тебя поднимается желание. Вау! Что я могу сделать для тебя, Господь? 18 век. Богатый молодой человек, имперский граф Николас Людвиг фон Цинцендорф. Заскучав на одном из балов, прогуливается по замку и попадает в комнату, большой зал, который использовался хозяином как выставочная как галерея такая, где было очень много его семейных реликвий, картин, в основном усопших родственников. Он скучающим взглядом окидывает все эти картины и вдруг подходит к одной, которая просто пленила его. На этой картине был изображен Христос,
истекающий кровью в терновом венце, на которого показывал Понтий Пилат. Эта картина называлась «Эке Хомо», в переводе с латыни «Се человек». Очень известный момент из Евангелий, когда Пилат, показывая Христа народу, говорит: «Вот человек». И народ кричит: «Распни его! Распни его!» И он не мог оторваться от этого взгляда, или от этой картины, не мог оторвать свой взгляд. Он опускает глаза вниз и видит на рамке латунную табличку, на которой выгравирована надпись: «Это я сделал для тебя». А что ты сделал для меня? Это простой вопрос, который просто в тупик его поставил. Цинциндорф был христианином. Он верил в Христа. И вдруг он начал понимать: я наслаждаюсь тем, что Христос для меня сделал, я наслаждаюсь спасением. Но я живу абсолютно для себя, для своего удовольствия. Я не живу вообще ни капли для Царства Божьего. Я просто прожигаю жизнь, как будто бы я даже и не христианин. И он просто не мог освободиться от этих слов. Он понял, что он что-то должен сделать для того, кто умер за него и воскрес. Чтобы сделать длинную историю короткой, вы можете прочесть историю этого человека у нас в фойе. Он стал основателем одного из самых влиятельных и очень глубоких духовных движений в Евангельской церкви. Собственно, это движение является праотцом всех духовных движений. Они оказали очень мощное влияние и на уэслианцев, то есть методистов, и, в общем, едва ли можно перечислить хоть одно направление, баптисты и пятидесятники, в конечном счете, в более дальней перспективе, ни одно направление, которое бы не было под влиянием этих людей. Он основал движение, которое было известно как «Моравские братья». И они были известны тем, что они 100 лет молились 24 часа в сутки. Они были первыми, кто начал молиться 24 часа в сутки. Начал практиковать такую молитву без остановки. 100 лет они молились. Можете себе представить? 100 лет, не переставая. Но они не только за это известны. Они еще известны за то, что они были очень мощным миссионерским движением. Они отправили миссионеров в 100 стран мира. 100 стран. Более чем 100 даже. И это в те времена, друзья, когда, чтобы поехать на миссию, ты должен был большую цену заплатить. Прям большую. Уильям Каррей сначала несколько лет вынашивал в своем сердце желание поехать на миссию в Индию. Он рассказал об этом церкви. Знаете, что сказала церковь? Если Бог хочет спасти грешников, Он сделает это без твоей помощи. Потом он в конце концов убедил и объяснил, что это наше призвание. И вот он взял своего друга, и он со своей семьей, и его друг со своей семьей садятся на корабль и отправляются в Индию. В предвкушении, что они будут проповедовать Евангелие в Индии. Его друг не доплыл до Индии. Он умер от цинги по пути. Потому что путешествие длинное. Такие времена были. Люди платили невероятную, очень... иногда жесткую, иногда даже ты читаешь и даже не понимаешь вообще как, но ничто не могло их остановить. Они продолжали идти вперед. Павел, ну хватит, ну остановись ты уже, тебя столько разбили, ты такую цену платишь. Он о себе рассказывает, он говорит: я голодал, я, говорит, и при смерти был, я вообще все попробовал в жизни. Но он говорит: продолжал и буду продолжать. И потом он сам отвечает: любовь Христа движет нами. Я не могу остановиться. Если, говорит, один умер за всех, то и все умерли для себя, чтобы жить для Него. Аминь. Поэтому, друзья, если мы хотим посвятить себя великому поручению, мы делаем это потому, что любим Бога и любим людей. И любовь начинает двигать нами. Она даст тебе силу идти, несмотря ни на что. Сегодня ты покупаешь билеты, через 36 часов ты можешь в любой точке мира оказаться. Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень связана с состраданием. Потому что любовь всегда порождает в тебе сострадание. Когда ты смотришь на страдания других людей, а в мире этого так много. Мы читаем Матфея, 9 глава, 36 стиха, и увидев толпы народа, Он сжалился над ними. Потому что люди были измучены. Посмотри на людей. Тут даже иногда на миссию ехать не надо. Зайди в московское метро. Все глаза измученные, опустошенные, почти все. Написано: измученные
и беспомощны.

Люди беспомощны. Что такое беспомощность? Это когда ты не можешь сам себе помочь. Никто не может сам себя вытащить за волосы из одиночества, депрессии, отчаяния, разочарования, греха, зависимости и в конечном счете вечного осуждения. Иисус, глядя на всех этих людей, Он говорит, жатвы много. Кто это жатва? Это все эти люди. Жатвы много, делателей мало. Просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву. Я вспоминаю историю Лестера Самрала. Ему было 16 лет. Он умирал от туберкулеза. Врач пришел, осмотрел его и сказал, ему осталось жить 2 часа. Я пойду в больницу, оформлю его свидетельство о смерти. Пока я вернусь, он уже умрет. И пошел. Лестер сохранил это свидетельство о смерти. Я видел в его биографии фотографию этого свидетельства о смерти. Потому что врач вернулся, но когда вернулся, Лестер уже был совершенно здоров. И сидел, кушал у себя на кровати. Но там, когда он ушел, он вдруг увидел видение. Он увидел гроб с одной стороны, пустой, и Библию с другой. И голос Господа, который спросил его, выбирай, выбирай. Если ты будешь проповедовать мое слово, ты будешь жить. Он сказал, Господь, я буду проповедовать Твое Слово. И он начал проповедовать. Он проповедовал везде. Но он говорит, вначале я проповедовал больше от страха. От страха, чтобы не умереть. До одного момента. Он был в одной церкви. Он говорит, во время прославления я закрыл глаза, и вдруг церковь пропала. Я увидел видение. Я увидел огромную дорогу. Огромную. По которой идут толпы людей. Разные народы. Китайцы. Африканцы, японцы в кимоно, там он говорит, русские, я не знаю, как он понял, что они русские, они с балалайкой шли, или не знаю, но он увидел, говорит, разные народы. И все они идут этой дорогой, и он говорит, я понял, что это дорога жизни. И я увидел, что вдалеке эта дорога заканчивается крутым обрывом, практически скалой, обрываясь вниз, и оттуда поднимаются языки пламени, я тут же понял, что это конец, это вечность, которая ждет каждого, кто не знает Христа. И он говорит, я видел, как эти люди просто подходят, не понимая, и начинают туда падать. Кто-то начинает видеть, пытается вернуться назад, но он не может, потому что люди сзади напирают его и сбрасывают его туда. И в этот момент Бог начал говорить с ним и сказал, Лестер, и он начал цитировать ему книгу пророка Иеремии, если ты будешь предупреждать грешника о его пути, но он тебя не послушает и погибнет за грех свой. Он погибнет за свой грех, но ты будешь чист от его крови. Но если ты не будешь его предупреждать, и он погибнет, тогда я взыщу его кровь с твоих рук. Он сказал, Господь, как ты можешь с меня спрашивать за китайцев? Я их в жизни не видел никогда, живого, ни одного. Потому что он был молодой парень, он жил где-то там в каком-то, я не знаю, Арканзасе, я не знаю, в каком-то, в какой-то деревне. Просто был деревенским проповедником. Он говорит, как ты с меня спрашиваешь за эти народы? Причем здесь я? Но если Бог избирает, Он не ошибается. Лестер прожил 87 лет и проповедовал больше, чем 160 стран мира. Больше, чем 160 стран мира. После этого, когда это видение закончилось, он говорит, я начал проповедовать по-другому. Я проповедовал не потому, что я боялся умереть. Я проповедовал из глубокого сострадания и любви к людям. Потому что каждого человека ждет вечность. И вопрос в том, где он проведет эту вечность. Первом Иоанна 3:17. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, как в нем может быть Божья любовь? Ты скажешь, о, это точно не про меня. Я не в достатке, я вообще студент бедный, у меня денег нет. Поэтому это точно не ко мне. Поехали в Африку, и ты поймешь, что это к тебе. Я помню, как мы приехали в Кению, потом перешли границу и вошли в Эфиопию. И вдоль границы есть такие деревни, где живут племена очень примитивной жизнью. Это просто, по сути, такие маленькие шалаши из веток, где целая семья живет. И такие сотни, сотни, сотни, тысячи, десятки тысяч таких домов. И там живут сотни тысяч, я не знаю, может быть, миллионы людей. Очень много. И мы вошли в одну из таких деревень. Я и еще пару человек.
Естественно, когда белые приходят, вокруг них тут же собирается толпа ребятишек.

И вокруг меня собралось, может быть, человек 20 деток. Мы начали с ними, я начал с ними разговаривать. И через несколько секунд заметил, что они не смотрят на меня. И я понял, что они смотрят на бутылку воды, которую я держу. Простая пол-литровая бутылка воды, наполовину выпитая. Они никогда в жизни не видели прозрачную воду. Это самое большое сокровище там. Я сделал большую ошибку, я отдал им эту бутылку. И тут же 20 детей начали драться друг с другом. Кому достанется эта бутылка? Потом я увидел воду, которую они пьют. Некоторые из нас не стали бы даже ноги в ней мыть. Поэтому, друзья, если мы живем в достатке, но видим брата своего в нужде и не пожалеем его, и это не должно быть такое, а, бедненький. А. Кстати, да, где-то мой пирожок? Это не сострадание Божье подвигает нас действием каким-то. Мы начинаем делать что-то. Мы какие-то шаги предпринимаем. Что мы можем сделать? Мы можем прийти. Аминь. И вспомни притчу, которую Иисус рассказал о добром самарянине. Один человек, которого избили и бросили израненного умирать. Два. Священник и левит. Это Луки 10 глава. Проходят мимо. Боже упаси нам оказаться такими людьми. Вот интересно, и тот, и другой, вот наоборот, и священник и левит должны были бы показать сердце Бога, правда? Это же призвание священника и левита было показать, какой Бог, а они не смогли. Они были чем-то другим заняты. И человек, который, в общем, не должен был даже это делать, самарянин, написано, увидел бедолагу, или беднягу написано, Новый русский перевод, 33 стих, увидел беднягу и сжалился над ним. Сжалился. Друзья, каждый человек в этом мире, страдающий, твой ближний. Амин. Каждый человек, который в этом мире, страдающий, твой ближний. Если даже я ничего не могу сделать, я как минимум могу помолиться. Меня так впечатлило, как однажды пастор Мацула сказал мне, мы как-то ехали на машине, и вдруг проехала скорая. Проехала и проехала. Их десятки проезжает постоянно, когда ты едешь по дороге. Я вижу, как он мгновенно склонил голову и чуть-чуть помолился. Я посмотрел на него. Он понял, что у меня в глазах вопрос был. Он говорит, я всегда, когда вижу скорую, молюсь. Потому что где-то кому-то плохо. Господи, я даже не думаю об этом. Для меня это просто машина, которая проехала. А для него человек, который где-то страдает, за которого я как минимум могу помолиться. И последнее, что является сердцем миссии. Первая – любовь, второе – сострадание, третье – это послушание. Это же великое поручение. Христос попросил тебя и меня, не пойдешь ли ты для меня, не сделаешь ли ты что-нибудь. И тогда какой ему должен быть ответ? Послушание. Не как у Ионы, у которого, кстати, не было ни послушания, ни сострадания, ни любви. Бог никак не мог его ничего объяснить. Он говорит, послушай, помните, он дерево посадил, дерево засохло, и он в шоке. Он говорит, слушай, тебе дерево жалко, которого ты не растил, не трудился над ним, и он как ты переживаешь. А если бы 120 тысяч человек погибли, которые правой руки от левой не могут отличить, а ты их не жалеешь. Послушайте, мы не должны быть как Иона. И поэтому сегодня, друзья, я верю, звучит то же самое, что пережил Исаия. Тот же призыв и тот же голос. Исаия 6 главе, 8 стихе. У Исаии было потрясающее переживание славы. Ангелов он видел. Кто из нас был на небе? Я не был. Большинство из нас, наверное, не было. Точно мы не видели престол Божий. Все эти удивительные видения, которые были у Исаии. Оказывается, все это было не чтобы он потом всем ходил и с задранным носом рассказывал. А я видел Бога, а ты не видел. Поэтому я духовнее, чем ты. Оказывается, все это было, чтобы приготовить его. Что-то с ним произойти должно было, чтобы мог произойти 8 стих. И затем, то есть после всего того, что произошло до этого, я услышал голос Владыки, говорящего, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Сегодня этот призыв продолжает звучать точно так же, друг мой. Как он звучал в жизни таких людей, как Лестер Самрал и того, кого вы видите в нашем фойе. Вы видите их сейчас также на экране. Или вы должны увидеть. Вот-вот. Вся эта плеяда удивительных людей Божьих. Это не все. Их тысячи и тысячи. Тех, кого мы никогда не знаем, не слышали. Которые делали незаметную тихую работу.
которая привела к тому, что Евангелие продолжало распространяться на протяжении веков во всех странах. И у меня вопрос, будет ли у тебя и у меня в нашем поколении достаточно любви, сострадания и послушания, чтобы сказать «да» Иисусу? Давайте встанем. Я хочу помолиться. Мы заканчиваем неделю миссии, но мы не заканчиваем миссию. Мы ее только начинаем. Мы еще даже не начали. Мы в начале начала. Но я хочу помолиться за всех нас. Чтобы даже если ты не чувствуешь, что ты призван куда-то подняться, уехать, собраться, даже если ты не чувствуешь это, все равно, когда ты слышал о людях, которые, может быть, далеко от тебя, которым нужна помощь, твое сердце не оставалось равнодушным. Чтобы ты говорил: «Господи, если я не могу поехать, может быть, я хотя бы могу помолиться, или пожертвовать, или сделать хоть что-то. Но я хочу также молиться о тех, кто, когда слышит о народах, ваше сердце начинает биться. И вы чувствуете: Господь, я знаю, что ты призываешь меня. Я знаю, что однажды ты откроешь двери, и я поеду». И если ты это чувствуешь, Бог откроет для тебя двери. Я знаю это точно. Ты обязательно поедешь. И ты будешь видеть, как Бог через тебя совершает великое. Но я хочу молиться, чтобы ты не испугался этого призвания и не продал его за комфорт, за удобство, за компромисс. Отец, во имя Иисуса, мы молимся сейчас о всех нас, о всей церкви. Мы молимся, чтобы этот месяц поместил огонь миссии в наши сердца. Поедем мы или нет, мы все равно откликались на этот призыв, хотя бы молитвой, хотя бы жертвой, как-то. Чтобы мы не оставались равнодушными, в нас не бились равнодушные сердца. Но я также молюсь, Господь, о тех, кто чувствует особое призвание идти в другие народы. Я молюсь, Господь, чтобы они не испугались этого призвания. Но они вошли в него и увидели, какое это благословение и сколько плода может принести их жизнь, Господь. Потому что ты обещал: я буду с вами во все дни до скончания века, пока вы идете в другие народы проповедовать Евангелие, делать их учениками. Я буду с вами. Господь, я молюсь, чтобы ты укрепил этих людей и каждого из нас на нашем пути во имя Иисуса. И помоги нам сказать тебе «да», когда ты позовешь. Аминь.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юлия, привет.
1: Привет.
0: Итак, как же эффективно тратить финансы?
1: Ой,
0: распоряжаться
1: это...
0: им, как-то не распоряжаться.
1: На этот вопрос нельзя однозначно и просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, я надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
0: Отлично, давай мы к этой теме, разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которые многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучшую зарплату. Но, как правило, в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверно.

0: верные шаги. Либо сделав один неверный шаг, мы потом не можем вырваться из этой ситуации и делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят достатки. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достатком я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто, вот поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично, для того, чтобы вы не нуждались. Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
1: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
0: Нет. Это критерии успешности. Это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировал вопрос. Что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе, ну, некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе. Многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоней за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помню, в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить, эта вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках проэкономить свою жизнь. То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас, и экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь, ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, нарабатываемых вещей, это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Но просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что? Например, финансовый менеджмент.
2: Управление деньгами, наверное.
0: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая пауза, да, заминка? Не все сразу как бы захотели что-то сказать. Потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия, я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот. А на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент – управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются, это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны. И в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, Вот теперь у меня.

меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни. И последнее. Нельзя себя вставить в зависимость от средств. Нельзя, потому что экономия или пытаясь больше заработать, мы очень часто заходим в тупик, когда мы говорим о том, что теперь уже не я справляюсь своим средством, а я свою жизнь ставлю в зависимость от этого. И, наверное, закончить вот в этой части я бы хотела следующее. Знаете, вот в известной песне поется, что лучшие друзья девушек бриллианты. Ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. Не бриллианты. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте, раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно, все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ – это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил. Где... Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете в любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя, не принося себе какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит, что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо. Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради, там, ради вот любимого человека, ради, там, я не знаю, работы, ну, ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж говорит, что ему ничего не надо, и что он ничего не тратит, он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну, просто в каждой семье это заложено по-разному, но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю, надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг – анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся, вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит, если действительно все выгорит, и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю, не покупай. Он говорит, куплю, мне это надо для работы. Потому что я работаю в такой компании, я не могу
У меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю, не

0: покупай. Он говорит, почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю, не покупай. Говорю, обожди 2 месяца. Потому что ты только начинаешь жить сам. Без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас, говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто, ну, какой-то космос. Это просто очень много, мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю, не надо, ты сначала посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет 1 месяц. На 2 месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в 1 месяц сильно растратился. Но возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь. И посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделал. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вот знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, а не динамичны. То есть, надо, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думал, что получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история – определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история – а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода. Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают, но отдельными операциями, отдельными итерациями. Это очень важно. Почему? Потому что, вы знаете, у каждого... Вот, давайте пример. Фитнес-центр. Это минимальная корзина, она разная абсолютно и зависит от отношения. Фитнес-центр. Один человек, 2 человека покупают абонемент в фитнес-центр. Один ходит туда 3 раза в неделю, строго по часам, не пропуская ни одно занятие. А второй приходит 2 раза в месяц, а может быть один, а может быть вообще не придет. Вот для первого человека это его минимальная потребность. Ему надо, он без этого не может. Он очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много. И, значит, 30 рублей. Я на него смотрю. У меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыться. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг, я хочу его начать с пословицы японской: кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть — это анализ, второе — это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно, что экономика, ведь она на самом деле изучает это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно. Очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление. Возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите совершить, давайте на примере крупной покупки, это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка — это средства, которые есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы 3 ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на 3 месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Это минимальная подушка, она считается как бы приемлемой для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один роллтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было ничего другого. Вот только вот это предложился, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это, состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история очень важна. Нужно определить цель. То есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение. Мы не понимаем. Для нас это одно. Цена и ценность — это одно. Это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разные. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего досягательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне. Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих Ну, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство, ну, то есть, чтобы вот вы оценили, что такое 100 тысяч, это огромные деньги для меня, да, к примеру, если я особенно молодой человек. Вот, но разница, а теперь смотрите, разница между 500 и 600, это уже кажется вообще не очень много, а между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да, нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например, у меня есть в заначке где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей. Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч, простая математика, минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к ним отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула эту сделку. Я взяла у мамы эти средства. Я, вот размерность, поймите просто. Это означает, что я не могу себе позволить лишнюю кафешку. Я не могу себе позволить подарки на Новый год. Понимаете, да сколько было праздников за год? 8 марта, 23 февраля, там, 14 февраля, кто празднует, Новый год, ну, дни рождения, опять же, понимаете, я от всего этого отказалась, потому что я все свое свободное отдаю маме. Понимаете, да? И соразмерьте. А теперь стойте просто и вот думайте, что такое год? Реальная оценка, что будет. И соразмерьте, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду, не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше. Формируем дорожную карту, здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую. Следующее. Следующая история, следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил, еще купил, еще попользовался, опять выбросил, выбросил. И вот этот бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот эта эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно, тебе вообще достать вообще ничего не стоит. Просто вот вообще легко, в любой, вот куда. Не хочешь даже ходить, лежи на диване, нажми 3 кнопки, тебе все привезут. Очень легко достать. И следующая история, это тебе вообще ничего не стоит. Самые дешевые, что у нас сейчас есть из товаров, это деньги, которые придаются, ну вот на каждом углу. Пример, ну вот для понимания, когда я пришла в банк, несколько там уже... даже десятков, наверное, лет назад, не суть. Вот. А кредиты выдавали, вот просто подумайте, кредиты выдавали, любой кредит я могла получить только спустя минимум 2 месяца после того, как я подала заявку, если я привела 2 поручителей, и следующая история, только если я сотрудник банка. Сотрудник банка не выдавали. Но это просто для понимания, так было. Сейчас деньги достать легко. Что же нам нужно, чтобы правильно себя организовать и сделать? Первое. Нам нужно исключить лишние потребности. Что такое лишние потребности? Давайте. Это потребность, то есть, ну, примите просто во внимание свои потребности, а не потребности продавца, который вам продает товар. У него свои потребности, ему вам нужно продать товар дороже. Понятно, да? Вы берите во внимание только свои потребности. Значит, первая здесь ошибка. Ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары, То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево, ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказываем, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. Я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою. Это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит – это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне на карточку, они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете, то есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете, они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3, главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. То не зная что. Продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровые, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну я легко их отдам, я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оценим о том, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей. Если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, чтобы вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, если это того стоит, ну возьмите. Потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент. Например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась. А через 3 года ее готова, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее, завершаем, контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в подсчете и оценить свои, как бы, успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно, Но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли. Вот это как бы про нас, это про нас, потому что мы все время туда идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели, почему у меня так получилось. И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, эта яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот, вот у меня маховик размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать? А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала проанализируем, потом действуем. Потому что потом переделывать всегда сложнее. Давайте финализируемся и сделаем выводы. Первое. Чтобы жить в достатке, не нужно много денег. Нужно ими управлять. Вторая история. Управление базируется на простых вещах. Анализируем, планируем, организуем и контролируем. Все очень просто. Финансовый менеджмент – это не сложно. Нужно просто этим заняться. Это не означает, что вам нужно каждый свой рубль записывать. Еще раз повторю, это не так. Потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. Они давно рабы еды. То есть и здесь та же самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, а другой выдает себя за бедного, а у него средств много. Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала». Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть». Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать. Теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами. И даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно. Какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться. У меня все. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна. И судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы. Мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
0: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом, uh-huh. а просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, все.
1: Ну вот есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишет нам, сейчас в приложении в банках есть инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
0: Нет, это помогает. Ну, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, угу. понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Что вы думаете о криптовалюте?
0: Это не финансовый инструмент. Ну, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать, ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы, используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное, можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают. Но можно, как бы, и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
1: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле пришло два вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. Автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч, при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
0: Все правильно. Я здесь даже никаких возражений нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить, и, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
1: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от своей зарплаты, правильно ли он делает?
0: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть если вы, откладывая 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если вы, откладывая 70%, вы полностью и себя, и своих близких загнали в какую-то кабалу, что они не могут себе позволить лишнюю шоколадку, там, я не знаю, еще поход в кино. Но как бы эта история неправильная, наверное, нужно пересмотреть.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
3: Если ты видишь, что твой друг или близкий человек гонится за деньгами, можно ему как-то помочь?
0: Это выбор человека. Вы не можете сделать, не научить, не изменить другого человека. Вы можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
0: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется, а банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
0: Добавлять. Потому что ваши расходы, это же динамичная структура, и, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. А я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
2: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходима, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходима. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
0: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям, ну, разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. Давайте так. Вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, растите, знаете, Ирина Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Ну, пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся, ну, ищи лучшее место, но только не там, где урвать, а там, где ты уже можешь продать свои более лучшие компетенции и способности.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем. Несколько раз давал займы не очень большие суммы, и каждый раз начинались проблемы. Зарекался больше никогда не давать долг. Что вы скажете на эту тему?
0: Сложный вопрос. Он больше не про деньги, он больше про отношения. Он больше про отношения, потому что же есть принцип о том, что ты, если ты даешь, то ты не проси назад. С одной стороны, это про отношения, а с другой стороны, это, ну, нужно понимать и реально оценивать те риски, которые ты на себя принимаешь. У нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто ставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть, давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он просит, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

TBN из студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся.

0: the morning.
1: Praise the Lord. All right, all right. Start of the morning, start of the morning.
2: Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче, или он с друзьями. Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи.

Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи, и я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало, ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте, конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам: «Эй, уходите, придите еще раз». У нас была четверня парней и девушка. Моя бывшая жена Клодет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили: «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал: «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот этот должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня в моих песнях иногда не было смысла. И иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать.
Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты». И потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал: «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Motown. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал: «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь ли, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы. И поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили: «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал: «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. Некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога, но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. И я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет как артиста. Таким образом, я сказал себе: я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила: «Нет, ты женат» и так далее. Так или иначе, она позвонила мне и говорит: «У меня есть что-то для тебя». Я ответил: «Замечательно». Я подумал, что она скажет: «Хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то». И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг,
Леон Кеннеди. Леон и я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом деле исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджи Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче,

0: говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, и Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать, и я лежал там. И вдруг голос пришел ко мне и сказал, Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил, «Сын мой, ты видишь только 1 пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил, ты никуда не пойдешь. Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: I did you wrong. My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что ваши проблемы Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной

эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями» и на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: «Силовая связь» и Джон Джейкобс. Скажите, стены разрушаются. Помогите Киду Дэвису.
1: Come on, Keith. Oh my goodness. Oh my. Oh my. Ah! John Carter. Everybody's gonna have to help him as he uses his fist. Come on, John. Look at the size of his massive triceps and his shoulders are gonna try to punch to the center of almost 4 feet of ice. Come on, John. Follow through, John. Help him. Help him. Use your... No way.
0: Barry Hanley. Я не могу даже на это смотреть. Две огромные глыбы льда. И Барри Хенли расправится с ними за раз. Знаете ли вы, что иногда в нас вырастают стены побольше этих? Но кто знает, что самая большая стена не противостоит Богу? Стены рушатся! Давай, Барри! Давай, Барри!
1: This man's fired up! Help him! Come on!

0: А теперь Крэг Лэмли. Он прощет этот глобус своей головой. Крэгу Лэмли нужна ваша помощь. Он прошьет ее своим черепом. Ее голова пробивает этот лед. Его лицо пройдет через лед. Помогите ему!
1: No fear! No fear! Oh! Oh my goodness. Let's give Craig another hand.
0: Давайте еще раз поаплодируем Крэгу. Это было невероятно. Дамы и господа, Крэг Лэмли попробует теперь разорвать эти двойные наручники, две цепи. Знаете, что цепи сегодня рвутся в Индианаполисе. Давайте поможем ему. Подождите. Пусть полицейский подойдет сюда. У него в руках двое наручников. У вас есть двое наручников? Как вас зовут? Тим Вайл, ты, должно быть, качаешься. Ты давно же работаешь в полиции? 3 года. Поаплодируем ему. Я попрошу тебя заковать меня в две пары наручников. Так что приготовьтесь. Итак, дамы и господа, вперед. Давайте начали. Поехали. Давайте.
1: Here we go.
0: Давайте, поехали.
1: You have to run full speed, all your
0: Он должен бежать очень быстро, со всей силой.

0: Cajun, 6 years, professional football star. Come on, Keith. Come on, Barry. He's going for it. Let's help him out. Come on, Barry. Get fired up. Come on, Mike.
1: You catch a stone and I step aside. I used to fight, that's how I
0: let's play. Let's go, Indiana! Come on, get on your feet and help Mike Hagan. Let's go! Come on, Indiana! No fear, Mike Hagan. No fear, let's go! Come on, Indiana! Everything you got, you gotta help Mike Hagan out! Come on, Mike Hagan! Everything you got!
2: А сейчас 2000 гвоздей, без отдыха, без передышки. Давайте, вперед, ребята. Без передышки. Принесите гвозди. Майк Хейген, 180 килограммов. 180 килограммов. Положите матрас на эти гвозди. Крэг Лэмли, постарайся. Сегодня вы увидите то, что никогда не забудете. Ты готов, Майк Хейген? Итак, Индианаполис, помогите нам! Помогите Майку Хейгену! О, я поверить в это не могу.
0: Craig's now laying on 1,200 sharp nails. 800 more will be placed in his chest and stomach. Here we go. Here we go. Come on, here we go!

0: 7, 8, 9, 10, 11, 12, no way, 13, he's going for it, 14 to net, oh my goodness, hurry, get him out of the nails, step back, is he hurt?
1: А теперь позовите полицейского. Идите сюда, сэр. Закуйте меня в две пары наручников. Джон Джейкобс собирается это сделать. Без накладок. Это он сделал только два раза. Это его третий раз. Двое наручников, без накладок на запястье. Вы видели, как Киф и я это делали. Нелегко разорвать эти наручники. И мы пользовались накладками. Но Джон Джейкобс рвет эти наручники уже 13-й год. Он может выжать на груди 250 килограммов. Он очень сильный парень. Сейчас он попытается разорвать две пары наручников за раз. Это очень трудно. Вы сами видели и знаете, что очень тяжело это сделать. Это как поднятие самого тяжелого веса, который можно сделать только за один раз. Только за один раз.

У него есть только одна попытка. Если ему не удастся разорвать их, нам придется просить полицейского разомкнуть его. Чтобы разорвать только одну цепь в наручниках, необходима сила 830 килограммов. Есть особый прием для разрыва наручников, и, может быть, знаете 30% о нем. Если вы не знаете приема, то вы будете самым сильным человеком в мире, вы не разорвете наручники. Но все равно вам нужно 70% силы. Джон Джейкобс является одним из немногих, кто может это сделать. Сегодня мы разрываем две цепи за раз, без накладок. Я скажу, что мы делаем это не во многих местах, но вы знаете, что силовая команда любит Индианаполис. Силовая команда любит Индианаполис. У нас осталось всего 10 минут. Вы видите, мои кисти уже синеют. Так что приготовьтесь. Мы скоро закончим. Мы закончим пораньше сегодня. Я попрошу всех оставаться на местах. Мы можем отдать эти 10 минут Богу. И закончим с Писанием. Дамы и господа, дети, займите места. Сегодня мы отдали вам все лучшее. А теперь вы дайте мне ваше лучшее. 10 минут. Силовая команда, приготовьтесь. Я не могу больше говорить, у меня руки не имеют. Я уже их не чувствую. Дамы и господа, знаете, какое любимое слово у дьявола? Знаете, какое у дьявола любимое слово? Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. Любимое слово дьявола. В начале 60-х Билли Грэм проснулся посреди ночи, и Господь проговорил его сердце. Он сказал: «Молись за кинозвезду по имени Мэрилин Монро». Молись за Мэрилин Монро. Так что секретарь Билли Грэма позвонил в ее офис и сказал: «Господь сказал Билли Грэму помолиться и поговорить с Мэрилин Монро». И знаете, что ее агент сказал? Что она может встретиться с Билли Грэмом через 2 недели. Через 2 недели, знаете, что сообщили газеты? Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством. Бог всегда говорит в настоящем времени сегодня. Дамы и господа, я скажу вам, какое у дьявола любимое слово. Любимое слово у дьявола — это «завтра». Слово «завтра». Бог говорит твоему сердцу, а дьявол шепчет: «Не волнуйся об этом. Подожди до завтра». Дамы и господа, я свидетельствовал многим людям, говоря: «Господь сегодня говорит к тебе, и знаете что?» Они отвечают: «Ну, может быть, завтра. Мне сразу нужно привести свою жизнь в порядок. У меня еще есть проблемы». У дьявола любимое слово «завтра». Завтра. Вы знаете, что Библия говорит во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 6, «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Мы недавно были в Дейтон-Бич. Там один паренек сидел. Осталось всего 8 минут, так что послушайте. Мы были в Дейтоне-Бич, и там был один паренек, которому было 16 лет. И я говорил на эту же самую тему, что и сейчас. И вдруг этот парень решил действовать сегодня, а не завтра. Сейчас время благоприятное. Он вышел вперед и принял Иисуса. Он не знал, что на следующий день он утонет. Этот самый парень. Кто из вас понимает, что мы ничего не знаем о завтрашнем дне? Мы не знаем, что произойдет завтра. Сейчас время благоприятное, сегодня день спасения. Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, не говори завтра, потому что Бог — это Бог сегодняшнего. Аминь. Дамы и господа, многие люди считают,

Многие люди считают, что в последнюю минуту перед смертью они могут сказать: «Боже, прости меня, я принимаю Иисуса, я хочу на небеса». Кто из вас знает, что так обычно не происходит? Кто из вас знает, что прямо перед смертью, когда вы умираете внезапно, то, чем наполнено ваше сердце, исходит из ваших уст? Один из моих знакомых летел на самолете пару лет назад. И он был на Боинге 747, когда внезапно, прямо во время стоянки на взлетной полосе, когда ничего вроде бы не угрожало, но слышал громкий шум. И другой самолет, Боинг 747, внезапно обрушился на них. У самолета снесло крышу. И горючее начало заливать всех людей. Казалось, в этот момент все бы начали взывать к Богу. Он думал, что люди начнут молиться: «Иисус, спаси меня!» Но знаете, что, по его словам, было самым странным? Люди проклинали Бога. Люди поносили Бога, богохульствовали, они проклинали друг друга. Знаете почему? Многие из них рассчитывали на последнюю секунду. Кто из вас понимает, что вы не можете рассчитывать на последнюю секунду, потому что вы не можете думать о Боге в последнюю секунду, потому что чем наполнено ваше сердце, выходит из ваших уст. Дамы и господа, 2 Коринфянам, глава 6 говорит: «Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения». Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, вы чувствуете что-то? Сегодня ваш день, не говорите завтра. Дамы и господа, я закончу это короткой историей. Посмотрите на меня. Мне нелегко ее рассказывать, потому что я никогда не думал, что я могу внезапно очутиться так близко к смерти. Кто из вас был на волосок от смерти? Некоторые из вас были. Я не думал, что это случится со мной. Но, дамы и господа, 4 года назад я чуть не потерял свою жизнь. Я чуть не погиб во время охоты на Аляске. Я был очень близко к смерти. На Аляске 4 года назад я со своими друзьями поехал на охоту. И в последний день мы решили охотиться в одиночку. Вы знаете, что охотиться одному в том месте, где год назад 3 человека были задраны медведями и 2 замерзли до смерти, это была плохая идея. Но, дамы и господа, наш проводник сказал: «Не ходите поодиночке, вы потеряетесь, вы замерзнете, медведь нападет». Но я подумал: не я. Кто из вас понимает, у кого есть большие мускулы, вы думаете, что вам море по колено, но я ошибался. Кто из вас понимает, что, несмотря на то, насколько у вас много силы и здоровья, вы все равно плоть и кровь? Мы не можем полагаться на плоть. Вот почему, если вы не примирились с Богом, нам лучше сделать это побыстрее, сделать это сегодня. Мы не можем потерять день для Бога. Скажите аминь. Мы не можем потерять день для Бога. Сегодня день спасения. Нам проводник сказал: «Если вы пойдете, я не иду с вами. Но я вам советую держаться верхушек тех гор. Вам нужно ориентироваться, чтобы не заблудиться». Я был уверен, что с нами ничего не произойдет. Мы отчалили на лодке, мы карабкались по горам 7 часов. Было очень холодно. Мы взошли на верхушку горы, и мы увидели нескольких лосей. Мы начали преследовать их. 2 часа, 3, 4, 5. И вдруг начал подниматься тяжелый туман. И мы не могли видеть даже своих рук. Я сказал своему другу: «Мэтт, нам нужно выбираться отсюда». Он сказал: «А что же делать?» Мы начали спускаться с горы. И я оступился и начал скользить вниз между деревьями. И я смог ухватиться за корень последнего дерева, и я висел над огромной пропастью. Мой друг свесился ко мне, я уцепился за его штаны, добрался до его ремня, и он вытянул меня оттуда. И в то утро тихий голос сказал мне,
Ты должен помолиться сегодня. Кто из вас слышал этот голос, говорящий вам: «Ты лучше помолись сегодня»? Этот голос говорит нам каждый день. Знаете ли вы, что нам нужно начинать помещать Иисуса на трон нашей жизни и позволять Ему вести наши стопы? Кто из вас знает, что нам нужно встать под защиту крови Иисуса и позволить Богу вести нас? Но знаете что? Я тогда поднялся поздно, и наш повар сказал: «Оладьи». И я подумал: «Оладьи! Я люблю оладьи». Так что я выскочил из кровати. Я был в отпуске. И я поэтому молился меньше. И вдруг мы попали в беду. Мы нашли ручей. Вы знаете, что все ручьи текут вниз. И я думал, что если мы будем идти вдоль ручья, мы всегда выйдем к воде, мы выйдем к океану, и нас подберут там. Проблемы начались. Ручей скоро превратился в реку. Вода была холоднющая. Мы дошли до места, когда мы не могли повернуть назад, и вода начала толкать нас вниз по течению. И она толкала нас вниз по течению. Вода была почти замерзшей, и мы начали замерзать, мы разбили свои кости, и локти, и колени, и руки, река становилась все глубже и глубже, и мы начали обмерзать льдом. Знаете, что говорят, когда ты начинаешь замерзать до смерти, тебе хочется прилечь и поспать. И мне захотелось прилечь и поспать, но мой друг сказал: «Вперед! Не останавливайся, а то замерзнешь до смерти». И знаете, что произошло? Я ожидал, что мы можем встретить медведя. Но это было даже хуже. Водопад был прямо перед нами. Мой друг весил примерно 70 килограммов, он занимался гимнастикой. Он как-то уцепился своими пальцами за скалу, свисавшую над рекой. Он сказал: «Это наш единственный шанс, давай!» Я подумал: «Боже! Я вешу 130 килограммов, и я никогда не подтягивался хорошо». Я подтянулся около 2 метров, и мох поддался под моей рукой, я сорвался вниз. И ружье ударило меня по голове, и кровь начала заливать мое лицо. Я очутился в бурлящей, пенящей ледяной воде. От холода и удара я даже не мог дышать, и кровь текла. Знаете, что я подумал? Я думал, что это будет мой последний день. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне, но вы можете быть уверены в одном: вам нужно примириться с Богом, вам не нужно бояться завтрашнего дня. Дамы и господа, как-то я забрался на берег, и мы прошли вниз по течению еще 3 часа. Это было или жизнь, или смерть, жизнь, или смерть. И почти в 7 часов вечера мы взобрались на последний холм. Мы истекали кровью, порезанные, побитые, замерзшие почти до смерти. Мы были в шоке. И мы взобрались на последний холм, и мы увидели маленький катер в океане. Человек в катере только приготовился повернуть ключ зажигания и уплыть. Еще 3 секунды, и Джон Джейкобс замер бы до смерти на том берегу. Но мой друг схватил свое ружье, и он выстрелил в воздух. И тот человек остановился. Нас услышали и подобрали. Наши тела были разбиты и в шоке. И знаете, я подумал в ту ночь, что я не могу пропускать ни дня без Бога. Кто из вас знает, что когда Бог говорит к вашему сердцу, Он хочет убедить нас в чем-то? Кто знает, что дьявол будет шептать нам завтра? Сегодня человек в аду будет кричать: «Сколько еще я буду страдать? Сколько я еще буду страдать? Когда я выберусь отсюда?» И дьявол будет смеяться и продолжать: «Завтра! Завтра!» Кто из вас понимает, что любимое слово дьявола — это «завтра»? А знаете, что говорит Господь? Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Мы не можем терять ни одного дня.
Мы не можем откладывать на завтра. Вы знаете, что Библия говорит, что нам нужно приближаться к Богу, пока есть время. И кто знает, что Бог будет вести наши стопы? Кто из вас знает, что Бог будет вести вашу жизнь? Не говорите завтра. Придите к Богу сегодня. Скажите аминь. Давайте порвем эти цепи, ребята. Я попрошу не шуметь, и чтобы было тихо. Если я порву эти цепи, тогда можете хлопать, и мы закончим молитвой. Вы отличная аудитория. И я вырос в Индиане, я люблю Индиану. И я хочу сказать вам, не расходитесь еще. Позвольте мне помолиться после того, как я рассчитаюсь с этими цепями. Если получится у меня или нет, я хочу помолиться и закончить эту неделю. А сейчас послушайте. Помоги мне, Господи.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Молодые пасторы перестали проповедовать о крови. Но единственный ключ к победе над сатаной – это сила крови Агнца и ваше свидетельство –

Господь сказал детям Израиля, которые готовились выйти из египетского рабства, в Исходе 12:7, «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Читаем дальше Исход 12:13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, тема моей сегодняшней проповеди — «Завет у порога». Мы будем разбирать вопрос защиты крови Иисуса. Молодые пасторы нынешнего поколения перестали проповедовать о крови Иисуса. О крови больше не поют. О крови больше не проповедуют. Но единственный ключ к победе над сатаной — это сила крови Агнца и ваше свидетельство. В Исходе сказано, что кровь, которой мазали обои косяки и перекладину дверей, устанавливала границу или разделение. Дети Израиля должны были находиться под кровью внутри здания, когда ангел-губитель проходил по Египту. Ангелу-губителю не позволялось переступать через одну черту — перекладину и оба косяка. Вы заметили, какая часть двери не была помазана? Правильно, порог. Пол не был помазан кровью Агнца, чтобы, выходя из дома, не топтать ее ногами. В Новом Завете Павел заявил, что если человек отступит от Господа, однажды познав его, то он попирает кровь Сына Божьего, имеется в виду под ногами. Таким образом, Бог постановил, чтобы кровью была помазана та часть двери, которая находится выше пола, но ни в коем случае не сам пол. Это называется граница. В Ветхом Завете люди устанавливали множество самых разных границ. В то время, когда Иаков отмечал место, где он увидел лестницу, границы создавались в виде каменных столбов. Например, когда Лаван с Иаковом заключили завет в Мицпан, они установили большой памятный знак из камней, занавесы в Ковчеге Завета, а также в храме Соломона. Тоже они были границами, отделяющими внешний двор от внутреннего, а внутренний — от святого святых. Границами в Библии являются также и реки. Река Иордан отделяет Иорданию от Израиля. Она всегда была рекой разделения. Как я упомянул раньше, в египетской земле кровь Агнца устанавливала границы у дверей. А теперь давайте перенесемся из Египта в более ранние века истории. Например, в Халдейскую землю, в землю древней Самарии, 5500 лет тому назад. Их дома напоминали египетские. Вытесанный камень служил дверью. Но было одно отличие. В древние времена существовал такой обряд. Вытесанного бога помещали на правый или левый косяк двери. Археологи обнаружили богов, которым поклонялись в Древней Самарии. Это не израильская Самария, а та Самария, которая раньше была Вавилоном, а сегодня является территорией Ирака. Интересно, что этих идолов называли дверными богами. В левом и правом косяке помещался вырезанный из камня бог. Дело в том, что в те времена люди верили во многих богов. Чтобы защитить дом от иных богов, семья помещала своего бога снаружи. Семейный бог должен был не допустить, чтобы в дом попал дух иного бога, который мог не послать болезнь на ребенка или же причинить другой вред. В древнесамарийском городе Урук была богиня по имени Инанна. Люди верили, что она царица небес. Вы же понимаете, что это все были вымышленные боги-идолы. Ее последователи делали нечто интересное. Вверху и внизу перекладины устанавливалось по кольцу, через которое проходил шнурок, который завязывали в так называемый узел Инанны. По какой-то причине эту богиню называли богиней порога. Считалось, что узел Инанны снаружи защищает от угроз и проблем. Он якобы защищал от посылаемых на людей богов.
Так вот, во времена Вавилона поклонялись Богу по имени Нергал. Он очень странно выглядел, этот Нергал. У него были крылья. У него было тело льва, лицо человека и два крыла. Я хочу объяснить вам нечто об этом существе. Кто придумал образ этого идола? Кто придумал, как его вытесывать? В 1 и 10 главах Иезекииля описывается Херувим, который охраняет присутствие Божье. У него четыре лица. Льва, человека, вола и орла. Некоторые ученые-богословы утверждают, что ступни некоторых из этих тварей были подобны ступням теленка. У некоторых была львиная голова, а у некоторых человеческая. Как будто кто-то увидел небеса и рассказал об этом другим. А язычники извратили услышанное и создали идола, похожего на Херувима, которому они также дали имя. Я предупреждал вас, что надо будет сделать краткий экскурс в историю. Во времена Авраама существовал идол по имени Грех. Как его имя? Грех. Да, Грех. Опять-таки, этот идол был очень странный на вид. Он был похож на вола с крыльями. У него была борода. Здесь вы можете его увидеть. Теперь взгляните на его рога в виде полумесяца. Не знаю, продолжать ли вообще эту тему. Эмблемой древнего Вавилона, ныне же Ирака, оплота ислама, является полумесяц. Таким образом, идол греха, то есть идол грех, был одним из древних идолов, существовавших во времена Авраама. В те времена, и даже во дни Авраама, ставить идолы снаружи дома было чем-то обычным. Это доказывают раскопки в Израиле, в течение которых были обнаружены маленькие полуметровые каменные алтари, на которых сжигали фимиам, или же их помазывали кровью с целью защиты. Таким образом, это было обычным делом расставлять идолов, или же узел инанны, перед которым ставили алтарь для воскурений, которые приносили в жертву до того, как зайти или выйти из дома. Или же на этом алтаре приносили в жертву кровь маленького закланного животного или птицы. Верили, что такое суеверие способно создать некую защиту. Изучая тему идолов и дверных богов, обнаруживаем увлекательную тенденцию, которая начинается с человека по имени Иаков. Я вам расскажу эту историю вкратце. Иаков женился. 7 лет отрабатывал одну жену, но не получил ее через 7 лет. Тогда его тесть предлагает ему отработать еще 7 лет за желаемую жену. И этот парень отработал 14 лет в итоге, чтобы получить жену. Я очень хочу увидеть эту женщину на небесах. Я не знаю, какой еще бы мужчина согласился работать за кого-то 14 лет, работать ради жены. Ну же, помогите мне понять это. 14 лет. И что же произошло, когда они бежали оттуда через 20 лет? Жена Иакова, Рахиль, сделала что-то странное. Она украла идолов из дома отца и спрятала их на седле верблюда. Села на верблюда и бежала. Лаван узнал о побеге вместе с его идолами. Теперь он безбожник. Он был безбожником и раньше, но не понимал этого. Начинается погоня за Иаковом. «Вы еще со мной?» Лаван требует, чтобы ему вернули богов. Иаков признается, что не брал идолов. А если они будут у кого-то найдены, то такой человек подвластен смерти. Буду прямым. Каждая молодая женщина менструирует ежемесячно. Если ее застанут, сидя в таком состоянии, то ей не надо подниматься. Да, Рахиль сидела на седле верблюда и попросила прощения отца за то, что не может подняться из-за менструации.
Отец успокоил ее своим пониманием ситуации. Но идолы в сумке на седле. Таким образом, она сохранила свою жизнь. Я обескуражен. Зачем понадобилось этой женщине, которая уже замужем за мужчиной, который станет великим мужем Божьим и одним из основателей величайшего народа на земле, воровать идолов отца? Кто хочет знать ответ? Кто? Давайте попробуем еще раз. Кто хочет знать ответ? Ну? Я исследовал эти конкретные идолы. Согласно существующему в те времена суеверию, эти идолы были способны предсказывать будущее. Предположение номер один. Рахиль боялась, что, узнав о побеге, отец спросит этого бога о месте нахождения Иакова. Рахиль решила, что, украв этого идола, отцу не у кого будет спрашивать, где находится Иаков. Предположение номер два. Если, согласно Рахиле, отец все-таки догонит их, то она сможет предложить этих богов взамен за жизнь супруга. Она предполагала, что таким образом сможет спасти своего супруга. Позвольте мне прочитать надпись на глиняной табличке, сделанной в месте происшествия истории. Цитирую. «Если зять завладеет домашними богами тестя, то он будет иметь часть в семейном наследии». То есть она украла богов, чтобы дать знать отцу, что ее муж стал наследником всего его имения. Отец ведь заставил Иакова работать на него, подобно рабу, менял плату раз 10 менял ее. Но Рахиль решила восстановить справедливость. Смешно, но эти идолы не оказали никакого действия. Более того, у еврейских раввинов есть одна старая история. Отец Авраама, Терах, был идолопоклонником. Это нам известно из истории. Он продавал глиняные идолы. Однажды Терах отправился в поездку. Авраам тогда находился в шатре, и ему явился истинный Бог, Творец неба и земли. Авраам посмотрел на идолов и начал их бить. Только одного из них оставил нетронутым. Терах, вернувшись, пришел в ярость. Что произошло со всеми богами? Авраам же ответил, что один бог рассердился, взбунтовал и разбил всех остальных богов. Отец ему ответил, «Авраам, не будь глупым. У этих богов нет ни рук, ни глаз, ни ушей. Как такое могло произойти?» Авраам тогда его спросил, «Отец, почему же тогда ты им служишь, если у них нету ни рук, ни ног, ни глаз?» Когда Авраам ушел, его отец поднялся и пошел в поле. Здесь мы наблюдаем нечто интересное. Пять с половиной тысяч лет тому назад люди в Вавилоне поклонялись богам на косяках дверей и узле поперек порога. В книге «Исход» Бог насмехается над идолами. Бог насмехается над иными, насмехается над ненастоящими богами. Получается, в Египте происходило нечто странное. Когда в книге «Бытие» к Иосифу пришли братья, он запретил им признаваться фараону, что они пастухи, потому что египтяне ненавидели пастухов. Джуди, я изучил в Библии вопрос, почему египтяне ненавидели пастухов. Я обнаружил два факта. Первый. За 250 лет до Иосифа один пастух с арабской земли привел пастись к Нилу в Египет тысячу или даже десятки тысяч овец. То есть, иными словами, этот парень и его потомки даже 200 лет после него
приводили овец пастись именно в Египет. Поэтому египтяне не хотели видеть ни пастухов, ни их овец из других земель. Второй факт. Он связан с животным, которого ненавидели египтяне. Хорошо, Перри Стоун, у них был Ра, бог солнца, у них был бог крокодил, у них был бог реки Нил. Они поклонялись всем животным за исключением одного — ягненка. А вы знаете почему? Потому что из-за этого пастуха древние египтяне ненавидели одного животного больше всех, а именно ягненка. Поэтому Иосиф попросил братьев не признаваться, что они пастухи, которые работают с овцами и, естественно, ягнятами. Вот к чему я веду. Что делает Бог в ночь исхода израильтян? Он берет животное, которое презирали больше всех, самое худшее, больше всех ненавидимое египтянами, но которому египтяне не поклонялись. И Бог повелевает евреям взять по маленькому ягненку. Он должен был находиться в доме 4 дня. А потом надо было перерезать ему горло. Его кровью надлежало помазать оба косяка и перекладину двери. Потом закрыться дома, приготовить ягненка, а в полночь никто не смел даже взглянуть за дверь. Евреи ели ягненка, чья кровь свидетельствовала Богу не отнимать у них жизнь. Вы понимаете? Это тень Нового Завета. Это тень одного дня на Голгофе, когда возвели по кресту справа и слева, а посредине возвели крест, на котором распяли Иисуса, чтобы сила греха и смерти была уничтожена в жизни тех, которые войдут в Дом Божий. Кто-то должен воздать Ему хвалу на этом месте прямо сейчас. Все началось давным-давно, когда тьма совратила сердца сыновей и дочерей света. Мы искали свет, но находили только тьму. Мы искали ясное небо, но находили только мрак. Мы шли ощупью, как слепцы, пытаясь найти путь вдоль стены. Мы были предназначены к падению. Даже в самые ясные дни мы спотыкались, как в темное время. Между живыми мы были словно мертвые. Мы искали справедливость, но не находили ее. Мы искали выход, но он был далек от нас. Тогда сам Бог пришел, чтобы спасти нас своей мышцей и судом. Он одел броню праведности и шлем спасения. Он надел на себя одежды любви. Он скинул с себя царскую ризу и оставил вечность, чтобы прийти к нам в страну времени. Снял божественную природу и облегся в человеческую. Поменял хрустальное море на океан разделения. Он покинул мир и впервые испытал боль. Те руки, которые держали звезды, теперь должны были понести мои шрамы. Его любовь искупила сердца предателей. Об этом предсказывали пророки, когда говорили о свете,

который вновь засияет среди людей. По этой причине я предназначен к величию. Я родился для последнего времени, одетый во всеоружие. Я марширую под другую дудку. Я прорвусь через фронтовую линию разочарования и уныния. Что я еще скажу? Пришел конец. Или сейчас, или никогда. Моя миссия сегодня ясна как никогда. Пробудить мертвых, чтобы они страстно воспели о свободе. Ты не оставлен. Ты не один. Воины последних дней, поднимайтесь из вчерашнего пепла и присоединяйтесь к нам. Мы армия, ответственная за эту землю. Мы не проиграем, а победим.

0: Седьмая серия. Военные тайны.
1: Солнечные данные. 20371. Летающий дом приземлился у города Капернаума. Профессор Бамбл занят ремонтом. Части Нэнси и Корки пошли на базар.
2: Сколько народу!
3: Больше, чем в любом супермаркете.
4: Смотрите, я составила список того, что нужно купить на обед.
5: Хочу хрустящий картофель.
3: Мороженое.
5: А еще фасоль, гамбургеры, огурчики.
3: Хочу мороженое с земляникой и ананасами, вот.
5: Братец, а животик у тебя от всего этого не заболит?
3: Не заболит.
4: Ладно, выбирай, что хочешь. Решайте это вы с профессором Бамблом.
5: Нет, кто же это так придумал? Профессор в этом понимает не больше Корки.
4: Ну не кричи, я тут ни при чем.
6: Дорогу римским солдатам! Дорогу! Не то задавлю! Так-то лучше. К тому же еще знает, кто здесь хозяин.

0: Пред тебе наука!
1: Ой, римляне, много из себя ставите. Ненавижу. Ненавижу римлян!
0: Это еще что?
1: Убирайтесь туда, откуда пришли!
0: Я тебя сцапаю, щенок! Я тебе покажу! Я тебе покажу!
2: Солдаты хотят поймать малыша!
3: Не хватало нам хлопот с римлянами.
4: Куда он пошел?
5: Найти его!
0: Вон он!
4: Вперед!

0: Скорее, прячься сюда.
1: Хорошо.
2: Так, где спрятался этот щенок?
0: Он вон туда побежал.
3: Угу. Вперед.
2: Вперед.
0: Назад не торопитесь.
4: Можешь полезать, они ушли.
1: Здорово, спасибо. Вы спасли меня. Нира, Нира, я вернулся.
5: Привет, Хадар.
1: Это моя сестра Нира.
5: Рада познакомиться.
4: Меня зовут Энджела.
0: Меня зовут Джастин Кейси, мисс. Тихо.
6: Меня зовут Котти.
4: Хадар, римлянин тебе ничего не повредил?
1: Нет, только ссадины на коленке.
5: Хадар, ты влюб в историю.
1: Я ничего плохого не сделал.
5: Ты каждый раз так говоришь.
4: Начал не Хадар, но он бросил камень в римлянина.
5: Как это случилось?
1: Он на меня наехал и разбил вдребезги горшок с маслом, а потом этот мерзавец служит под началом у нашего господина.
5: О, Боже!
0: Вашего господина?
5: Понимаете, мой брат и я слуги. Наш господин – римский центурион. У него в подчинении более 100 человек.
1: Хотите узнать, где мы живем?
0: Еще бы, пошли. Значит, ваш отец умер и не смог вернуть центуриону долг. И чтобы расплатиться, вам пришлось идти к нему в слуги.
5: Верно.
1: Работа тяжелая, он нам ничего не платит.
4: Вот так-так.
5: Видите, вон в том большом доме живет наш господин.
0: Ишь ты, если он живет в таком особняке, значит, он отнюдь не бедный.
4: Такой богач просто обязан платить своим слугам.
5: Нам много не надо, но дело в том, что... Ой-ой, берегитесь!
7: Однако ты долго ходишь за водой, Нира.
1: Послушай!
5: Хадар.
3: Я вернусь домой через час, чтобы бейсбол для меня готов. Вы поняли меня?
5: Да, господин.
0: Да, такого строгого попробуй не послушайся.
4: Верно.
5: Берись за дело, Хадар.
4: Ты простудился?
1: Да пыли наглотался за господской лошади, а так я здоров.
5: Да?
7: Ай да я, вкусно пахнет. То-то вы удивитесь, узнав, что я весьма искусный повар. Надо бы еще посолить. Вкус будет изумительный. Чуть побольше тамари и чуть-чуть кетчупа.
4: Бабу знает, что он делает?
8: Счастье, что роботы не едят.
7: Так, вкусно. Это же удивительный будет сюрприз.
0: Ура! Ты же сказал, роботы не едят.
8: Мне любопытно.
4: Идея! Профессор сварил так много, надо поделиться с Нирой и Хадаром, окей?
0: Я согласен.
1: Я тоже.
7: Готов спорить, так вкусного никогда не ели.
4: Хадар, такой жуткий кашель, может, ему нужны витамины?
1: Нира, болит, жарко. И больно.
5: У него жар. Я позову врача, он тебе поможет. Не бойся, Хадар, я скоро вернусь. Пожалуйста, доктор, мой брат заболел.
7: Ты можешь заплатить мне?
5: У нас нет денег. Пожалуйста, помогите ему. Доктор, доктор, Хадару так плохо, вы нужны ему.
9: Вы слуги римского центуриона, верно? Пусть он заплатит, а уж тогда посмотрим.
5: Доктор, доктор, Хадар болен. Спасите его.
7: Пошла отсюда.
5: Доктор, доктор.

0: Слушайте, а мы не заблудились?
1: Да нет, что ты, идем.
2: Смотрите, Нира, Нира, ты что здесь сидишь?
1: Привет, Нира, мы принесли вам с Хадаром поесть.
0: Профессор так много приготовил, что можно устроить пир.
3: Посмотри.
4: Спасибо.
0: Что-нибудь случилось?
1: Нира, ты вроде чем-то расстроена.
4: Да, из-за брата.

0: Ой.
1: Мира, я привел своего друга, он посмотрит Хадара.
0: Ну, как он?
1: Может быть, поздно.
0: Хадар.
2: Я сделал все, что мог.
0: О, не дайте ему умереть. Не умирай, Хадар. Ой, если бы наш господин платил мне хоть немножко, я бы сэкономила. И тогда было бы чем заплатить хорошему врачу. И бедный Хадар не страдал бы.
3: Не плачь, Нира, не надо.
4: Мы чем-нибудь можем помочь, Нира? Ой, если бы Иисус был здесь.
5: Действительно, Джастин, Иисус мгновенно исцелил бы его.
0: А кто это такой?
4: Ты не слыхала про Иисуса? Это Мессия.
5: Он вылечил очень многих людей, даже тех, кто болел много лет.
4: Слушай, Нира, мы сделаем все, чтобы найти Иисуса и рассказать ему о Хадаре. Я знаю, он поможет.
6: Что? Вы хотите найти Иисуса с помощью машины времени?
4: Ведь летающий дом может облететь всю округу.
6: Если бы вы хоть немножко представляли, где он может быть.
7: Это и надо узнать.
5: Вы можете сделать невозможное.
4: Вы же гений.
3: Докажите нам это.
6: Ну ладно, попробую. Иду на взлет.

0: Тут столько овец, но... Ай!
1: Внизу какие-то леди.
0: Давайте спросим их.
2: Простите, сударыни, позвольте спросить вас. Мы ищем одного мужчину.
3: Я тоже ищу с тех пор, как умер мой муж.
0: А он симпатичный, только одежка грязная.
2: Не надо стирать.
0: Профессор, по-моему, лучше согласиться. Да мы быстренько.
2: Нет, нет, нет. Отдайте мне одежду. А то я простужусь и умру.
3: Даже если заболеешь, Иисус тебя вылечит.
2: Иисус меня вылечит?
0: Мы как раз его и ищем. Вы знаете, где он?
4: Вот сейчас закончим стирку и с удовольствием вам покажем.
0: О, отлично!
5: Свежая информация. Прачки сообщили, Иисус с апостолами в соседнем городке проповедует Царство Божье. Туда движется летающий дом.
0: Вон они, бежим!
1: Бежим!
4: Бежим!
6: Иисус учит нас: любите Бога всем сердцем и душой, а также любите ближнего своего, как самого себя.
0: Петр, Петр, где Иисус?
6: Иисус пошел в Капернаум навестить кого-то. Его позвал старейшина.
1: Не может быть!
7: Вполне может быть. Иисус всегда там, где он нужен.
0: А вдруг старейшина сказал ему про Хадара?
6: Наверное, к вечеру он туда доберется.
1: Лишь бы не опоздать.
0: Значит, нам надо возвращаться.
2: К вечеру? Ну, тогда я еще могу поспать. Мне нужен дневной сон.
0: Нет, спать вам сейчас нельзя.
1: Нам надо поговорить с Иисусом.
5: Рассказать ему про Хадара.
2: Ах, да.
0: Летите, пожалуйста, в Капернаум.
2: Ваше счастье, что я такой благородный.

0: Держись. Джастин пошел искать Иисуса. Он тебя вылечит. Хадар. А?
1: Иисуса здесь нет?
0: Нет.
2: Мы думали, он уже здесь. Петр нам сказал, что он пошел в Капернаум.
3: И что он вылечит Хадара.
2: Если старейшина все сказал ему про Хадара, он наверняка придет.
1: Не унывай, помощь близко.

0: Деньги. Вот что мне нужно. Тогда я смогу найти врача для Хадара.
1: Ира! О! Ира, что ты делаешь?
0: Я не краду. Это деньги, которые я честно заработала за последние 3 года.
1: Это все равно кража. Положи их назад и жди Иисуса. Я знаю, Он придет.
0: Не верю. Он такой же, как все врачи в городе. Он не придет, потому что нам нечем заплатить.
1: Поверь мне, Иисус не таков.
0: Если это правда, почему Он не спешит помочь Хадару? Не верю я в вашего Иисуса.
1: Нира!
2: Нира, посмотри, что случилось. Чего вы ждете? Скорее!
0: Хадар!
3: Что у нас на обед?
0: Хадар!
4: Он совершенно здоров!
5: Все нормально.
0: О, Хадар!
3: Нира!
0: Просто не верится! В жизни так не бывает!
3: Мне снился странный сон. Скорее всего, это был сон. Высокий, ясноглазый человек с бородой вошел ко мне и положил мне руку на лоб.

0: Я думаю, это был Иисус.
1: Наверняка, это был он.
2: Я была не права.
3: Я рад, что тебе лучше.
4: Теперь меня беспокоит только пустой желудок.
2: Он совершенно здоров.
0: О, у нас же есть средства от этого.
5: Да, сэр?
6: Знаменитое блюдо профессора Бамбла.
4: На вид вкусно. Вкусно.
6: Правда? Вкусно? Значит, всем можно есть.
4: Так вы хотели на мне проверить, съедобно ли это?
0: Это он просто дразнил тебя. У роботов такой юмор.
3: Давайте есть.
6: Я принесу посуду. Но где же посуда?
1: Я принес ее, она где-то здесь.
2: Спасибо. О, спасибо.

0: От имени жителей Капернаума приветствую тебя от всего сердца.
1: Иисус! Иисус!
2: Кто это?
1: О, Иисус! Иисус!
0: Это Нира, сестра Хадара.
1: Спасибо, что исцелил моего брата. Он выздоровел.
3: Благодари своего господина, центуриона.
1: Как господина?
3: Это он спросил меня, не могу ли я вылечить его слугу.
1: Что? Разве не старейшина привел его сюда?
0: Я просил Иисуса просто посетить наш городок. И вот, когда Иисус входил в Капернаум, к нему подошел ваш господин, центурион. Иисус, можешь выслушать меня?
3: Конечно.
0: Господи, мой слуга Хадар тяжело заболел в моем доме. Господи, я недостоин звать тебя к себе в дом, но всего одно твое слово, и он исцелится.
3: Истинно говорю тебе, во всем Израиле я не нашел никого, кто верил бы так, как ты, римлянин.
0: Благодарю тебя, Господи.
3: Многие придут с востока и запада и воссядут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном.
0: Я пойду за тобой, ведь мне тоже подвластны люди. Если я говорю солдату «приди», он идет. Так же и я.
3: Иди, и да будет тебе по вере.

0: Но ведь господин знал, что мы с Хадаром не любим его, и вдруг решил помочь нам в беде.
1: Ты его не любишь, потому что ты служишь ему.
0: Я-то ладно, а вот Хадар еще слишком маленький, чтобы прислуживать.
1: Ты не знаешь.
0: Чего?
1: Ваш отец умер в полной нищете, и римлян взял вас к себе в слуги, чтобы заботиться о вас.
2: Но ведь он заставлял их работать бесплатно.
1: Центурион вовсе не такой человек. Что ж, я хотел держать это в тайне, но я ведь хранил и сберегал все ваше жалование.
0: Как?
1: Из любви к вам римлянин просил приберечь ваши деньги до тех пор, пока вы не вырастете.
0: Правда?
1: Более того, благодаря такому вкладу в нашем городе была построена синагога.
2: Мы ошибались.
3: Значит, он неплохой человек.
0: Я была... Какая была глупая.
4: Не так-то просто понять, насколько предан тебе другой человек.
1: Ваш господин открыл вам с братом свое сердце. Так откройте и вы ему сердца ваши.
0: О, конечно.

0: Прости меня.
1: Ну что ты, Нира, оставайся у меня и служи мне.
0: Спасибо. Я буду тебе лучшей слугой.
1: Доброй ночи, Нира.

0: ты полегче. Не спеши опускать ведро.
1: Хорошо. Ой! Ай!
2: Джастин!
0: Джастин, откликнись!
1: Я чуть не утонул.
2: Ты живой?
1: Да, я живой. Я думал, там можно искупаться, но тут слишком мелко.
2: Ну и насмешил.

Позвольте мне вас спросить, где еще вы найдете полчаса, посвященный ничему другому, кроме хороших вестей? Добро пожаловать на Gospel в Америке. Может, вы уже видели нас раньше, но если это ваш первый раз, позвольте мне вам сказать, что это перекресток евангельской музыки, традиционной, кантри, рок и любого вида музыки Gospel. Наша первая гостья сегодня сейчас подбирает музыку.

Кристина Дон, тебе нужны ямочки на щеках. О, меня всегда дразнит, ты такая миленькая. Знаешь, эта песня, которую ты спела, она может быть и о Господе, или о человеке здесь на земле. А о ком ты считаешь эта песня? О ком ты вообще поешь? Я пою больше о Господе. Я исполняю положительную музыку, и я хочу, чтобы музыка нравилась всем людям и всем возрастам, неважно какой расы. Бог сказал идти в мир и служить не только церкви, и я хочу достичь людей в мире. И я думаю, что это хорошо, что песни вроде как подкрадываются к тебе. И ты думаешь, это прекрасная песня любви. Знаешь, моя дочь Дебби записала песню «Ты освещаешь мою жизнь». И хотя она и была не написана как евангельская песня, она записывала ее для Господа. И людям она нравилась как лирическая песня, тем, у кого мало духовной чувствительности. Я хочу тебя спросить кое-что. Многие женщины не любят говорить о возрасте. И в наше время очень трудно, смотря на женщину или девушку, узнать, сколько ей лет, или догадаться. Если ты не возражаешь, сколько тебе лет? Мне 19, скоро 20. Я это знал. Ты еще подробнее.

Костак, расскажи мне, как же девушка из города Покипси, штат Нью-Йорк, оказалась в старейшей компании звукозаписи Door Knob Records? Как это вообще произошло? Как такое получается? Это очень длинная история, но я постараюсь покороче. Мы делали встречу в Гриффине, Джорджия. Кто мы? И я гастролировала с людьми из Outreach. Это христианская организация? Да. И один вечер был отменен, и мы решили поехать в Нэшвилл. Мы там раньше никогда не были. И мы пошли в гостиницу Opryland, потому что было время Рождества, там было просто прекрасно. И мы шли по коридору, и там была радиостудия. И кто-то пел песню «Удивительную милость». Я всегда пою «Удивительную милость», так что я остановилась и послушала. И потом мы пошли в ресторан. Мы пошли туда, и женщина, которая была со мной, сказала, «Нам не следует идти в это место». И мы пошли в другой ресторан. И она сказала, «Господь, если мы должны вернуться в первый ресторан и поговорить с людьми, которые были в радиостанции, пусть этот ресторан будет закрыт». И когда мы подъехали туда, свет погас. И тогда мы вернулись в первый ресторан, и мы познакомились с Джином Кеннеди из Door Knob Records. И он подписал с нами контракт. И я записал альбом с Door Knob Records «Не позволяй солнцу заходить». И вот так все и началось. Какое совпадение! Да, история намного длиннее, но я ее сократила. Я попросил тебе рассказать, потому что многие люди не только интересуются, как такое происходит, но также есть много молодых людей, которые хотят петь для Господа или сделать карьеру в музыке. И когда они спрашивают меня, я говорю, пусть Бог будет вашим агентом, потому что Он может открывать двери, Он может создавать возможности, какие ни один агент на земле не может. И Он может повести вас в направлении, о каком вы и не думали. Но если он будет вашим агентом, то это будет благословение, это будет прекрасно. И в твоем случае он услышал зов твоего сердца, он дал тебе способности, и ты сейчас в таблицах популярности по всей стране. И у тебя возможность петь для него, и у тебя также есть карьера. И я хочу спросить, что ты споешь для нас сейчас? Эта песня на следующий выпуск. Она выйдет скоро и называется «Скажи это сейчас». Итак, Кристина Донн.

Отлично, Кристина, Кристина Дон. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес у меня на груди. Вы думали, что это татуировка? Нет, это наш адрес. Пишите мне и дайте мне знать, какие исполнители вам нравятся и какой вид музыки гаспел вы предпочитаете, потому что это перекресток евангельской музыки и перекресток каждого выражения музыки гаспел. Так что пишите мне. И тогда вы станете участником нашей лотереи, которая проходит часто. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет исполнителей на Gospel Америке. И мы получаем записи от артистов и делимся ими с вами. Так что вы можете получить запись одного из наших исполнителей. Так что не говорите, что я не говорил вам об этом. Два сингла нашего следующего гостя наверху таблицы популярности. Он также написал много хитов. И также он знаменитый и уважаемый инструменталист. И нет ничего лучше здесь, в Нэшвилле. Он играл со многими знаменитыми артистами, и его новый альбом «Последний штрих» уже почти готов. И этот человек здесь с нами, чтобы спеть о Боге. Итак, дамы и господа, Бадди Хайетт.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения музыки «Gospel» в разной форме, словно на перекрестке. И мы назвали эту передачу «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим этих артистов на передачу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету. И, может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». И это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении последних 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песня, которую я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, когда было приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону Царя, без страха. Так что я записал этот альбом, и эта песня как раз в этом альбоме. В этой песне я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами к трону Царя. И давайте пойдем прямо сейчас к трону и будем петь прославление Царю прямо такими, какие мы есть.

0: Here I am, my lord.
1: Вот я, Господь. Я предстаю перед тобою голый и дрожащий, и недостойный. Но я люблю тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор, в твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю тебя, Господь, с музыкантами и пою о моей любви, глубокой надежде и нужде в тебе. И я пою в духе и с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, и позволь мне восхититься тобой.

0: У нашего гостя в студии умирает дочь, а потом воскресает. Об этом в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк. Кари попали в руки записи с учением человека по имени Джон Лейк, который жил в первой половине 20 века. Кари, расскажите нам об этом человеке.
2: Какое-то время он жил в Южной Африке и основал там служение под названием «Комната исцеления». В то время было констатировано свыше 100 тысяч исцелений.
0: Минуточку. Вы слышали? Он сказал 100 тысяч чудес, 100 тысяч документально подтвержденных исцелений. А что же произошло в больницах?
2: Они начали закрываться.
0: Вы это серьезно?
2: В одной больнице, которая закрылась, ежедневно исцелялось по 200 человек, за которых молились служители. В это число входили лишь те, кто исцелился сразу. На самом же деле молились за значительно большее число людей.
0: Знаете, я пришел к выводу, что если у Бога есть нечто уникальное для жизни какого-то человека, то почти всегда происходит событие, как правило, в раннем возрасте, которое ставит под угрозу его жизнь.
2: Да, это правда.
0: А с вами, когда это случилось? Когда вам было 18 месяцев?
2: 17.
0: Совсем младенец. Что произошло? Ваш отец выезжал из двора.
2: Да, он давал задний ход и не видел меня. Я там оказался без присмотра. И машина зацепила меня так, что моя голова оказалась между колесом и кузовом. Мне полностью оторвало правое ухо. Вся кожа между правым и левым ухом была срезана. Ее свело вниз, прямо поверх моих закрытых глаз. Мой дедушка выскочил, схватил меня на руки, подобрал мое ухо и отвез меня в больницу. Врачи сказали моим родителям, что нет никакой надежды. Посоветовали купить гроб и готовиться к похоронам. И тогда моя мама в молитве посвятила меня Господу. Операция продолжалась почти 6 часов. У меня было 172 шва. Время от времени кто-то появлялся из операционной и что-нибудь говорил. Сначала они сказали: «Он вряд ли выкарабкается». А мама сказала Богу: «Он твой, Господи, я воспитаю его для тебя, я посвящаю его тебе. Пусть он останется жив». Через час они опять выходят и говорят: «Похоже, он будет жить, но останется неподвижным и неразумным». Они вернулись в операционную, а мама молилась. Она говорила: «Господь, для твоей славы, пусть он будет живой и нормальный». Примерно через полтора часа они опять выходят и говорят: «Он еще не потерял рассудок. Видимо, мозг не задет. Ни в чем нельзя быть уверенным. Даже если он выживет, у него не будет волос, и он будет глухой на правое ухо».
0: Я смотрю на вас и вижу, что вы прекрасно слышите. А какие у вас роскошные густые волосы? Позавидуешь. Итак, у него никогда не вырастут волосы, и он никогда не будет слышать правым ухом, которое его пришили. А как реагировала на это ваша мама?
2: Она продолжала молиться: «Бог, это должно быть либо все, либо ничего». В последующие годы она сама учила меня читать. Я не ходил в детский сад. Еще до того, как я пошел в первый класс, она учила меня читать по Библии. Вместо того, чтобы самой читать мне на ночь, я читал ей перед сном. И до 6 или 7 лет я даже не подозревал, что некоторые выражения из Библии являются устаревшими и что так уже не говорят. А когда мне было 17 лет, и я служил в военно-воздушных войсках, Бог призвал меня согласно посвящению моей мамы. Я откликнулся на этот призыв к служению. Я оставил воздушные силы и начал проповедовать Евангелие.
0: А потом заболела ваша дочь. Расскажите об этом. Расскажите подробнее.
2: Моя первая дочь родилась с так называемой эмангиомой. Это опухоль. При ее рождении она была величиной с мой кулак. Она была на языке, и поэтому язык не помещался во рту и вываливался наружу. Это было жуткое зрелище, даже для родителя. Хотя мы, конечно, любили ее, но когда мы все вместе выходили в торговый центр...
0: То есть вы несли служение, которое требует исключительную веру в исцеление. И при этом у вас у самих была такая дочь. Когда вы появлялись на людях...
2: Мы заказали ей специальный капор, который закрывал язык. Представьте, мы все вместе находимся в торговом центре, и вдруг она стягивает этот капор, и люди буквально шарахаются в сторону. Это были ужасные минуты. Когда ей исполнилось 3 года, она заболела воспалением легких и скончалась за день до Дня Святого Валентина в феврале 1981 года.
0: Но вы же верите в чудеса?
2: Да, конечно. Мы получили хорошее учение. Мы все слышали о том, что Иисус исцелял, воскрешал из мертвых, изгонял бесов. Это было верно тогда, это верно и сейчас, поэтому я схватил телефон и начал звонить самым известным служителям. Если я их назову, вы все их знаете. Я отчаянно пытался найти кого-нибудь, кто бы помолился молитвой веры и воскресил мою дочь. Но каждый раз, когда я дозванивался, я попадал на секретарей. Мне отвечали: «В данный момент мы не можем побеспокоить служителя». И всегда находился какой-то предлог для отказа. Все это меня страшно угнетало. Однажды я ответил: «Держу пари. Если бы я выписывал чек на 25 тысяч, то сразу бы нашлось время».
0: Видимо, вы были в полном отчаянии.
2: Да, я был в отчаянии. Мы похоронили нашу малышку в 1981 году, в день Святого Валентина. И в тот день я поклялся Богу. Когда я так нуждался в помощи, вокруг не нашлось никого, я поклялся, что отныне буду оказывать такую помощь любому, кто будет в ней нуждаться. Мы стали активно действовать в служении исцеления. При этом мы пытались найти истину об исцелении. Мы не стремились к каким-то внешним эффектам, но искали истину о божественном исцелении.
0: Когда ваша дочь умерла и не была воскрешена, как описывает Библия, почему вы не сказали себе: «А может, все это неправильно? Может, мне просто бросить все это дело, пока не поздно?»
2: На самом деле, многие так и думали, что мы бросим служение, что мы вообще уйдем от Бога. Но мы знали, откуда эти мысли. Мы знали, почему она умерла. Я хочу быть с вами честным до конца. Долгие годы я носил в себе чувство вины. Ведь если бы я был готов тогда, если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, наверное, я смог бы что-то сделать.
0: Ну хорошо. А ваша вторая дочь, нечто подобное случилось и с ней?
2: У нас родилась вторая дочь, как 2 капли воды, похожие на ту, которая умерла. Сатана покушался на ее жизнь несколько раз через воспаление легких, но она выздоравливала. А вот третья дочь упала из окна прямо на бетонное покрытие.
0: Как же она могла упасть из окна?
2: Детская была наверху, окно было открыто, и дети высовывались и смотрели вниз. Младшая всем телом повисла на раме, выдавила ее и упала лицом вниз со 2-го этажа на бетонную площадку. На лету она пыталась смягчить падение и приземлиться на руки. Я в это время сидел на кухне за столом, читал Библию. Я увидел боковым зрением, как что-то упало, но я не знал, что это было. Я думал, может быть, это кукла или что-то в этом роде. Поэтому я пошел посмотреть, и когда я вышел, то увидел, что моя дочь лежит лицом вниз на бетонном полу. Она выставила руки вперед, и они все еще были в этом положении. Она лежала лицом вниз. Ее нос был вдавлен внутрь, а от удара зубы вошли обратно в десны. Когда я взял ее на руки, в ее теле совсем не было жизни, она не дышала, сердце остановилось.
0: Давайте прервемся на этом. Когда мы вернемся к рассказу Карри, то узнаем, что изменилось со времени первой смерти его дочери до того момента, как это случилось опять. Оставайтесь с нами.

0: С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Кари Блейк. Его первая дочь умирает. Дьявол покушается на жизнь второй дочери. Наконец, умирает третья дочь. Она действительно умерла?
1: Да, она была мертва.
0: Она упала?
1: Второго этажа, с высоты 10 метров, мы потом измерили.
0: Как же вы чувствовали, у вас умерли обе дочери?
1: Когда я вышел из дома и взял ее на руки, первое, что делаешь в таких случаях, это проверяешь, все ли в порядке. У нее не было пульса, не было дыхания, во рту у нее была кровь, и она не вытекала. Когда я взял ее на руки, я знал, что она мертва. Когда я поднял ее, я стал ходить с ней во дворе по кругу. И в тот момент я вдруг стал слышать голоса, которые звучали во время похорон моей первой дочери. Плакала жена, что-то говорил пастор, голоса всех родственников, и музыка, и пение, и все такое, все эти стенания. Это все вдруг зазвучало в моей голове. Но в то же самое время я услышал, как я сам говорю вслух, «Во имя Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я повторял эту фразу снова и снова. Я все ходил и ходил кругами по двору, держа ее на руках. Я плакал, но одновременно я слышал голоса, и я говорил все громче и громче, чтобы перекричать все эти голоса, которые звучали у меня в голове. Наконец, примерно через 15 минут я вошел с ней в дом. Она все еще была мертва, сердцебиения не было, все было по-прежнему. Я посадил ее на пол и прислонил к стене. Я встал перед ней на колени и стал тыкать пальцем ей в грудь и повторять слова. «Ты будешь жить, ты не умрешь во время Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я снова выкрикивал это очень громко. Моя жена и двое других детей сбежались на шум. Когда они вошли в комнату, у жены началась истерика. Она тоже вспомнила смерть первой дочери. Я посмотрел на нее и сказал, «Замолчи немедленно. Если ты не можешь верить, уйди». Мгновенно наступила тишина. Полная тишина в комнате. Я вернулся к дочери и опять стал приставлять палец к ее груди и повторять. «Во имя Иисуса ты будешь жить, ты не умрешь». Это все, что я мог произнести тогда. Так прошло еще 15 минут.
0: А вы верили в то, что говорили? Наверное, дьявол буквально атаковал вас разными мыслями, вроде «твоя первая дочь умерла, значит, это тоже останется мертвой». Все, что ты проповедуешь, это ложь.
1: Именно так, но глубоко внутри я не собирался сдаваться. Я даже не мыслил себе иного. Она просто должна вернуться назад. Никаких других вариантов не существовало. Я не буду хоронить вторую дочь. Все, что угодно, только не это. Честно говоря, было даже легко верить в это, потому что это было естественно.
0: А как она выглядела? Ну, понятно, что она была мертва.

0: мертвую, но все-таки, что вы видели?
1: Она была прислонена к стене. Руки висели вдоль тела, подбородок свешивался на грудь, потому что шея не держала. Прошло 30 минут. Она все еще сидит в том же положении и вдруг совершенно неожиданно делает резкий выдох. При этом она выплевывает кровь прямо на меня, как будто кто-то сильно ударил ее в живот. Так сильно, что буквально все ее тело сотряслось, и она пришла в себя. Глядя ей в глаза, можно было видеть, как ее взгляд становится осмысленным, как будто в ее глазах я видел ее разум, как постепенно к ней возвращается сознание, как ее взгляд начинает фокусироваться на отдельных предметах. И самые первые слова, которые она произнесла, были «Папочка, я хочу кушать».
0: Я должен задать вам один вопрос. Как вы узнали, что все-таки наступила смерть?
1: Сразу после этого мы отвезли ее в больницу. В машине она не могла сидеть, выпрямившись. Впоследствии мы узнали, что у нее были сломаны оба запястья. Правое колено тоже было сломано. А в травмпункте как раз дежурил хирург, специалист, работающий с командой «Далласские ковбои». По-моему, его имя доктор Клайн. В больнице сделали томографию, исследовали состояние мозга и подтвердили состояние клинической смерти в течение как минимум 30 минут. Мне не надо было это доказывать, но они просто установили факт.
0: И как все это отразилось на вашей вере в силу Божью?
1: Честно говоря, я пережил особое смирение от того, что Бог использовал меня для воскрешения кого-то из мертвых. Сначала до меня вообще ничего не дошло. Понимаете, все случилось так быстро. Хотя это и длилось по времени 30 минут, но все промелькнуло как одно мгновение. Уже потом начинаешь размышлять и анализировать. И ты спрашиваешь себя, а что, собственно, ты видел? Видел ли ты что-то вообще? Слышал ли ты что-нибудь? И, Боже мой, она даже не помнила, что с ней произошло. Ничего не могла припомнить, только как падала и все.
0: А сколько было ей лет?
1: Лет 6. Да вроде 6. Или 7. После этого мы так и продолжали проповедовать то же самое. То же самое, что проповедовали всегда. Просто наши проповеди стали более эмоциональными.
0: Еще один вопрос, просто из любопытства. Было еще когда-нибудь, чтобы человек воскресал по вашей молитве?
1: Был еще один человек, пока один. Мы молимся, чтобы Бог нам дал еще.
0: Расскажите об этом.
1: Произошла авария в Шермане, в штате Техас, где-то в 95-м или 96-м году. Это была ужасная авария. Пострадало несколько подростков. Мы поехали в больницу навестить одного из них. Это был сын нашего пастора. И в это же время произошла еще одна авария. И в больницу поступил парень в тяжелом состоянии. Приехали его родные, и прямо на операционном столе он скончался. После того, как семье сообщили об этом, они все были просто в ужасном состоянии. Начали кричать, плакать. И мы с женой и еще одной женщиной, другом нашей семьи, сказали друг другу, «Давайте выйдем на улицу и начнем молиться». Мы вышли, встали у двери и стали молиться. Молиться так, как мы обычно это делаем, очень сильно, неотступно, по-деловому и до победного конца. Примерно минут через 10 мы снова входим в здание, потому что понимаем, что дело сделано. Это было ясное знание у нас в сердце. И в этот момент выходит медсестра и говорит, «О, нет-нет, не плачьте, нам удалось привести его в сознание». Кое-кто, конечно, может сказать, «Но ведь это же врачи вернули его к жизни». Но в этом случае врачи уже расписались в своем бессилии. Мы знали, что к жизни его вернула только молитва. Это была вера в Бога, потому что мы уже испытали его силу и могущество.
0: Если бы вы увидели мертвого человека, стали бы вы молиться о его воскрешении? Скажем, если бы все произошло у вас на глазах прямо сейчас.
1: И да, и нет. Вы спросите, что я имею в виду, когда говорю «и да, и нет».
0: Именно это я и хочу спросить.
1: Я бы стал воскрешать, но не стал бы молиться за это. Библия не учит нас молиться об этом, она учит нас воскрешать. Это большая разница.
0: Знаете, в этом отношении нам есть еще чему учиться. Мы еще вернемся к нашему разговору с Карри Блейком и узнаем у него, что произошло, когда он сам заболел. Мы узнаем об этом буквально через минуту.

0: А, Кари, этот вопрос к вам. Сколько случаев исцеления от рака было зарегистрировано после того, как вы помолились за этих больных?
1: 30 или 35.
0: Это только в последний месяц?
1: Да, в последний месяц.
0: Мы поговорим об этом в нашей передаче на следующей неделе. А сейчас вот о чем. У вас появились какие-то симптомы. Что это было? Каково было ваше физическое состояние?
1: У меня начался сильнейший жар. Температура поднялась до 41 градуса. Я все время молился об исцелении. Обычно, когда я заболеваю, первым делом я анализирую свое духовное состояние. Господь, что я сделал не так? Где я позволил врагу проникнуть в крепость? И когда я стал это делать, я довольно быстро нашел, где я дал слабинку. Я вспомнил,

0: что я затаил обиду на человека, который был со мной в чем-то не согласен. Я допустил это, и пришла болезнь. И мне пришлось звать этого человека и просить помолиться за меня, прежде чем я смог исцелиться. В тот же вечер после молитвы жар спал, и к утру я был исцелен. Однако пока я был болен, хотя у меня и нет тому доказательств, но я видел небеса.
1: Какая, говорите, у вас была температура?
0: 41 градус. Жена говорит, что термометр показывал 41 градус.
1: И вы были на небе?
0: Да.
1: Что вы видели?
0: Я просто там оказался, и все. Там была небольшая поляна, покрытая травой, и небольшой ручей, речушка и деревянный мостик через нее. И когда я там оказался, я увидел на другой стороне, на каком-то расстоянии там был город по другую сторону холма. И тогда мне стало понятно, где я. Тут я увидел фигуру в белом, которая приближалась ко мне. Я услышал голос. «Папочка, папочка!» Я всмотрелся и понял, что это была моя первая дочь. На ней было платье фасона начала века. Я немножко историк и особенно люблю этот стиль начала века. На ней было платье с закрытым воротом, вырез по шее, с длинными кружевными рукавами, с прелестной оборкой впереди, как в то время носили. У нее была соответствующая прическа, длинные локоны, свободно падающие сзади и приподнятые над лбом спереди. И когда я посмотрел на нее, я понял, кто она, но ничего не сказал. Я все время смотрел на платье, и я помню, как я думал, какое же оно красивое. А она сказала, «Я надела его, потому что знала, что тебе понравится». А потом она мне сказала, «Вообще-то, потом произошло вот что». Я увидел человека в белом костюме, который шел и пинал камушки, держа руки в карманах. Дочка посмотрела на него и говорит, «Да это Джон Лейк. Он тоже хочет перейти на эту сторону, но не может». А потом она мне сказала, «У вас сейчас там много людей». А у нас как раз проходили собрания, и люди получали исцеление прямо у нас в гостиной, каждый вечер, и особенно в пятницу и в субботу вечером. И происходили удивительные вещи. Люди исцелялись от СПИДа, от рака.
1: Минуточку. От СПИДа пока еще нет средства. А вы говорите, что люди исцелялись от СПИДа?
0: Нет средства от СПИДа?
1: Нет средства.
0: Нет, оно есть. Через кровь и веру в Иисуса Христа. Оно в Его имени.
1: Хорошо, давайте вернемся к вашему видению.
0: Потом дочка сказала, им надо разобраться в его комнате трофеев. Потому что люди, которые получают исцеление, те части тела, которые исцеляются, содержатся в комнате трофеев на небесах, как свидетельство Божьего могущества. И они отправляются в его комнату трофеев и в мою комнату тоже. Потому что когда ты на небесах, у тебя есть комнаты, и каждый, кто оказал влияние на твою жизнь, получает точно такую же награду за все, что сделал ты наравне с тобой. Это не значит, что награда делится пополам, просто он получает такую же награду, что и ты. И последнее, что она мне сказала, это то, что я не должен винить себя в ее смерти, что я и делал. Она сказала, что это была не моя вина. И в этот момент я проснулся, и было утро. Жара не было, я тяжело дышал. Я сразу даже не хотел никому рассказывать об этом, что видел, а просто схватил жену и стал обнимать ее и плакать. И вскоре после этого во второй раз со мной произошло то, что я бы назвал видением. На этот раз это было во сне. Когда я в тот вечер ложился спать, я, как всегда, помолился так. «Господь, если я очень занят днем, научи меня тому, в чем я нуждаюсь, пока я буду спать». И посреди ночи Господь посетил меня таким образом, что жена видела, как я на самом деле встал с постели, хотя и продолжал спать. Я вел себя так, как лунатик. Она сказала, что я вышел через парадную дверь и пошел через двор. А сразу за двором у нас дорога, узкая, в две полосы. Жена стояла в дверях и наблюдала, как я пересек двор и наклонился, как будто она подумала, что я будто ласкаю собаку или еще кого-то, которого мог видеть только я. И при этом я что-то говорил. Она не могла расслышать, что именно. Но я так сильно плакал, что едва мог держаться на ногах. А то, что я видел в это время, было множество людей, которые лежали на нашем дворе, и мне приходилось через них переступать. А к дому подъезжали все новые скорые, открывали задние дверцы, и людей доставали оттуда на носилках и клали возле дороги. И как только одна скорая отъезжала, тут же появлялась другая. Это был непрерывный поток.
1: Вот вы говорите об этом, и я вижу слезы у вас на глазах. Почему?
0: Каждый раз, когда я рассказываю об этом, я плачу. Но одновременно я получаю облегчение, когда рассказываю.

0: показываю. Все это так реально. И самое главное, это то, что в какой-то момент, когда я так горько плакал, я стал повторять: «Иисус, я не могу. Я не могу добраться до всех этих людей. Мне нужна помощь». А потом я ощутил Его руку на своем плече и услышал позади себя Его голос. Я хотел обернуться, чтобы увидеть Его, и не мог. Я продолжал смотреть на людей. Голос сказал мне: «Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, когда был на земле, потому что я тоже не мог ко всем прийти. Поэтому я передал это дело вам».
1: Жатвы много, а делателей мало. Карри рассказал мне, что с тех пор, как он принял учение от Джона Лейка, каждый, за кого он молился и с кем потом снова связывался, каждый был исцелен. Это значит, что настало Божье время. Время последней жатвы. И вопрос не в том, действительно ли это последняя жатва, и не в том, исцеляются все люди или не все. Вопрос в том, собираешься ли ты быть частью этого? Является ли Иисус твоим Мессией и Господом? Покаялся ли ты в своих грехах? Попросил ли у Бога силы, чтобы победить грех в своей жизни? Неважно, что это за грех: гомосексуализм, убийство, порнография, оккультизм, ложь, воровство, аборты. На все это есть прощение в крови Иисуса. Прилепись к Богу. Проси Его простить тебя во имя Иисуса. Покайся в своих грехах. Обратись к Богу со словами: «Господь, я знаю, что у Тебя есть нечто большее, гораздо большее. Мне нужно больше от Тебя, Бог. Я отчаянно нуждаюсь в большем от Тебя. Бог, я нуждаюсь в Тебе. Господь, у меня нет другой цели в жизни, кроме Тебя. Господь, я хочу познавать Тебя. И я хочу познавать могущество и любовь Отца, настоящего Отца, самого лучшего на свете Отца. Это Бог. И Он здесь».

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать с 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Мне нравится стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». «Благодать» — это очень важное слово в Новом Завете. Поэтому вам надо понять концепцию благодати. В послании Ефесянам 3 говорится, что есть спасающая благодать. «Благодатью вы спасены, не делами». Вы не должны быть хорошими, чтобы прийти к Богу. Вы приходите к Нему, чтобы стать хорошими. Спасает Его благодать, а не ваши заслуги или дела. Мы спасены благодатью. Библия говорит об оправдывающей благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда

Благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят: «Я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу. Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью». Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. Иисус изменит вас, благодать преобразит вас, она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение. Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы Он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил: «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленноварки. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия. Поэтому послание Евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело. Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием «Божья благодать», наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал: «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь». Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал: «Если мы хотим это сделать, то мы должны положить основание для Дома Божьего». Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил: «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал: «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты». Написано: «Потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной». Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит: «Сдавайся, ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг». Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать. Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога. Хлопайте в ладоши, скажите: «Благодарю за благодать, наделяющую силой».
благодать,

гадать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите, у тебя все получится. Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так, чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать, я выстою, даже если мне это непонятно, если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом. Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал, «Так говорит Господь». Эти два слова. Начни вновь. Начни вновь. Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь. Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться. Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей, надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите, время начать вновь. Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет, начни вновь. Затем пророк сказал, что надо сделать? Он сказал, взять краеугольный камень. Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал, взять краеугольный камень. Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание красной ленты и посвящение здания. Краеугольный камень означал окончание строительства. Это финальный камень. Последняя часть строительного материала, которая завершала сооружение. Его устанавливали, и все восклицали. «Мы завершили! Готово!» У него было это основание. У Зарававеля были внешние и внутренние проблемы. Он пал духом. На его строительном проекте выросли тернии. Вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами. Металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал, «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите, благодать, благодать». Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте, «Свершилось!» Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите «благодать», «благодать на нем». И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать.

Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит, это глупо. Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет. Но человек Божий говорит, возьми краеугольный камень, завершающий камень. Он сказал, говори ему. Ладно, буду говорить то, что он сказал. Благодать. Пророк посмотрел на него и сказал, я не сказал шептать благодать. Я сказал, воскликни благодать. Благодать! Пророк говорит, разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал, кричи благодать! Благодать! Благодать! Когда он стал кричать благодать краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди начали бежать на перегонки. Вот кто-то прибежал со строительным материалом, кто-то с деньгами. Вот пришел тот, кто знает, как делать кладку. Пришел тот, у кого есть стекло. Люди стали сбегаться отовсюду. Они пришли с севера, с юга, с востока, с запада. Я вижу в этом истину для вас и для себя. Вы знаете, что это такое? Видеть несбывшуюся мечту, которую Бог призвал вас делать. Пророк сказал, так говорит Господь, ты кричал «благодать, благодать» незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы. Я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать. Писание говорит, что пророк сказал, «Руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его». Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела. Господь, ничего не происходит, что мне делать? А Он говорит, начни кричать, благодать, благодать. Благодать. Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился. Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе «благодать, благодать». Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение. У вас есть мечта, и Бог говорит, время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни. И не важно, что прошло 16 лет. У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам. Благодать, благодать. Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью, когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты, и говорил «благодать, благодать, благодать, благодать». Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Приди.

Идите на работу. Ходите и тихонько говорите «благодать, благодать». Если необходимо, зайдите в ванную и кричите «благодать, благодать». Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе «благодать, благодать». Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите «я достоин», «я сделал что-то», но когда вы говорите «благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати. Благодать! Благодать! Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать «благодать». Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью «благодать, благодать». Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую, «Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения. Когда я это чувствую, то говорю, благодать, благодать, благодать, наделяющая силы». Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки Зарававеля сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем малого начала». Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить «благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное? Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать «благодать». Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите «благодать». Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность, ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости. Говорите горе болезни. Благодать, благодать, рак. Благодать, благодать, рак. Наделяющая силы благодать. Благодать, благодать, болезни сердца. Благодать, благодать, депрессии. Благодать, благодать, долги. Благодать, благодать. Мне нужны деньги на обучение. Благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силы. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к евреям

4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для развлечения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к развлечению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо развлечение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть развлечения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений развлечения и считаю его блестящим. Развлечение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, развлечение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное развлечение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент. Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. Потому что у нас были странные идеи о ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса.
Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к Отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А Отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи, в моем понимании, были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять, оно означает вести переговоры, оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего?» Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя. Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса, потому что наивысшим выражением Его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, Он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, Он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше он дал ей силу благодати: «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, — это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно. Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете — они убивают змей, потому что когда вы очистили тропы,
изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы

обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете, меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить, — меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних — это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече — его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется фламберже, по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламенеющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламенеющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад в Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни Хиллсонг. Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила: «Я безотцовщина». Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю: «Что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно». Я сказала все это и услышала слова Бога. «Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение». Я встала с ковра и думаю: «Как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт». Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон. Нет, это был 2009 год. Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года два. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему.
Я знала, он

понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь! Не буду я говорить, что он был хорошим отцом! Он был ужасным отцом!» Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам. А потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо». Когда он сказал «спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала: «Просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно». Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать: «Может быть...» Я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. «Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет». «У меня были сны». Она ответила: «Да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально». Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала: «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала: «Ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми». Тут я услышала: «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом». Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так. Что-то не так. И не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю: «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает: «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю: «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю: «Ну и ну». 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я: «О, нет».
Но вот незнакомый мне номер, и я подумала, вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру. Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. Как вы знаете, ваш отец умирает. Сегодня с утра мы капаем ему морфин. Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «набрать снова». И говорю, «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит, «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить». Я говорю, «Да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром». Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю, «Папа, это Лиза». «Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала, «Жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться». Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы, его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю, «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает, «Лиза, я Эйприл. Мы говорили по телефону». Я говорю, «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит, «Нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила. В договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бевир и Тоскано. Она сказала, «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала, «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила, «Последний год?» Она сказала, «Да, последний год. Он был ангелом». Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться. И кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец. Может быть, мама. Может быть, друг. Но Дух Святой даст вам правильные слова,
чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге...

0: go to the gym. I would usually
1: Мне
0: go
1: больше
0: a
1: подходил
0: run.
1: Бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков.

0: связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жван Шенг означает «рожденный сильный». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жван Шенг, или рожденный сильным, но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жванг Шенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жван Шенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жван Шенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю, Жванг Шенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом, и теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, а месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось делать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучше в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно, еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг — операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как

0: Один из ведущих сказал, у кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса. Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает, но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя.
Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Эта вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог

сделал в моей жизни. Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль. Независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня. Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе.
Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим, но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю Тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста». Тайное расстройство. Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся. Он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен Ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив,
Он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города. Церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас.

это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываются в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил, «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил, «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так, что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал, «Я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, «Вот благословенная женщина, она такая замечательная». У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь, «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика, сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь, «Бог, почему мой муж не любит меня больше? У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом? Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким. Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться. Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено.
Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался. Он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы рассматривать повседневные вопросы самой жизни. Такие вопросы, как «Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? Куда я направляюсь?» Общий курс этой программы как библейский, так и научный. Сегодняшний выпуск программы называется «Дни сотворения». Зачем же нам посвящать целую программу «Дням сотворения»? Потому что это чрезвычайно существенная тема для нашей жизни, и ставки очень высоки. Например, в прошлом я верил в теорию эволюции, и я преподавал ее. В нашем музее мы приготовили таблицу с названием «Сравнение истоков жизни». В ней представлена как основная натуралистическая схема, так и основная схема эволюционной модели. Затем мы рассматриваем основную схему модели сотворение. Почему же это важно? Ведь эволюция отвергает семь специфических дней сотворения от первых истоков энергии Бога до седьмого дня, когда Он отдыхал. Бог сотворил все за шесть дней, и каждый из которых Он считал хорошим. И в конце шестого дня Он сказал, что все очень хорошо, и Он отдыхал на седьмой день. Он отдыхал не потому, что он устал, а потому, что он закончил свою работу. Какие же здесь вопросы? Если то, о чем написано в Библии, правда, если еще перед каким-либо материальным выражением его собственной энергии Бог сотворил небо и землю, и сначала земля была пустынна, и на ней ничего не было, и, как сказано в Библии, тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. Если это буквальная правда, а в следующих стихах описывается шестидневное солнечное сотворение всей Вселенной, тогда ставки являются следующими. Это значит, что все мы ответственны перед нашим Творцом, перед Богом. Это значит, что все сотворение относительно недавнее. В Исходе 20 глава явно сказано, что Бог все сотворил буквально за шесть дней. И в переводе с иврита «йом» означает «шесть буквальных дней». За шесть дней Господь сотворил небо, землю и море и все остальное. Смотрите внимательно. Что произойдет, если вместо этого мы будем придерживаться натуралистической постепенной прогрессии, которая началась с большого взрыва, после которого энергия и осколки якобы образовали и ветвь Ориона, и галактику Млечного Пути, и всю нашу Солнечную систему, и все живое, постепенно развивающееся на протяжении целых эр, и эпох геологической колонны, начавшейся с палеозойской, затем мезозойской эры, эры динозавра, затем триасическими, геросическими и ракообразными, и затем нам была предоставлена кайнозойская эра, закончившаяся появлением человека с его превосходным разумом. Если это происходило прогрессивно на протяжении длительного периода времени, так сказать, натуральным или натуралистическим,

Потому что не записано никаких правил, чтобы этих правил можно было бы придерживаться. Тогда, даже если бы это и было дело рук Божьих, он недостаточно объявил себя, чтобы понять, как именно он это сделал. И таким образом, Библия против подобных заявлений. Таким образом, ставки очень высоки. Если все это появилось натуралистическим путем, все эти прекрасные живые системы и весь космос, тогда мы никуда не направляемся после смерти. Но с другой стороны, если Бог все это сотворил, если в первоначальном сотворении существует прекрасное равновесие, которое прослеживается по всей Вселенной. Если Бог сотворил все это так, как и написано в Бытие глава 1 и в Исходе 20 за 6 буквальных дней, тогда это значит, что, во-первых, ты в руках Божьих. Во-вторых, это значит, что ты узнаешь Бога и когда-то встретишься с Ним лично. И, в-третьих, это значит, что главное академическое натуралистическое направление на данном историческом этапе совершенно неправильное, и нам надо осознать это. Но прежде всего, это правда, что Бог все сотворил за 6 буквальных дней. Это правда, что Иисус Христос жил на самом деле. Как сказано в Библии, Он был Сыном Бога, Божьим Сыном, который Сам все и сотворил. Это значит, что Он глубоко знал то, о чем говорил. Ведь от Марка 10 Он заявил, «Бог с самого начала сотворил человека и дом для него». Не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, а в первые же дни своего эпохального сотворения. Следовательно, если заменить все это длительными периодами времени, это значит, что Иисус Христос не знал, что на самом деле происходило. Это также значит, что тогда Он просто недостоин быть нашим Спасителем. Он некомпетентен быть нашим Господом и Творцом и Спасителем. Таким образом, ставки очень высоки на ответ на этот вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили об этом во время нашей программы, в которой речь пойдет о днях сотворения, о соотнесенности и деятельности во все эти дни. И чрезвычайно важно, чтобы вы помнили о важности ответа на этот вопрос. Итак, давайте пройдем через все дни. В Бытие 1 мы читаем, «Вначале был Бог». Таким образом, Бог был еще перед какой-то материализацией чего-то, Бог был еще перед сотворением самого пространства. Фактически, космологи признают необычайную важность самого устройства пространства. Ведь это же материя, обладающая физическими измерениями. Таким образом, в Библии утверждается, «Вначале Бог сотворил небо». Это измерение пространства и времени. «И сотворил землю, и земля была пустынна, на ней ничего не было, тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Божий». Как раз на этой таблице мы изобразили эту бесформенную пустоту. Ведь вода в своем естественном объеме всегда бесформенна. Итак, материя пространства уже была сотворена. Бог сотворил планету Земля как бесформенную водную сферу. И это было первым, что сотворил Бог. И это чрезвычайно важно. Я хочу, чтобы вы знали, что по стандартным космологическим соображениям планета Земля не занимает никакого особенного положения. Она просто на таком, как нужно расстояние от Солнца, у нее такой, какой нужен уровень радиации, правильный наклон, она вращается в соответствии с измерениями. И из-за того, что у нее наклон в 23,5 градуса, мы наслаждаемся разными временами года, и в соответствии с теорией эволюции нам просто очень повезло, что все эти параметры просто так удачно сложились. Но на самом деле Земля совсем не центральная планета во Вселенной. Если это так, тогда все появилось естественным путем. Тогда нет никакого смысла ни в божественном откровении, ни в святости Иисуса Христа, ни в Божьем вмешательстве в вашу жизнь с новым рождением, ни в Божьем плане для нашего будущего, о котором Он вечно хочет быть вместе с вами.
тогда все это просто пустые плоды нашего

воображение без реального подтверждения или смысла. Но с другой стороны, если все это буквальная правда, если Бог действительно начал сотворение Вселенной с пространства и времени, и Земля была центральной в его планах, именно на планете Земля Бог Вселенной предоставил нам себя ребенком в то рождественское утро. Именно на планете Земля Бог проявил такую огромную заботу о человеке. Святость Божья глубоко выражена в Ветхом Завете. Он удовлетворил желание толпы целым набором своих четких правил. Я говорю, конечно же, о 10 заповедях. Но с тех пор, как они были обнародованы, ни один человек не смог придерживаться 10 заветов каждый день своей жизни. Если учесть то, как он поступает, и процесс его мышления, его намерения и цели, мы не в состоянии придерживаться 10 заветов. Поэтому Бог с любовью сам показал нам, как это делать. Он ходил по нашим улицам, жил в полном соответствии с этими правилами, а затем умер за нас на кресте Голгофы, воскрес из мертвых, и Он приглашает нас, чтобы мы Его приняли. И, следовательно, Он возвышается над любым легализмом, над любым буквальным законом, потому что Его Слово — закон. Он всегда выполняет то, что говорит. Он воплощает в жизнь закон по своей естественности. Следовательно, это необыкновенно важные вопросы. Земля была и по-прежнему, и остается центром плана всемогущего Бога, а потому что это влечет за собой более сильное, чем сотворение. Это влечет будущее, будущий размах Божьего плана, когда Он в буквальном смысле слова вернется сюда, чтобы царствовать над всем. Ведь Бог пообещал дать планету Земля потомкам Авраама во плоти, и мы, духовные потомки Авраама, рожденные свыше в Иисусе Христе, после того, как было установлено время милости. И Бог в буквальном смысле сделает так, что у нас сложатся взаимоотношения с этой землей. Именно тогда небесный город Иерусалим будет находиться прямо над землей. Я даже не могу выразить словами, насколько важно знать о том, что земля всегда была и продолжает оставаться в самом центре Божьего плана. Итак, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. Бог начал сотворение Вселенной с Земли как водной сферы, и Дух Божий носился над водами. От этого все пришло в сильное движение. Из-за дополнительной энергии процесс электролиза начал отделять водород от кислорода, превращая определенное количество молекул в форму газа. И это было основой для следующего шага в Божьем плане — сотворение небесного свода на второй день. Но не только это. Своей пульсирующей энергией Дух Божий активизировал воду. Во время изучения семи дней сотворения вы узнаете о том, что перед потопом все растения были просто огромными, а как и такие летающие создания, такие птицы. Например, были раскопаны некоторые из нелетающих птиц почти в 3,5 метра ростом. Они очень похожи на наших современных страусов или ястребов. Только все они почти 3,5 метра ростом. И не только эти виды, но и другие виды были очень похожи на них и были очень большими. Так почему же они росли такими большими? К тому же растения также были очень огромными. В настоящее время мы выращиваем небольшой клатмос, так называемый ликопсоклатмос. В самых лучших условиях он обычно может достичь высотой в 0,5 метра. Но, судя по раскопкам, судя по ископаемым, он достигал в высоту почти 37 метров. И часть ответа имеет отношение к тому факту, что вода тогда была заряжена энергией.
Несколько моих друзей на протяжении многих лет исследовали модель сотворения. Я сам занимаюсь этим вот уже почти 40 лет. Так как же все было в самом начале? Как это все изменилось? Каковы последствия этих изменений? Некоторые из моих друзей, такие как, например, доктор Ли Лоренсен и Эд Ауэлл, их последователи. Эд Ауэлл, кстати, один из лидеров в этой области исследований. Они поливали растения заряженной энергией водой, и результаты получались потрясающими. И другие мои друзья прибегали к этому. Если я начну их перечислять, то я просто не смогу остановиться. Некоторые из них научились даже заряжать воду, используя немного другую технологию, ведь вода очень любит обладать энергией. Итак, от подобной воды растения почти за ночь вырастали. За сравнительно короткое время они расцветали и начинали приносить очень крупные плоды. Позвольте мне немного вас заинтриговать. Продолжайте смотреть нашу передачу, потому что в будущем я собираюсь посвятить целую программу заряженной энергией в воде. Некоторые из моих друзей уже заряжают ее по принципу, который соответствует состоянию атмосферы и Земли перед потопом. И они сами были поражены, когда кукуруза у них выросла до 5 и 5,5 метров, и когда в каждом растении было до 10 початков кукурузы. Если бы я не видел этого своими собственными глазами, я бы, наверное, не поверил. К тому же я видел и всю документацию об этом. И некоторые из доказательств были прямо вложены в мои руки. Поэтому я и говорю, что каждый день сотворения — это научно обоснованное, подлинное объяснение как и истории Земли, так и всей Вселенной. Но сейчас давайте вернемся к первому дню. Вначале Бог сотворил небо, пространство и время, и объем, и землю. Земля была пустынна, на ней ничего не было. Затем водная сфера, и Дух Божий носился над водами. И это зарядило воду энергией. В физическом объеме вы можете это воспроизвести, но, конечно же, не до такой степени, как вначале сделал Дух Бога. В результате физического состояния мира перед потопом вода была постоянно заряжена энергией. Я надеюсь, что вы понимаете все это и усваиваете. У меня столько для вас информации. Например, дизайн вечной структуры Земли, сотворенной на третий день. И он представляет вашему вниманию пульсирующее электромагнитное поле. Это сохраняло свою силу благодаря небесному своду, который был сотворен на второй день. Я вкратце объясню это. Но как раз благодаря этой электромагнитной энергии вода планеты Земля была также заряжена. В ней была энергия, поэтому она и была животворной. Помните тот момент, когда Иисус сидел у колодца? Тогда Он жил так, как и все мы. Единственное, что Он был без греха. Он устал и проголодался, поэтому и сел отдохнуть возле колодца. И помните, Он сказал одной самаритянке: «Я бы хотел попить воды». И она ответила: «Почему же ты у меня спрашиваешь? Ты же еврей, а я самарянка. Нам не о чем с тобой говорить». На что Иисус Христос ответил: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы сама попросила у него живой воды». И Иисус знал, о чем говорил тогда. Он всегда знал, о чем говорил, конечно. Под живой водой Он, конечно, подразумевал моральные изменения. Он пообещал это, и именно этим Он нас и одаривает. Я лично уверен, что Он может исполнить все свои обещания, все до последнего. И таким образом, я знаю, что Он может это сделать, и Иисус Христос пообещал этой самарянке живую воду. Он и планете Земля возвратит живую воду, которую Он сотворил в самом начале. И в то же самое время в духовном плане Он благословляет нас вечной водой. Давайте, кстати, вернемся опять к этой концепции. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, в первый день Дух Божий носился над водами. Электролиз этого огромного электромагнитного поля, порожденного непрерывным изменением и энергией, отделил водород от кислорода.
И это подводит нас ко второму дню сотворения, который очень чрезвычайно важен. В Бытие, глава 1, стих 6, вот сказано о том, что произошло на второй день. Тогда Бог сказал: «Да будет нечто, разделяющее воду посредине». Итак, в первый день Дух Божий носился над водами, а на второй день Бог подумал о небесном своде, который проиллюстрирован вот здесь. Вот здесь, в розовом цвете. Большинство из недавних приверженцев сотворения верят в свод над землей перед потопом, потому что об этом написано в Библии. Но Библия не просто утверждает, что это был какой-то парообразный или тучеобразный свод, или облачный свод. Библия использует слово «ракия». Послушайте внимательно, я пытаюсь познакомить вас с деталями дней сотворения. Я хочу только добавить, что существует целая научная документация, подтверждающая реальность вот этой модели сотворения. И если мы расставим по местам все эти данные, они в точности совпадают с тем, что с самого начала утверждала Библия, с самого начала утверждала Слово Бога. Все это можно проверить пункт за пунктом в процессе исследований сотворения. В данный момент я пытаюсь представить вам только сжатый эскиз. Итак, одним из очень важных объяснений этого был небесный свод, и он был кристальным. В переводе с иврита слово «ракия» обозначает «сжимать», «сдавливать». И этот небесный свод был как тонкий металлический пласт. Послушайте меня внимательно. Большинство богословов верят: ну что ж, мы не знаем, как это объяснить, потому что мы не понимаем, как все эти элементы могут вдруг стать металлическими. Наверное, это просто сравнение, это просто аллегория. Но знаете, если бы это была аллегория, тогда действительно ничего бы не получилось. Но Библия использует слово «ракия», и всегда она обозначает «сжимать», «сдавливать» и «растягивать» в то же время. Это небесный свод. Я почти вынужден подумать об этом. Итак, вода была сжата настолько сильно, что молекулы воды превратились в естественные кристаллы, в состав которых входил водород. Ведь в таблице Менделеева он обозначен как металл. Надо же, это не только самый простой и самый первый элемент таблицы, но он также и металл. В небесном своде он просто представлен в очень сжатом виде. Мы даже не можем должным образом объяснить технологию этого процесса, но зато мы знаем, что там был металл. По крайней мере, какая-то часть металла. Если у нас был вот такой кристаллический, металлообразный небесный свод, тогда он не пропускал никакой длинноволновой радиации от Солнца. И ведь мы помним, что в первый же день Бог сказал: «Да будет свет». И при подобном небесном своде этот свет мог только радостно переливаться разными цветами. И это необыкновенно важно. Иначе все бы было пропитано этой радиацией. А таким образом, при этом своде только короткие волны проходили. И как раз это и подкрепляло электромагнитное поле. Это необыкновенно важно. В конце передачи я хочу сказать, мы поговорим о чудесных млекопитающихся, о сотворении Адама, которого смогли затмить только обаяние и красота следующего создания, это Евы. Говоря обо всем этом, нельзя забывать о необыкновенной важности небесного свода, этой кристаллической тонкой оболочки или слоя, который находился примерно 16 километров над землей. Думая об электромагнитной энергии, мы считаем, что это было очень близко. Это устранило бы всю радиацию от Солнца, которая теперь для нас очень вредна. И тогда все живые системы были бы избавлены от нее. В то же самое время постоянно подпитывалось бы электромагнитное поле Земли. Это было бы полезным и для нашего мышечного растяжения, состояния, для сужения зрачка, и для деления клеток во всех живых системах. Да, на самом деле электромагнитное поле для всего имеет огромное значение.
Когда-то я участвовал в конференции вместе с доктором Марио Акуна из НАСА. Он ведущий эксперт, ученый по электромагнитному полю Земли. Несколько недель назад я провел 5 или 6 дней с его ассистентом. Они прямо говорят о том, что Земля теряет свое электромагнитное поле, то есть оно обладало огромным значением в модели сотворения. И я, по крайней мере, вкратце познакомил вас с тем, как Бог использовал электромагнитное поле в начале сотворения. Надеюсь, что сегодня вы поняли, насколько высоки ставки ответа на этот вопрос. Если бы не было сотворения, описанного в Библии, тогда не было бы и никаких подлинных записей о нашем Спасителе. Но дело в том, что у нас есть подлинник. И этот подлинник — Библия. И наше спасение в Иисусе Христе.

0: Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. Мне жаль, но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Влезай в повозку.

0: Господи, я верю. Что у меня завтра, Луций? К сожалению, то же, что и сегодня. Судья говорит, что еще предстоит арестовать сотни людей. Хорошо. Спасибо, Луций. Луций, можно с тобой немного поговорить? Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь, об Иисусе. Вы видели его? Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его? Я что-то почувствовал. Не могу понять, Луций. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция. Все хорошо. Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо. Мне очень жаль. И ты ничем не можешь помочь? Спасти его может только чудо. Простите. Пожалуйста, пропустите. Пришла беда, учитель. Иисус, учитель, я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его. О, нет, нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится. Луций! Луций! И вы ходили к Иисусу? Да.
1: Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен. И я верю.
0: Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший. Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то не договариваете. Он же не прокаженный? Нет, нет. Доктор... Калеб — мой единственный сын. Если вы вылечите его, я готов работать всю жизнь, чтобы расплатиться с вами.

0: Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит.
1: Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным.
0: Все хорошо, Калеб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калеб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... Если Калеб одержим... Значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильные. Но, возможно, Калеба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей.
1: Может быть, стоит еще попробовать?
0: Нет. Калеб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропустите.

Ее единственный сын. Может того, она похоронила мужа всего несколько месяцев назад. Добрейшая женщина. Просто не знаю, как она все вынесет. Просто не знаю.

0: Don't you blush. Мальчик, я говорю тебе, встань. Мама?
1: Он жив.

0: Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь денег. Вы получили свой дар бесплатно и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки. Я голоден, Изи. Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь. Я обещаю. Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба. Бен. Изи, прости. Я пытался. Но не очень усердно. Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится. Как поживает маленький Калеб? Боюсь, не очень хорошо. Мне пришлось привязать его. Жуэль, мне очень жаль. Наверное, это единственный выход. Карин испекла утром хлеб. Возьмите. Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве.
1: Жуэль! Я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына.
0: Карин.
1: Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе.
0: Они творят чудеса? В нашем городе? Изи, может, они и нам смогут помочь?
1: Жуэль.
0: Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба. Но у нас нет денег на шарлатанов.
1: Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь.
0: С трудом в такое верится. Калеб!
1: Калеб! Калеб! Жуэль!
0: Калеб! Не нужно, сынок! Нет!

0: Помогите! Калиб! Калиб!
1: Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне.
0: Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите. Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь... Мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись! Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь, ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика. Тише, сыночек. Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все вы шарлатаны.

0: Мы их никогда не найдем, Изи. Нет, найдем, обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся. Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса.
1: Да.
0: Вы знаете, где их найти?
2: Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом.
0: Позвольте, я отведу вас к нему.
1: Ты слышал, Бен?
0: Иисус вернет нам зрение.

0: Это ты, Иисус?
1: Это он, Бен, я чувствую его.
0: Вы верите, что я могу исцелить вас?
2: О, да.
0: Да, Господи. Пусть же будет вам по вере вашей. Бен? Изи? Бен!
3: Бен!
0: Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит. Солнце встает. Я прославляю Его. Я каждый день прославляю Его. Восславляю имя Его.
4: Эти глаза снова видят. И каждый слепой сможет снова видеть, как я.
0: Я свободен, потому что я верю.

Не догонишь меня, не поймаешь.

0: Иди ко мне.
1: Я поймал тебя.
0: Нет, я поймал тебя. Калеб. О, Калеб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно.
2: Джоэль! Карин! Откройте!
0: Ничего не замечаешь? Что мне делать? Притворяться слепым? Что произошло? Правда, Жуэль. Мы снова видим. Не могу поверить. Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку. Кто вам помог? Как такое произошло? Мы не можем тебе сказать.
1: Иисус!
0: Я ничего не говорил. Разве я что-то сказал?
2: Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится, Петр. Мы исцеляли больных. Мы исцеляли хромых. Мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель... Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне ребенка. Прошу тебя, если можешь, исцели его. Если ты веришь, все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста. Помоги моему неверию. Злой дух, приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся.

0: papá.
1: Caleb. Спасибо, учитель. Благодарю тебя. Пойдем к маме, сын.
0: Я свободен. Свободен. Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете, кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше.

дальше, там 5-6, там, что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь, совместное рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую… Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которой Бога не было, и все знали, что Его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают, ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение.
такое, которое вот все старое прошло, начинается

что-то такое. Новое творение – это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый. Он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле, там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение. До этого никто не знал, кто он и что. Но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100% Бог и 100% человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути. И эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, его не просто дети, а мы его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», 2 глава, когда Господь, он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть

такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло». Потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал, нельзя от дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь, но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно, свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать.

И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом невидимым для нас приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими. Это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо. Это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой. Господь, ты во мне, и я в тебе. Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны, принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На нашем предыдущем занятии мы узнали три основных факта. Во-первых, мы узнали, что Бог – эксперт в области капитального ремонта. Он хочет переделать, обновить, преобразить нашу жизнь. Во-вторых, мы узнали, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, являемся Божьим творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять еще до сотворения мира. Итак, вы творение, произведение искусства, над которым Бог продолжает трудиться, и Бог хочет, чтобы вы исполняли определенные добрые дела. И третье, что мы узнали, вам дан духовный дар. Один основной, я так считаю, и еще несколько вспомогательных. Этот духовный дар – кисть в руке Бога. Кистью, которая у вас, он изменяет мою жизнь, а той, которая у меня – вашу. Через Слово Божье, через общение с верующими и через ваши духовные дары Бог изменяет жизни людей. Именно этими инструментами пользуется Дух Святой. И как мы говорили на прошлом занятии, что если ваша жизнь – Божье творение, а вы, ваш духовный дар – это кисть, вам непременно нужно узнать, что это за дар, ведь Бог хочет использовать вас в жизни других людей. Он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа. И знаете, дары некоторых людей можно сравнить с тоненькими кисточками, рисующими очень изящно и с большой точностью. У других людей дары пошире, как вот такая кисть, оставляющая более широкие мазки. У третьих людей вот такие кисти, они чуть-чуть изогнутые, чтобы можно было красить под углом, вот так. Есть еще один тип людей, их кисти еще больше, с ними мало кто общается лично, но они оставляют широкие следы в жизни многих людей. А дары некоторых людей можно сравнить с таким вот валиком. Они не рисуют тонкие узоры, зато быстро окрашивают огромные поверхности. Когда я думал об этом, я вспомнил Билли Грэма. Я не знаком с ним лично, но его дар похож на этот валик. Он оказал огромное влияние на меня и на миллионы людей. Мне кажется, это хорошее сравнение. И вот почему, с учетом всей нашей жизни, где столько всего было, думаю, большинство из нас согласится, что самые искусные картины создаются не валиком. Большинство согласится, что больше всего мы восхищаемся теми людьми, которые сыграли в нашей жизни роль тонкой кисточки, вникая в детали и подробности. Вы можете быть уверены, что Бог дал вам духовный дар. Моя мечта и моя цель в том, чтобы помочь вам выявить ваш основной духовный дар. Об этом сказано у вас в пособии. И я подумал, что иногда полезнее услышать жизненную историю, чем массу теоретической информации. Поэтому я расскажу вам о собственном пути, о том, как я обнаружил свой основной духовный дар и как это повлияло на мою жизнь. Вы видите в пособии, что я разделил свою жизнь на четыре этапа. Первый из них я назвал этапом неведения. Я понятия не имел о своем даре. Я вырос в нехристианской семье и до 18 лет ни разу не читал Библию. Потом я два или три раза прочел Новый Завет, присоединился к студенческому служению и стал расти. В Новом Завете я встречал упоминания о духовных дарах, но я ни разу не слышал никаких объяснений или проповедей на эту тему. Так что я ничего об этом не знал и особо не переживал по этому поводу, разве что, читая об этом в Библии, я думал, интересно. И следующий этап своего пути я назвал этапом недоумения. Вот с чем это было связано. Прошло 2, 3 или 4 года с момента моего обращения, и всякий раз, когда кто-либо обсуждал в моем присутствии тему духовных даров, неизбежно возникали споры. Спорили, какой дар важнее, этот или тот, какие дары временные, какие вечные, или же говорили, если у тебя нет такого-то дара, ты ничего не достигнешь. Этот дар самый важный, он подтверждает, что у тебя есть то-то и то-то. И люди так много об этом спорили, что у меня опустились руки. Я подумал, не нужно мне этих даров, раз от них столько проблем. Не хочу даже вникать в эти споры.
Так что я отодвинул все это подальше и думать перестал. Так продолжалось несколько лет. Потом я поступил

Я проследил происхождение этих слов, в общем, изучил все и мог сказать: это такое-то слово, оно обозначает такой-то дар, который проявляется так-то и так-то. Вот как это слово употреблялось в древнегреческой литературе и так далее. Когда я все это прошел, я приобрел массу знаний о духовных дарах. Помните, я ссылался на 10 основных принципов о духовных дарах. Учась в семинарии, я узнал основы учения о дарах, и это было очень полезно, как первый шаг. Например, я узнал, как и вы, что у каждого верующего есть один духовный дар или более. Я узнал, что многие верующие получили по несколько даров. Я узнал, что духовными дарами можно злоупотреблять или пренебрегать, но поскольку они даются одновременно со спасением, их нельзя потерять. Я узнал, что духовные дары – это не то же самое, что дар Духа Святого. Дар Духа Святого – это обращение к вере, рождение свыше, а духовные дары – это божественные инструменты, данные нам для служения. Плоды Духа связаны с характером и проистекают из новой жизни во Христе. Духовные дары связаны со служением. Благодаря им мы можем созидать других людей в теле Христовом. Я также узнал, что духовные дары отличаются от естественных способностей. Естественные способности заложены в моем ДНК от рождения. Духовные дары были заложены в мое духовное ДНК в момент рождения свыше. Я узнал, что слово, которое переводится как «дар харизмата», буквально означает «дар благодати». Соответственно, все свои дары я не заслужил. Это Дух Святой дал мне их по своему изволению, потому что у Него есть предназначение для моей жизни – добрые дела. Так что духовный дар – это подарок свыше по воле Божьей. Итак, я узнал основные принципы относительно духовных даров и мог их разъяснить. Но все не так просто. Я как будто пришел к витрине магазина с различными продуктами. Я мог пройтись вдоль витрины и сказать: ага, колбаса, помидоры, булочки, знаем, знаем. Я мог рассказать о каждом продукте и о том, откуда он берется. Проводя параллель с дарами, я предполагал, что, возможно, у меня есть немного лидерских способностей, а может быть, дар пророчества. Нет, это диковинное слово, лучше его вслух не произносить. Значит, дар увещания. А еще я успешно выступаю перед людьми, наверное, это дар преподавания. Короче говоря, я смог выявить признаки 5-6 даров в наиболее общих чертах, и это практически не влияло на то, как я строил свою жизнь. А теперь я хотел бы спросить вас, какой у вас сейчас этап жизни? Если у вас есть ручка, пометьте для себя где-нибудь, на каком вы этапе. Не нужно стесняться. Кто-то подумает: я на этапе неведения, понятия не имею о духовных дарах, поэтому я сюда и пришел. Или: я на этапе недоумения, я слышал столько разных мнений, не знаю, чему и верить. Или вы рассуждаете так: я немало знаю о духовных дарах, но моя жизнь от этого не меняется, это не подталкивает меня к каким-либо серьезным решениям. И, наконец, последний этап, то, что я называю этапом применения. Здесь я осознал, что у меня один основной духовный дар и ряд вспомогательных. Я стал по-другому распределять свои жизненные силы и свое время. Я начал принимать важные решения относительно своей дальнейшей жизни. По сути дела, это так сильно повлияло на мой жизненный путь, что сегодня я в этой комнате в организации путешествия по Библии именно благодаря моему пониманию духовных даров и того, к чему Бог меня призывает. Ведь добрые дела, которые Бог предназначил мне исполнять, напрямую связаны с моими дарами. Поэтому нам с вами необходимо понять, что мы за кисти. Если отнестись к этому недостаточно серьезно, вы можете подумать, что вы вот такая кисточка, а Бог хочет, чтобы вы закрасили целую стену, тогда это будет для вас тяжело. Или наоборот, вы можете подумать: о, Билли Грэм, какой хороший пример, я буду таким, как он, в то время как Бог поручает вам тонкие, кропотливые задания. А вы будете удивляться, почему у вас плохо получается. Поэтому, если вы осознаете свой ведущий духовный дар и то, как он соотносится с Божьим предназначением для вас, это позволит вам применить его на практике и, возможно, придаст новое направление всей вашей жизни, указывая, чем вам необходимо заниматься. Приступим к делу. Если посмотреть, что говорит Новый Завет о духовных дарах, вы увидите, что есть 4 ключевых отрывка на эту тему. Римлянам 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, Ефесянам 4 глава, 1 Петра 4 глава. Можно взять их в отдельности, как 4 колонки, и сказать: ага, в 12 главе Римлянам перечислены все дары, 7 даров. Дальше в 12 главе 1 Коринфянам сначала упоминаются разные дары в первой части главы, а дальше разъясняется, как их использовать. В 4 главе Ефесянам вы можете найти основные виды служения: поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И, наконец, Петр в 4 главе своего послания делится своим пониманием этого вопроса.

вопроса, он бы сказал, «Ну, я думаю, что их можно разделить на два вида – дары слова и дары служения». В общем, могу вас заверить, что любое изучение темы духовных даров приведет вас к этим четырем отрывкам. В таком случае возникает вопрос, как их систематизировать, как их рассматривать. Может быть, дары как отдельные бусинки, которых можно насчитать 28 или 29, и все они перемешаны без всякого порядка, или, может, Бог хотел сказать церкви в Риме что-то одно, церкви в Коринфе другое, а в Эфесе третье, а может быть, между этими дарами все-таки существует связь, и если посмотреть на них через нужную призму, все они займут свои места, и мы сможем это увидеть? Лично я верю, что так оно и есть. А эту призму можно найти в 12 главе 1 послания к Коринфянам в стихах с 4 по 6, которые я включил в ваши записи. Заметьте, что здесь сказано «дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это послание адресовано церкви, в которой дары практикуются, по крайней мере, больше и чаще, чем в других церквах. Но в то же время члены этой церкви больше других поступают по плоти, заблуждаясь и злоупотребляя дарами. И, как мне кажется, в этих стихах Бог через апостола Павла рисует общую картину даров и того, как они соотносятся. Вы видите, что я выделил некоторые слова жирным шрифтом. Дары различны, но Дух один и тот же. Как дары, здесь переведено слово «харизмата», самый распространенный термин, означающий «дар благодати», то, чем наделил Господь сверхъестественная способность, полученная от Него. Дальше сказано «и служения различны, а Господь один и тот же». Здесь тоже идет речь о духовных дарах, но здесь употреблено слово «диаконион», от которого происходит наше слово «диакон». И, наконец, в третьем из стихов мы читаем «и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». В греческом здесь сказано «энергоматон». Я включил сюда греческие слова, чтобы вы увидели, какое слово в нашем языке похоже на это греческое. Правильно, энергия, вы сами видите. Я думаю, что апостол Павел здесь классифицирует дары. Во-первых, он говорит о существовании мотивационных даров, как я их назвал. Это горячее желание, стремление, влечение, которое есть у каждого верующего. Я в этом убежден. И дальше Павел говорит, что каждому Бог дает по одному такому дару. Я разъясню это подробнее через минуту. Но еще дальше он говорит, что этот один сильный мотивационный дар будет находить выражение в различных областях служения. И когда ваш ведущий мотивационный дар будет выражаться в различных служениях, тогда в теле Христовом самыми разными способами будет действовать и проявляться энергия, то есть сила Святого Духа. Позвольте мне суммировать это следующим образом. Есть три вида духовных даров. У каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. И, кстати, это не прямое откровение, полученное на горе Синай. Просто я прочел и внимательно изучил массу книг о духовных дарах. Есть множество хороших мыслей на эту тему, высказанных умными людьми, и именно этот подход показался мне наиболее полезным. Но вы поступаете, как все добрые христиане, выслушайте меня, а потом исследуйте Писание. И помните, что духовные дары не должны разделять верующих и вызывать раздоры, наоборот, их назначение – созидать друг друга в любви. Итак, что я хочу сказать? Во-первых, у каждого верующего есть один ведущий мотивационный дар. Эти дары перечислены в 12 главе послания к римлянам, стихах с 6 по 8. И я постараюсь вам доказать, что ваша задача – выявить и развить этот дар. Второе, в чем я постараюсь вас убедить, что мотивационный дар из 12 главы послания к римлянам – это желание или стремление может выражаться в целом ряде даров служения. А перечень даров служения, взгляните на таблицу в вашем пособии, содержится в 4 главе Ефесянам и в 1 послании к Коринфянам 12:28. И третье, когда мы пускаем в ход свой мотивационный дар посредством дара служения, тогда Дух Святой определяет, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет. Откройте Библию вместе со мной на 12 главе Римлянам и посмотрим, смогу ли я обосновать свои взгляды. Итак, 12 глава Римлянам. Вы помните первый стих? Там сказано, что вы живая жертва. Второй стих – не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Третий стих – адекватно оценивайте самого себя. Далее четвертый и пятый стихи говорят о том, что мы составляем тело, в котором, как и в физическом теле, все члены зависят друг от друга. И затем, говоря о единстве и разнообразии, автор пишет, «И как по данной нам благодати имеем различные дарования».

Здесь нет вашей заслуги, все по благодати. А дальше заметьте, что это повеление. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Обратите внимание, как построено это предложение. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так далее. Кеннет Вайс замечает, что существительные употреблены здесь в местном падеже, в служении, в учении. Это указывает на место, где обладатель дара должен его проявлять, очерчивает поле его деятельности. Например, человек с даром учения должен реализовывать себя в рамках сферы научения. Почему я считаю отрывок из послания к римлянам ключевым? Потому что в оставшейся части Писания все эти семь видов деятельности заповеданы всем верующим. Мне велено служить, велено увещевать, велено благотворить. Во-вторых, эти семь видов деятельности должны иметь место в каждой церкви, независимо от ее направления. Также и в жизни каждого верующего, если он хочет достичь зрелости, каждому из нас необходимы лидерство, начальствование, благотворение, увещевание, учительство, пророчество. И вот о чем говорит Кеннет Уайс. Из посвящения Богу, из желания послужить, все мы по необходимости должны делать все вышеперечисленное. Однако заметьте, что сказано. Имеешь ли служение, пребывай в служении, то есть сосредоточься на служении. Учитель, сосредоточься на учении. То есть вопрос в том, чему посвятить львиную долю своего времени. Если это служение, служи. Если пророчество, пророчествуй по мере веры. Если твой ведущий дар – щедрость, то раздавай в простоте. Иными словами, смысл здесь такой. Какой бы ни была основная мотивация, данная вам Богом, развивайте и приумножайте ее. Сосредоточьтесь на этом и отдавайте этому свои силы. Уайс же говорит следующее. Мудрый человек остается на том поле деятельности, которое Дух Святой предназначил для него, и не вторгается на чужое поле, пытаясь сделать то, к чему он не годится. Это не означает, что мы не должны служить другим и делать все из вышеперечисленного при необходимости, нет. Но это помогает нам выстроить в своей голове систему, как узнать волю Божью и Его предназначение для нас. Вернемся к Ефесянам 2:10. Мы знаем, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил мне исполнять. Что бы это ни было, Он дал мне ведущий мотивационный дар, один из этих инструментов, чтобы я мог созидать тело Христово. И мне нужно разобраться, что это за инструмент, чтобы знать, что мне делать, то ли руководить, то ли увещевать, то ли служить и так далее. Следующий пункт. Вы видите, что в 12 главе Римлянам перечислены 7 даров – пророчество, служение, учительство, увещание, щедрость, оно же раздавание, лидерство, оно же начальствование, и милосердие, оно же благотворение. Но также вы видите, что в Библии есть и другой список даров, дары служения. Они очерчивают ту сферу, в которой мы служим. Если изучить эти дары, то вы увидите, что это фактические служения, роли, исполняемые в церкви. И, наконец, есть еще одна категория – действия или проявления Духа. Об этом говорится в 1 Коринфянам 12:8-11. Допустим, человек мотивирован определенным даром и участвует в определенном служении. Вот тогда это проявляется так, что ему дается слово мудрости, или слово знания, или вера, или исцеление, или чудотворение, или пророчество, разные языки, истолкование языков. На следующем занятии мы пройдемся по порядку по всему списку даров. Я дам вам определение каждого дара, и мы рассмотрим каждый дар по очереди в его историческом контексте. Но сегодня я хочу дать вам общую картину, общий подход. Ведь часто получается так, что мы изучаем все эти дары, получаем список из 20 с чем-то пунктов, узнаем немного о каждом из них, проходим небольшой тест. Скажите, если вы уже проходили подобный тест, насколько его результаты повлияли на то, чем вы занимаетесь в жизни? Поэтому я считаю, что главное понять свою основную мотивацию и то, как она может выражаться в разных служениях. Есть два признака на букву «Р» – радость и результаты. Если вы реализуете свои дары, я говорю о дарах служения, то у вас внутри что-то происходит, вас переполняет радость. Это приносит результаты, плоды в жизни других людей. Но мы часто путаем наши дары служения с мотивационными дарами. Итак, вы готовы? Достали ручки? Сейчас мы пройдемся по всем этим дарам и обсудим каждый по очереди.
Вот какой у нас будет порядок. Я читаю определение дара, оно записано у вас в пособии, а потом даю его краткую характеристику. И, кстати, не пытайтесь за мной записывать, я вас с ума сведу. Особенно, если вы человек скрупулезный, просто расслабьтесь. Ведь за следующие 20 минут я вас так нагружу, что вы не будете знать, куда бежать. Так что просто слушайте, и вот о чем я вас попрошу. В своем пособии напротив каждого дара напишите 3 слова. «Да», «Нет», «Возможно». И когда я расскажу про этот дар, обведите одно из этих слов, просто по первому побуждению, не задумываясь. Хорошо. Итак, я дам вам определение, краткую характеристику, а потом мы быстро коснемся вопроса применения. Мотивационный дар пророчества, Римлянам 12:6-8. Это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время, с учетом особенностей культуры с целью исправления, покаяния или назидания. Это способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Верный признак того или иного дара – вопрос, который его обладатели задают практически всегда. В данном случае, что пошло не так? В чем причина сложившейся ситуации? Кстати, в Ветхом Завете, как известно, пророки предсказывали будущее и проповедовали. В Новом Завете есть несколько редких случаев, когда они тоже предсказывали будущее, но сущность этого дара не в предсказаниях, а в том, чтобы проповедовать Слово Божье в контексте конкретной культуры. Это способность и горячее желание открывать другим Божью истину так, чтобы она изменяла их жизнь. Я нашел небольшую цитату об этом, знаете, из такого ученого трактата с микроскопическим шрифтом. Я включил эту цитату в свои заметки. Она принадлежит богослову старшего поколения по фамилии Дарби, и мне очень нравится, как он говорит об этом. Он говорит, по особому действию духа звучит как классическая литература, правда? По особому действию духа пророк умеет раскрыть и разъяснить разум Христов, когда церковь пребывает в неведении. Хотя, говорит он, это сокровище уже содержится в Писании, пророк находит истину, еще сокрытую от понимания церкви, и применяет ее в силе и свидетельстве Духа Святого к современным обстоятельствам в церкви и к будущему всего мира. Таким образом, его слова являются пророческими, хотя они могут и не содержать новой информации или откровения. Это тот человек, который хорошо ощущает особенности культуры и потребности церкви, и Бог дает ему говорить именно то, что нужно, затрагивая самые нужные насущные вопросы. Качество таких людей, как правило, они умеют убедительно говорить, они словно читают мысли окружающих. Часто они очень категоричны и делят все на черное и белое. Часто они предпочитают общение с большой аудиторией, а не один на один. Например, если вы слушаете выступление такого человека на стадионе, у вас может возникать ощущение, что он ваш лучший друг. Если сидите с ним рядом в самолете и спрашиваете, как поживаете, нормально, и вы думаете, но ведь он только что был таким приятным собеседником на стадионе в присутствии 50 тысяч человек. Опасности связаны с этим даром. Иногда такие люди склонны гордиться своим красноречием. Они могут полагаться на свое красноречие больше, чем на силу Духа Святого. Кроме того, люди с даром пророчества очень хотят, чтобы все было правильно, и могут быть невнимательными к чувствам людей. Так как насчет вас? Да, нет, возможно? Отвечайте быстро, не задумываясь. Дар номер 2 – служение. Это сверхъестественная способность видеть духовную ценность в выполнении практических дел в теле Христовом. Это способность проявлять любовь через восполнение практических нужд, тем самым освобождая других верующих для дел духовных. Вопрос, который люди с этим даром интуитивно задают – как я могу помочь? Что я могу сделать? Слово, переведенное здесь как «служение» – это греческое «диаконион», от которого произошло наше «диакон». Буквально оно означает «прислуживать», «подавать на стол». Некоторые качества таких людей – они не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать что-то своими руками, они чрезвычайно заботливы и внимательны к нуждам других. Такие люди, побывав у вас в гостях, потом приносят вам подарок, и вы спрашиваете, откуда ты узнал, что мне это нужно? Ну, ты об этом упомянул 3 месяца назад за обедом, а вы сами уже и думать об этом забыли. Люди с этим даром улавливают малейшую практическую нужду других. Они готовы сами терпеть неудобства, чтобы помочь другим, просто потому что хотят послужить. Некоторые потенциальные опасности. Они могут обижаться, если их дел никто не замечает. Им не нужно громкого признания, но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать, хоть кому-то есть до меня дело.
И, кстати, этих людей действительно меньше всего замечают в церкви. Это те люди, которых вы не видите, приходя на собрание по воскресеньям, но собрание проходит как раз благодаря им. Ведь кто-то пришел заранее, включил свет, убрал в зале, сложил брошюры, напечатал объявления, кто-то присмотрел за детьми, кто-то починил автобус. Это те люди, которых Дух ведет на практические повседневные подвиги, и я считаю, что они герои. Помните, Павел говорил, что нужно особенно ценить менее заметные члены тела. Это как раз об этом даре. Еще одна опасность – это придавать чрезмерное значение практическим нуждам, вплоть до вытеснения духовных. Третий дар. Вы готовы? Ах да. Обведите или напишите ваш ответ «да», «нет», «возможно». Третий мотивационный дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину. Это способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости. Люди с этим даром обычно задаются вопросами: «А в чем истина? Откуда вы ее узнали? Почему?» Здесь использовано слово из классического греческого языка, означающее «передавать информацию для того, чтобы развить таланты и потенциал». Это желание и способность ясно и понятно преподнести истину Слова Божьего. Вот несколько качеств людей с даром учительства. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. То есть они придают значение даже той информации, которая нам с вами не кажется важной. Вы наверняка встречали людей, которые все заносят в огромные таблицы, или, если вы пастор, подходят к вам и задают разные вопросы. Помню, один мужчина спросил меня: «Полагаете ли вы, что Даниил был евнухом?» Я подумал: «Конечно, я провел не одну бессонную ночь над этим вопросом, но так и не сделал определенного вывода». А тот продолжил: «На прошлой неделе я был в командировке, у меня с собой был ноутбук, и я потратил около 25 часов на исследование. Я пришел к такому выводу». А что вы думаете, Чип? Что я думаю? Моя первая реакция: «Да какая разница?» Нет, правда, мне как-то все равно. А вторая реакция: «Неужели кто-то может 25 часов разбираться в том, кто такой евнух?» Но у этого парня, его зовут Билл Картер, дар учительства. Билл Картер одним из первых заинтересовал меня темой духовных даров. Это он спросил: «А вы когда-нибудь пробовали разделить эти дары на мотивацию, служение и проявление?» Знаете, Чип, я изучал этот вопрос, я потратил на это около 120 часов. Да, он считал часы, понятия не имею зачем. Наверное, потому что у него дар учительства. Я рассмотрел все, что с этим связано, и знаете что? Я просто у него учился. Но потом я понял, что нужно делать. Замечательный вопрос, Билл. Но прежде чем я на него отвечу, ответьте мне, пожалуйста, вот на этот. Ведь оказалось, что он знал Библию намного лучше, чем я. Если у вас дар учительства, вы очень сосредоточены на учебном материале, на доктринах. Вы моментально все схватываете, у вас в голове загораются лампочки. Динь-динь. А так ли это? А как насчет «а почему вы так решили? А это? А это?» А знаете, это слово может означать еще и следующее. А что говорят об этом исследовании? Покажите, откуда вы это взяли? Это дар учительства, опасность, связанная с этим даром. Человек может слишком концентрироваться на материале, забывая о практическом применении. Другая опасность – хвастаться и гордиться своими знаниями. Знание надмевает. Еще одна невнимательность к реакции учеников. Понимаете, если у вас дар учительства, вы видите, что истина прекрасна. Учителя просто купаются в истине. Они встают рано утром и учатся, учатся, учатся. Вы как хотите, а я снова сажусь за книжки. Итак, да, нет или возможно? Есть ли у вас дар учительства? Следующий мотивационный дар – увещание. Это сверхъестественная способность поддержать того, кто нуждается в поддержке, ободрить, укрепить, утвердить, а также иногда и бросить вызов тем, кто разочарован или колеблется в вере. Это способность поощрять и укреплять веру других людей. Люди с этим даром задают вопрос: что нужно сделать, чтобы это исправить? Они любят все исправлять. И следующий вопрос: как помочь этому человеку расти? Это называется увещанием, это библейское слово. Помните стих о том, что придет другой утешитель, Дух Святой? Там употреблено слово «пара» рядом и «колета» – призван. Призван быть рядом, параколета. Так вот, увещание в оригинале – то же самое слово. Этот человек призван быть рядом с другими.
Интересно, что у этого дара, как у медали, есть две стороны. Он предназначен для того, чтобы исправлять то, что испортилось, помогать людям расти. И увещатели, как правило, утешают, поддерживают, проявляют любовь. Они прекрасные консультанты. Однако, если их подопечные не меняются, если они выказывают нерадивость,

Проявляется оборотная сторона этого дара. Увещатели умеют не только утешать, но и бросать вызов. Они не побоятся сказать вам в лицо: мы с вами встречаемся уже 3 месяца, и я только и слышу, что у вас с мужем ужасные отношения, ужасные отношения, ужасные отношения. Я уже усвоил, что у вас ужасные отношения. Но знаете что? Я просил вас выполнить несколько заданий. Первое из них вы сделали наполовину, второе на четверть, а последние 3 пропустили мимо ушей, потому что все время плакали. Если вы хотите продолжать наши встречи, дорогая, то забудьте на минуту о том, как ужасны ваши отношения, и спросите у Бога, что вы можете сделать, чтобы их улучшить. Люди с даром увещания не побоятся так сказать. Их терпение почти беспредельно, но если вы упорно отказываетесь расти, то через какое-то время они отказываются с вами возиться. Качество таких людей. Они одаренные консультанты, они видят, как применить Писание на практике. Помню, я уже как-то упоминал, что в начале нашей совместной жизни мы с женой обращались к консультанту, ведь мы оба выросли в нехристианских семьях и толком не умели общаться. Нашего консультанта звали Ричард Майер. Он служил старшим пастором 20 с чем-то лет, а потом пошел учиться консультированию. У него действительно был дар. Он открывал нам глаза на многие вещи. Он не просто делился с нами отрывками из Писания, но и давал конкретные практические задания на основании этих отрывков. Это феноменальный дар. Люди с этим даром тут же видят, как применить библейские истины на практике. Они называют это христианским образом жизни. Они проявляют инициативу, побуждают, требуют, умоляют. Это просто замечательно, если у вас есть такие друзья. Потенциальные опасности. Такие люди могут тратить слишком много времени на общение с теми, кому нужно просто решить свои проблемы. Понимаете, они очень переживают о людях. Может быть, стоило высказать той женщине все, что вы думаете о ее ужасных отношениях, уже на 5-й встрече, а не на 15-й. Еще одна опасность. Они могут расстраиваться, если не видят перемен в людях, которым служат. Так как у вас с даром увещания, спрашиваете ли вы себя, как это исправить, как помочь этому человеку расти? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – щедрость. Это сверхъестественная способность зарабатывать деньги, мудро ими распоряжаться и вкладывать их в дело Божье радостно и охотно. Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим даром задают вопрос: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?» Здесь ключевое слово «дать». Оно может относиться не только к деньгам, и все же главным образом касается финансовой сферы. Такие люди отличаются щедростью. В 12 главе послания к римлянам сказано: «Раздаватель ли, раздавай в простоте». В оригинале использовано слово «хаплос», что означает «смотреть в одну сторону». Качество этих людей – они не любят быть на виду, они любят жертвовать анонимно, они любят смотреть в одном направлении, им важно знать, какую прибыль принесет их вложение. То есть они хотят знать: «Хорошо, я дал вам 10 тысяч долларов на это или на это, вы это сделали? Если нет, в следующий раз я дам деньги кому-то другому». Эти люди терпеть не могут давление, они нюхом чуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть или развести. Они умеют зарабатывать деньги, они мудро ими распоряжаются и видят, куда их стоит вложить. Они могут сразу сказать: «Ага, на такую-то сумму мы сможем сделать то-то и то-то». Вот основные качества людей с даром щедрости. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Ведь явно этот дар бывает и в странах третьего мира. Может быть, вы живете на Гаити, и все, что у вас есть, это 2 кокоса, но вы готовы отдать 1,5 из них. Опасности, связанные с этим даром. Его обладатели могут быть склонны к гордости. Это отражается в мемориальных досках. Это здание было построено на деньги, пожертвованные господином таким-то. Всякий замечательный дар связан с какой-то опасностью. Может быть, вам очень хочется, чтобы люди узнали, как много вы пожертвовали? Конечно, вы, как человек интеллигентный, не станете кричать об этом с колокольни, но найдете другие способы, чтобы не подумали, будто вы самовлюбленный глупец. Еще одна опасность – это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также склонность судить о других по их материальному положению. То есть вы начинаете смотреть на других со своей позиции.
Этот парень с даром служения, он работает на одном и том же месте уже 11 лет. Ну и ну, он, конечно, прекрасный человек, но его машина настоящая развалина. И он еще возит в ней своих детей. Да это же опасно, это же так просто. Начни откладывать деньги, отдавай десятину, приведи в порядок свои финансы. Да что с ним такое, в конце концов? Они просто с ума сходят, когда видят безалаберность в финансовых вопросах. Потому что для них это самое естественное, что может быть, управлять своей жизнью. Есть ли у вас этот дар? Да? Нет? Возможно. Следующий мотивационный дар – лидерство. Это сверхъестественная способность замечать, что должно быть сделано, устанавливать цели, а затем заинтересовывать, направлять, мотивировать людей в деле служения. Это способность координировать действия других ради достижения общих целей. Люди с этим даром спрашивают, какова цель? К чему вы хотите прийти? Покажите мне мишень, в которую вы целитесь. И еще они всегда спрашивают о результатах. Хорошо, вы говорите, что делаете то-то и то-то. Это прекрасно. Но покажите мне, чего вы достигли? Какова ваша цель? Человек с даром лидерства – это тот, кто задает направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди». Это способность вести, распределять обязанности. Такой человек берет дела на себя. Ему нравится ответственность. Он хочет, чтобы последний бросок в игре принадлежал ему. И если он промахнется, что ж, главное, чтобы мяч был у него в руках. Когда наступает затишье и ничего не происходит, или когда все не организовано, человек с даром лидерства не может этого вынести. Он делает шаг вперед и говорит, ладно, раз никто этим не занимается, вот что я вам скажу. Мне кажется, у вас хорошо получается то-то и то-то. Вперед! Разрабатываем план. Вот наша задача. Давайте выполним ее за полтора месяца. Вы все согласны? И все кивают, да, конечно. И как мы раньше до этого не додумались? Это именно то, что нам нужно. Вот кто такой лидер, тот, кто стоит впереди. Это человек, способный видеть, как соотносится одно с другим, чего нужно достичь и как это сделать. Он умеет организовать людей и задействовать их сильные стороны. Опасность состоит в том, что такие люди могут использовать людей для достижения собственных целей. Другая опасность в том, что данная им власть делает их гордыми или нахальными. Кроме того, иногда они могут упустить из виду суть проекта, думая об одном – «Я должен это сделать! Я должен это сделать! Я должен это сделать! Мы должны построить это здание! Мы должны построить это здание!» «Ну давайте же, что с вами такое? Надо лучше работать! Почему вы так плохо работаете? Нам нужны еще подрядчики! Нужно вовремя начинать и вовремя заканчивать!» И тут кто-то спрашивает, «А почему мы строим это здание?» «Из любви к людям, так может, стоит начать с комитета? Ладно, это одна из опасностей». Так как у вас с даром лидерства? Да, нет, возможно. И последнее, дар милосердия. Это сверхъестественная способность находить подходящие способы, чтобы с радостью служить страждущим или недостойным людям и уберечь их от наказания или последствий, которых те заслуживают. Разве это не замечательный дар? Эти люди оказываются рядом, когда вы наломали дров. И, конечно, вы можете свалить вину на других, но, по правде говоря, вы понимаете, что это вы виноваты. Но эти люди не только хотят помочь вам, они не хотят, чтобы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Бога, правда? Это дар милосердия, желание отвратить справедливые последствия от тех, кто их заслуживает. Эти люди всегда задают вопрос, что я могу сделать, чтобы этот человек почувствовал себя лучше. Они принимают близко к сердцу боль и нужды других людей, их проблемы и печали. В оригинале название этого дара означает чувство, вызываемое страданием или нуждой других людей и подталкивающее человека к действиям. Это у него в сердце сострадание, сопереживание, стремление помочь. Качество такого человека он хорошо подмечает и распознает чувства других. Вы встречали таких людей. Например, такой человек вместе с вами присутствует на деловой встрече. Вы обсуждаете вопросы и думаете, ух ты, хорошая получилась встреча. А потом вы выходите из комнаты вместе с тем человеком, и он говорит, слушай, нам нужно молиться об этом парне, да? По-моему, встреча прошла прекрасно. Ты что, не заметил? Не заметил чего? Да у него в семье такие проблемы. Почему ты так решил? Мы же не говорили о семье, мы говорили о постройке офиса. А ты не уловил его настроение? Помнишь, он сказал то-то и то-то? А когда ты вначале мельком спросил его о семье, он сразу сник.
У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы окружающих. Они сразу ловят сигналы и пытаются помочь и проявить заботу. Эти люди не только внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям, не перепоручая это кому-то еще. Они не остаются равнодушными к рекламе благотворительных организаций, озабоченных голодающими в Африке. Они готовы служить и деньгами, но в первую очередь хотят помогать нуждающимся лично. В потенциальной опасности этим людям сложно проявлять твердость, когда это необходимо. И это в разных сферах жизни, особенно в воспитании детей. Родителям с даром милости сложно дисциплинировать детей. А еще такие люди могут обижаться на тех, кто не обладает этим даром. В церкви у них часто бывают столкновения с людьми, наделенными даром лидерства. Но Бог хочет, чтобы каждый по благодати реализовывал свой дар, чтобы лидер учился быть милосердным, а милосердный человек учился руководить. Далее. Их действия часто неверно истолковываются людьми противоположного пола. Если у вас этот дар, вам нужно проявлять осторожность. Предположим, кто-то переживает трудные времена, а вы протягиваете руку помощи. Вы женщина, он мужчина, или наоборот, этот человек думает, а он или она очень даже ничего и, кажется, проявляет ко мне симпатию. Нет-нет, я просто вижу твои проблемы, твою боль. Люди с этим даром бывают против собственной воли втянутыми в романтические отношения, потому что пытаются спасать других и вкладывают слишком много эмоций в помощь тем, кому они не должны помогать. Лучше, если в таких случаях сестры будут помогать сестрам, а братья братьям. Да? Нет? Возможно? Итак, это 7 мотивационных даров. Правильно говорят, что хороший пример стоит 1000 слов, поэтому я расскажу вам историю. Мне прислал ее один приятель, она была записана на листочке из раздаточных материалов одного из семинаров по духовным дарам, которые проводят в Калифорнии. История об официанте, который обслуживает банкет для христианских лидеров. Это пышный банкет, там стоит большой круглый стол, за которым сидят, какое совпадение, как раз 7 лидеров. У всех у них разные мотивационные дары, все они замечательные люди и, конечно, постоянно используют свои дары под руководством Духа Святого. Это грандиозный банкет. Они уже поели, уже убирают со стола, а в это время выносится десерт. Его несет очень приветливый официант, который подавал им еду весь вечер. И вот он идет с огромным подносом с десертами, а другой человек убирает со стола. Он разворачивается, они сталкиваются, бум, десерты летят во все стороны, у всех на глазах. Микрофон переворачивается, все смотрят на официанта, а тот покрыт мороженым и шоколадной глазурью. Главный выступающий, который как раз говорил речь, выглядит так, что собакам впору слизывать с него шоколад. И тут вступают в действие дары. Человек с даром пророчества поднимается и говорит, «Я это предвидел, это была ошибкой с самого начала, нельзя убирать грязную посуду и подавать десерт в одно и то же время». Его побуждение исправить официанта, человек с даром милосердия подбегает и говорит, «Не расстраивайтесь, это могло случиться с каждым, ничего страшного». Его побуждение, чтобы официант не чувствовал себя неловко. Человек с даром служения восклицает, «Давайте я вам помогу, сейчас я вытру этот крем». И он или она начинают собирать то, что упало. Его побуждение – восполнить нужду. Человек с даром учительства отступает назад. В подобных ситуациях такие люди всегда думают, что их дар самый важный. Он начинает рассуждать. Знаете, из-за чего это произошло? Вовсе не из-за того, что одновременно убирали со стола и подавали десерт. Как вам кажется, я проанализировал ситуацию и понял, что на самом деле десерты были неправильно расставлены на подносе. Это нарушило равновесие. И к тому же у официанта туфли на скользких подошвах, и у салфетки недостаточно цепкая поверхность, его цель – понять причину, почему это случилось. Человек с даром увещания просто встает и говорит, «Эй, у меня есть идея, почему бы в следующий раз вам не принести десерт вместе с основным блюдом?» Его мотивация – просто исправить это на будущее. Человек с даром щедрости оглядывается по сторонам и говорит, «Так, что мы имеем? Испорчен один пиджак, один микрофон, один ковер. Мы арендовали эту церковь, поэтому должны оставить все, как было. Вот что я вам скажу. Я точно не знаю, как все это исправить, но если вы хотите продолжить свою речь, я дам вам свой пиджак, а вам куплю новый костюм. И знаете, это очень хорошая церковь, но им давно пора поменять ковер. Я пожертвую на это $5000».
Его побуждение – пожертвовать деньги на восполнение нужды. И, наконец, у нас есть еще человек с лидерским даром. И по мере того, как все это происходит, он выходит вперед и говорит: «Эй, Дима, найдите-ка швабру. Соня, помогите Маше собрать все с ковра, а вы принесите нам еще десерт. А мы пока уберем. За 15 минут мы справимся». Я убежден, что Бог дал каждому из присутствующих один основной мотивационный дар. Кто из этих семи персонажей наиболее вам близок? Если бы вы сидели за этим столом, какова была бы ваша естественная реакция? Что бы вам захотелось сделать или сказать? Выберите один или два дара. Ведь вы Божье творение, вы произведение искусства. Бог дал вам различные дары, различные краски, которыми Он по благодати хочет рисовать картины в жизни других людей. И если вы считаете себя такой кистью, а Бог хочет, чтобы вы были такой, то, во-первых, вы и сами расстраиваетесь. А во-вторых, подумайте, что происходит в теле Христовом, которому нужен ваш дар лидерства или милосердия, или увещания. Вам нужно осознать, что существуют основные мотивационные дары, которые воплощаются в различных действиях на различных этапах вашего личностного роста и развития служения, к которому вы призваны. На следующей неделе мы поговорим о том, как вы можете развивать дары служения и в каких формах эти дары проявляются в теле Христовом. Вот что я вам скажу. Бог хочет, чтобы вы совершали добрые дела, которые Он приготовил для вас еще до сотворения мира. И я вам обещаю, что если вы будете это делать, вы получите в своей жизни два «Р» – невероятную радость и невероятные результаты. Вы случайно не заметили, что мы сегодня многое узнали о Слове Божьем, но при этом один человек получил массу удовольствия? Без всякого стеснения, я отлично провел время. И знаете почему? Потому что я делал то, для чего меня создал Бог. Я не какой-то особенный. Я не умнее, не важнее, не праведнее других. Просто я понимаю, что это то, для чего я создан. И я мечтаю, чтобы вы узнали, для чего созданы вы.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили, они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных,
Вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы. Мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных. Потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так

там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны.

Сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции и правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары, пророческие дары, исцеления. Очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Но и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Что, ну, с ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он на личные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который, Бог через него великие чудеса совершал, людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... к нему пришел вот этот пастор. И его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью,
приступ случился у дочери

президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал: «Господин, вам нужен вот тот священнослужитель». Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали: «Не беспокойте пастора, не беспокойте». Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит: «Я уже готов». Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал: «Где моя дочь?» Он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит: «Как твои дела? Вы строите церковь?» У них же, ну, большая церковь. Он говорит: «Ну, потихоньку», говорит. И он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них, ну, заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит: «Ну, как у вас строится?» Он говорит: «Ну, потихоньку, стройка большая». Он тогда, президент, ну, Гамаль, он позвал своих сыновей и говорит: «Слушайте, откройте свои там сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь». Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит: вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И Он говорит, однажды его спрашивают: «Ну, а кто ты, вот, какой ты?» Иоанн спросил, да. Иисус говорит: «Идите, скажите, вот какой я?» И мы знаем, какой Иисус. Он говорит: «Слепые прозревают, хромые ходят». Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, Он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, Он пошел быть в уединении. Но люди бросились за Ним. Они пошли к Нему. И Он увидел их, написано, жалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня. Мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае праведное выражение, то есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаются, улицами, может быть, даже покаются, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать.
Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви, это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала. Она расстроилась. Она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтобы ты подавился. Когда она пришла домой, ребенок был мертвый. Он подавился молоком матери. И это трагично. Но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все... Весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма, Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа, работа церквей, работа

работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами. То Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благое, то есть юбилейный год. Сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму. Он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он ему говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей в покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца.
Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей,

вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертв, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего. Это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях. Он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать. Значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России, друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли. Почему Господь и дал Евангелие язычникам? Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам. С Кифом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что Он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться. Мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли. Даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок. Вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви. Вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное. Мы

проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего. Это не было ее инициатива, но они вот послушались. Батюшка пришел, сказал, ну, сказал плохо о нас. Тогда еще 91-й год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз. Потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот, ну, остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять. Смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет. Говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников. То есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем. Он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так. Когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении. Будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. «Иди работай, виноградники мои». Он говорит, «Не хочу». Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. «Раскаявшись, пошел». Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, «И мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие». Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что «И потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись». Смотрите, вот такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись.
Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить, тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 12. Лучшая. Последние выпуски путешествия в историю были созданы в земле, которая когда-то называлась Малая Азия. Это современная Турция, о которой мы немало рассказали. Земля, где Восток встречается с Западом. Мы узнали многое об истории раннего христианства и историческую обстановку, в которой оно зарождалось почти 2000 лет назад. Я мог бы сказать, что Турция — это другая святая земля. Но наше путешествие началось еще до того, как мы прибыли в Турцию. Первые 6 передач прошли в Риме и Греции. И мы увидели, как древние Римская и Греческая империи повлияли на развитие западного мира и положили основания для прихода христианства, которое, в свою очередь, повлияло на развитие и создание западной цивилизации, в которой мы живем сегодня. Я Дэйв Стоц. Это моя монтажная. Место, где творится магия. Хочу просмотреть лучшие моменты предыдущих 11 эпизодов «Путешествия в историю». Я уверен, что сейчас на вашем лице улыбка. Ох ты. Мы начинали в том месте, которое называют «Вечный город Рим». Изначально Рим был построен на 7 древних холмах вдоль реки Тибр. Если забыть мое умение теряться на своем смарткаре, в Риме было просто здорово. Простите, извините. Моим самым любимым моментом программы стали воспоминания о мифической, но все равно важной истории основания Рима. Привет, ребята. Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, но событие окружено мифами и легендами. Вы поймете, что я имею в виду. Легенда рассказывает о братьях-близнецах Ромул и Рем, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой и противный царь Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие?» Неужели он хотел нас убить? В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. Молоко! Кому молоко? Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм. Да, Рому, вкусно. 2%? Не знаю. 100% вкусное. На самом деле, они этого не говорили. Итак, два брата выжили, благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рема смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Понимаете связь? В нашей программе мы часто так поступаем. Вначале я немного шучу, а потом говорю о серьезных вещах. С Палатинского холма, где я разыграл сценку о Реме и Ромуле, можно увидеть Колизей. Каждый раз, когда я посещаю Колизей, я удивляюсь его размером и невероятной архитектуре. Но в первую очередь, его истории и неслыханной жестокости, которая происходила внутри. Вот небольшой отрывок из нашей передачи о Колизее. Мы уже говорили о римских гладиаторских боях, но то, что происходило здесь на самом деле, просто сложно представить. Например, во время 100 дней церемонии коронации были заколоты более 5000 животных и 2000 гладиаторов. В другом случае император решил увенчать победу особыми играми, в которых погибли 9000 гладиаторов и 11000 диких животных. В другом примере более 100 львов были брошены на арену для кровавого зрелища. Император Клавдий известен тем, что заполнял все это поле гладиаторами и приказывал им начинать убивать друг друга как можно скорее.
Перед тем, как размышлять, каким образом эти развлечения стали такими популярными, я должен отметить, что довольно многие эксперты указывают, что эти побоища значительно уменьшили некоторые группы животных. А в некоторых местах Римской империи они были полностью уничтожены. Дикие лошади, медведи, львы, крокодилы, носороги, бегемоты, слоны закупались лишь для того, чтобы их убили на арене на радость толпы. В тот период в Месопотамии исчезли львы. В Нубии на грани исчезновения оказались бегемоты. Из Северной Африки похитили последнего слона, а толпе все было мало. Пролитие человеческой крови было еще более ужасным. Людей заставляли сражаться, заключенных отдавали полуголодным диким зверям. Распятия, гладиаторы, битвы людей против зверей — все это было частью магнетизма Колизея. Сражение начиналось с того, что гладиаторы провозглашали императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя». И смерть действительно ждала большинство из них. Когда гладиатор ранил противника, он смотрел на императора, который один решал, кому жить, а кому умереть. Либо поднимал большой палец вверх, или опускал вниз. Приговоренный к смерти уже не имел пощады. Но кем же были эти гладиаторы? Чаще всего это осужденные пленные, рабы и преступники, которым было нечего терять, но была возможность

0: перед толпой. Потом их крюками тащили с арены через небольшие ворота, которые носили имя римского бога смерти. И скидывали в безымянную могилу, которая за столетия приняла тысячи тел. Это вызывает вопрос, на самом ли деле христиан бросали на съедение львам в римском Колизее? Древние историки не утверждают конкретно, но они говорят о несчетных местах в Римской империи, где христиан и иудеев казнили как преступников на потеху толпы, потому что их считали врагами государства. Те же историки говорят нам, что римских преступников бросали диким зверям в Колизее. Так что вполне возможно, что среди этих преступников были и мученики, которые умирали, потому что были последователями Христа. Имя апостола Павла звучит почти в каждом эпизоде путешествия во время. Политическое и культурное влияние этого человека и его послания невозможно оценить. Но в Афинах даже Павел не мог ожидать, какой эффект вызовет его знаменитая проповедь на холме Марса перед собранием под названием «Ареопаг». Но чем был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда Римская империя, которая постоянно расширялась, поглотила Грецию, Ареопаг уже действовал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но Деяния 17 также говорят, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный, красноречивый иностранец пришел в город и рассказывал о воскресшем человеке, который был Божьим сыном, это мгновенно было принято как что-то новое и необычное. И вскоре Павел защищал эту новую, радикальную идею перед любопытным, но недоверчивым Ареопагом. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Так Павел начал свое обращение на холме Марса. Также сказал, что они видели множество объектов поклонения по всему городу и жертвенник, посвященный неведомому Богу. Возможно, для них это была попытка примириться с Богом, которого случайно пропустили. Павел хотел обратить их внимание к тому, что есть что-то выше и больше нас, что достойно поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, в своих бесконечных языческих ритуалах они искали единого Бога, который был явлен в Иисусе Христе, как сказал Павел, хотя Он недалеко от каждого из нас. Возможно, там, на этом огромном куске мрамора, Ареопаге, в тени Парфенона, что поднимался над Афинами, Павел произнес одно из важных замечаний, которое заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов и афиняне, они были чрезвычайно религиозными. Бог, которого они называли неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком, потому что христианская вера основана на послании, которое направлено на одну личность. Слова Павла, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, были прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного истинного бога. А теперь мы посмотрим на... Простите. Да. О, вы подготовили кадры со мной. Я никогда не устаю смотреть на себя. Конечно. Здорово. Давайте. Их посадил в корзину злой, противный и гадкий царь. Он решил испортить нам каждый дубль, который мы пытаемся снять. Не давал провозить внутрь продукты и не разрешал людям выходить наружу. И плевал на все вокруг. Тит. Ты умрешь как камень.
1: Как камень?
0: Ты умрешь как собака.
1: Как собака?
0: Да, собака.
1: Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Их село было обречено. У них было село под названием Твинки. Они водили вокруг него хороводы и бросали туда инжир. Давай-ка возвращайся.

Все к делу, приятель, хорошо? Мехмед. Мехмед. Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Нет. Мехмед сокрушил защитников города. И город. Такие как Сократ, его ученик Платон и его учениарис. Роскошная процессия важных персон, команд. Роскошная процессия важных... Этот огромный эфесский амфитеатр вмещал более 24 тысяч огромных существ. Привет, приятель. Я сдаюсь. Ты победил. Я ухожу. Он представляет 5 основных регионов мира. Америку, Азию, Арктику. Нет, этот не входит. Эй, ребятки! Многие из них строили сотни лет, а это место 5 лет, 10 месяцев, 4 дня. Отдай букашка. Ладно, я не хочу проблем. Когда я приехал в Турцию, она оказалась совершенно иным миром. А мое исследование древней Смирны, одного из важных городов, о которых вы слышали, происходило рядом с местом, где принял мученическую смерть за веру один из отцов церкви Поликарп. Его история стала для меня вдохновляющим рассказом о смелости и убеждениях. Поликарп родился в 70-м году нашей эры, и в ранние годы он уверовал во Христа. Позже он обучался у самого апостола Иоанна, а также у других людей, которые были вместе с Иисусом Христом во время его земного служения. Поликарп общался с очевидцами Иисуса, а апостол Иоанн назначил его епископом Смирнским, кем он и служил верно многие годы. В то время, когда правил римский император Марк Аврелий, христиан стали преследовать еще сильнее. В 156 году нашей эры римские солдаты схватили и привели Поликарпа к местному проконсулу в Смирне. Его заставляли произнести фразу «Император Господь» и воскурить благовоние статуи императора. Говорили, что это избавит его от мук и смерти. Его отказ разгневал кровожадную толпу. В послании Смирской церкви к другим церквам сказано, что затем Поликарпа притащили к месту казни. И с небес раздался голос, который услышали все верующие. «Мужайся, Поликарп, и подвизайся великодушно». Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз предложили отречься от Христа. Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким: 86 лет я служу Христу, и Он ничем не обидел меня. Как же я могу хулить моего царя, спасшего меня? Затем Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь. Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра, и попросил только привязать его веревкой, а не прибивать к столбу. Когда Поликарп произнес свою последнюю молитву, зажгли огонь. Толпа была в изумлении. Все увидели, что языки пламени кружили вокруг святого, не касаясь его тела, словно его защищала стена из ветра. Тогда палачам приказали пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя. В Писании сказано, что когда они это сделали, кровь, которая текла из ран Поликарпа, погасила пламя. И самый почетный из ранних отцов христианской церкви умер. Его жизнь и смерть были живым доказательством веры, которая пребывает уже 2000 лет. Но смерть Поликарпа зажгла встречный огонь. Его убеждения и свидетельства вдохновили и придали смелости тысячам святых после него. Он — живой пример того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Лично для меня самым ярким моментом стало зрелище заката в древних Колоссах. Через это я осознал силу идеи. Ведь именно идеи, подобные тем, что находились в посланиях в этот небольшой город, полностью изменили мир. Хотя на первый взгляд это были два незначительных письма.

Есть несколько обломков колонн, остатки различных сооружений, которые встречаются по пути в древние Колоссы. Удивительно, но мне была приятна мысль, что этот город, который лежал нетронутым глубоко под землей, стал получателем не одного, а двух новозаветных посланий. Документы, которые обозначили это место как одно из самых влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах. Он отправил туда Епафраса, который сделал это. Когда Павел находился в заключении в Риме и узнал, что в Колоссах действуют лжеучителя, он решил написать колоссянам послание, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения сейчас утеряно, но его можно восстановить на основании того, что написал Павел. Он писал против того, что он называл пустой философией и обольщением, которые проникли в Колоссы через то, что посеяли разные народы. Павел учил, что истинная философия Христова. В нем сокрыты все сокровища, мудрости и знаний. Должно быть, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Многие исследователи считают, что в Колоссах могли быть ранние семена лжеучения под названием гностицизм. Слово «гностицизм» происходит от греческого слова «гностикос» и означает «благознание», что предполагало особый элитный класс людей, которым был открыт тайный путь к высшему знанию. Гностицизм также учит, что все духовное — это благо, а все материальное — зло. Лжеучителя говорили колоссянам поклоняться ангелам и почитать их выше самого Христа, также отвергать некоторые виды пищи и праздники. Поступая так, они станут лучше, как христиане. Послание колоссянам учит одной самой важной и радикальной идеи. В новом сообществе христиан для Бога нет различия между людьми. Павел говорит, нет ни иудея, нет еллина, ни обрезанного, ни необрезанного. Даже рабы и свободные имеют одинаковую позицию во Христе. Он полностью отвергает мнение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. Павел говорит, что во Христе мы все равны перед Богом. Район Каппадокии. Без сомнения, был самым необычным местом, что мы посещали в путешествии в историю. При его необыкновенном ландшафте более всего запомнил то, что мы обнаружили под землей. Удивительные подземные города Каппадокии. Я не забыл сказать про подземелье. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на десятки метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. В поисках убежища от гонений ранние христиане пришли и поселились в этих подземных помещениях. Затем они невероятно их расширили. Некоторые из этих жилищ не больше студенческой квартиры из одной или двух комнат. Другие подобны большим усадьбам, в которых можно поместить до 10 тысяч человек. В этих маленьких, высеченных комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток. И они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выходили на поверхность земли. Эти вентиляционные отверстия прятали на земле среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта. Она доставляла свежий воздух на разные уровни, а также служила для связи между уровнями. И не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Также эту шахту использовали как систему доставки, лифт для передачи провизии на разные уровни. Наверх из подземных городов они поднимали мусор, а вниз спускали провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным.
поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь можно заблудиться. У меня было ощущение, что я натолкнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, чтобы создавать эти подземные города. Вы не представляете, сколько весит ведро камней. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали породу и камни, которые они отсекали, клали в ведра, а затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. Помните, что христиане жили здесь не для того, чтобы избежать излучения из-за постоянной враждебности римлян, а позже и мусульман. Это была единственная возможность выжить. Чем дольше я обследовал это место, тем больше я понимал цель этих построений. Древние хиттеи, которые построили первые уровни еще до того, как пришли христиане, собирались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их цель была создать недоступную подземную крепость. Это самые интересные моменты нашей программы, которые уводят нас к корням западной цивилизации. Но также важно проследить, куда они устремились оттуда. Греки принесли философию, логику и демократию. Римляне внесли более практический вклад — планирование города, экономия и календарь. Бесконечное развитие инженерии и архитектуры. Элитный класс — республика и правительство. Затем пришло христианство и открыло новую систему ценностей — достоинство каждого человека и равенство всех. Новая основа для этики и морали, основанная на жизни и учении Иисуса Христа. Безусловно, в следующие тысячелетия были свои взлеты и падения. История проходила средние века, возрождение, протестантскую реформацию и просвещение. Все это повлияло на европейское общество и культуру. Однажды, в 1620 году, 102 храбрых пилигрима подняли паруса и направились в новый мир. Это стал новый большой шаг в западную цивилизацию. Наше путешествие в историю западной цивилизации привело в новый мир, в Америку. Ее основатели были собраны уникальным образом. Они послужили истории западной цивилизации и взяли лучшее у древних греков и Римской империи и стали строить на христианских ценностях. Когда колонии получили независимость от Англии, отцы основателей стали строить твердое основание для свободы. К счастью, многие из этих людей тщательно изучали историю. Они знали, какие недостатки и пороки приводят к падению империи. Основатели Америки хорошо понимали опасность для того, кто использует власть незаконно, кто позволяет коррупции завладеть его душой. И это часто наблюдается в истории человечества. Америка воистину стала новым миром. Это был шанс начать все заново, построить страну на идее, как сказано в Декларации независимости, где все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными правами. Конечно, Америка не всегда жила согласно этим понятиям. Но характерная черта сильной страны — это несовершенство, но готовность учиться на своих ошибках. Смиренная верность не только наследию своих отцов, но идеалам, укорененным в истине. Западная цивилизация привела к рождению этой страны. Наши основатели смогли построить Америку, потому что поняли прошлое. Сегодня мы распорядители даров, которые они нам передали. Ценим ли мы их, защищаем, сохраняем, или мы их игнорируем? Ответ на этот вопрос станет нашим вкладом в историю, нашим наследием. Я Дэйв Стоц. Спасибо, что были со мной в путешествии в историю, в котором мы обратились к корням западной цивилизации. Увидимся в следующий раз. Путешествуйте осторожно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцом.

Позвольте мне вас спросить, где еще вы найдете полчаса, посвященный ничему другому, кроме хороших вестей? Добро пожаловать на Gospel в Америке. Может, вы уже видели нас раньше, но если это ваш первый раз, позвольте мне вам сказать, что это перекресток евангельской музыки, традиционной, кантри, рок и любого вида музыки Gospel. Наша первая гостья сегодня сейчас подбирает материал для нового альбома, и она не новичок в бизнесе записей. Она занимала место номер один 5 недель, и ее последний сингл попал на Report Gavin, это таблица музыки кантри. Она много выступает этим летом, и, может быть, вы увидите ее на концерте. Ее недавний альбом называется «Не позволяй солнцу зайти». И она здесь, чтобы спеть ее популярный сингл «Простреленный в руку». Вам это понравится. Итак, Кристина Дон.

Кристина Дон, тебе нужны ямочки на щеках. О, меня всегда дразнит, ты такая миленькая. Знаешь, эта песня, которую ты спела, она может быть и о Господе, или о человеке здесь на земле. А о ком ты считаешь эта песня? О ком ты вообще поешь? Я пою больше о Господе. Я исполняю положительную музыку, и я хочу, чтобы музыка нравилась всем людям и всем возрастам, неважно какой расы. Бог сказал идти в мир и служить не только церкви, и я хочу достичь людей в мире. И я думаю, что это хорошо, что песни вроде как подкрадываются к тебе. И ты думаешь, это прекрасная песня о любви. Знаешь, моя дочь Дебби записала песню «Ты освещаешь мою жизнь». И хотя она и была не написана как евангельская песня, она записывала ее для Господа. И людям она нравилась как лирическая песня, тем, у кого мало духовной чувствительности. Я хочу тебя спросить кое-что. Многие женщины не любят говорить о возрасте. И в наше время очень трудно, смотря на женщину или девушку, узнать, сколько ей лет, или догадаться. Если ты не возражаешь, сколько тебе лет? Мне 19, скоро 20. Я это знал. Ты еще подросток. Расскажи мне, как же девушка из города Покипси, штат Нью-Йорк, оказалась в старейшей компании звукозаписи Door Knob Records? Как это вообще произошло?

Как такое получается? Это очень длинная история, но я постараюсь покороче. Мы делали встречу в Гриффине, Джорджия. Кто мы? И я гастролировала с людьми из Outreach. Это христианская организация? Да. И один вечер был отменен, и мы решили поехать в Нэшвилл. Мы там раньше никогда не были. И мы пошли в гостиницу Opryland, потому что было время Рождества, там было просто прекрасно. И мы шли по коридору, и там была радиостудия. И кто-то пел песни «Удивительную милость». Я всегда пою «Удивительную милость», так что я остановилась и послушала. И потом мы пошли в ресторан. Мы пошли туда, и женщина, которая была со мной, сказала, «Нам не следует идти в это место». И мы пошли в другой ресторан. И она сказала, «Господь, если мы должны вернуться в первый ресторан и поговорить с людьми, которые были в радиостанции, пусть этот ресторан будет закрыт». И когда мы подъехали, туда свет погас. И тогда мы вернулись в первый ресторан, и мы познакомились с Джином Кеннеди из Door Knob Records. И он подписал с нами контракт. И я записал альбом с Door Knob Records «Не позволяй солнцу заходить». И вот так все и началось. Какое совпадение! Да, история намного длиннее, но я ее сократила. Я попросил тебе рассказать, потому что многие люди не только интересуются, как такое происходит, но также есть много молодых людей, которые хотят петь для Господа или сделать карьеру в музыке. И когда они спрашивают меня, я говорю, пусть Бог будет вашим агентом, потому что Он может открывать двери, Он может создавать возможности, какие ни один агент на земле не может. И Он может повести вас в направлении, о каком вы и не думали. Но если он будет вашим агентом, то это будет благословение, это будет прекрасно. И в твоем случае он услышал зов твоего сердца, он дал тебе способности, и ты сейчас в таблицах популярности по всей стране. И у тебя возможность петь для него, и у тебя также есть карьера. И я хочу спросить, что ты споешь для нас сейчас? Эта песня на следующий выпуск. Она выйдет скоро и называется «Скажи это сейчас». Итак, Кристина Донн.

Отлично, Кристина, Кристина, Дон. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес у меня на груди. Вы думали, что это татуировка? Нет, это наш адрес. Пишите мне и дайте мне знать, какие исполнители вам нравятся и какой вид музыки gospel вы предпочитаете, потому что это перекресток евангельской музыки и перекресток каждого выражения музыки gospel. Так что пишите мне, и тогда вы станете участником нашей лотереи, которая проходит часто. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет исполнителей на Gospel Америке. И мы получаем записи от артистов и делимся ими с вами. Так что вы можете получить запись одного из наших исполнителей. Так что не говорите, что я не говорил вам об этом. Два сингла нашего следующего гостя наверху таблицы популярности. Он также написал много хитов. И также он знаменитый и уважаемый инструменталист. И нет ничего лучше здесь, в Нэшвилле. Он играл со многими знаменитыми артистами, и его новый альбом «Последний штрих» уже почти готов. И этот человек здесь с нами, чтобы спеть о Боге. Итак, дамы и господа, Бадди Хайетт.

Я бы ни за что не пропустил этот выпуск «Gospel в Америке». Я люблю все виды евангельской музыки, и я хотел соединить различные выражения музыки «Gospel» в разной форме, словно на перекрестке. И мы назвали эту передачу «Gospel в Америке». И, конечно, мы ждем вашего ответа. Дайте мне знать, какие артисты и какая музыка вам нравится больше всего, и мы пригласим этих артистов на передачу. И я говорил вам, что взамен на вашу почту мы проводим небольшую лотерею. Мы собираем записи различных артистов, которые были на нашей программе, и мы посылаем их людям. И кто знает, если вы напишете мне, может быть, мы вытащим ваше письмо и пошлем вам компакт-диск или кассету.

И, может быть, это будет вот это. Она называется «Величайшие гимны». И это моя коллекция песен, которые я записывал на протяжении последних 40 лет. Хотя я и записал много других видов песен, евангельская музыка всегда была моей любимой. Песня, которую я собираюсь спеть для вас, возможно, величайший гимн всех времен. Может быть, вы прошли к алтарю, когда пели эту песню, когда было приглашение к принятию Господа. Апостол Павел в послании к евреям говорит, что мы можем прийти смело, мы, верующие, прямо к трону царя, без страха. Так что я записал этот альбом, и эта песня как раз в этом альбоме. В этой песне я и мои музыканты приглашаем вас пойти с нами к трону царя. И давайте пойдем прямо сейчас к трону и будем петь прославление царю прямо такими, какие мы есть.

Вот я, Господь. Я предстаю перед Тобою голый и дрожащий, и недостойный. Но я люблю Тебя, Иисус. Я прихожу сейчас во внутренний двор, в Твое святилище, чтобы преклонить колени перед троном. Твоя кровь позволила мне войти в святую святых, и я славлю Тебя, Господь, с музыкантами, и пою о моей любви и глубокой надежде и нужде в Тебе, и я пою в духе и с пониманием. Прими мое восхваление, Иисус, и позволь мне восхититься Тобой.

0: У нашего гостя в студии умирает дочь, а потом воскресает. Об этом в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Кари Блейк. Кари попали в руки записи с учением человека по имени Джон Лейк, который жил в первой половине 20 века. Кари, расскажите нам об этом человеке.
2: Какое-то время он жил в Южной Африке и основал там служение под названием «Комната исцеления». В то время было констатировано свыше 100 тысяч исцелений.
0: Минуточку. Вы слышали? Он сказал 100 тысяч чудес, 100 тысяч документально подтвержденных исцелений. А что же произошло в больницах?
2: Они начали закрываться.
0: Вы это серьезно?
2: В одной больнице, которая закрылась, ежедневно исцелялось по 200 человек, за которых молились служители. В это число входили лишь те, кто исцелился сразу. На самом же деле молились за значительно большее число людей.
0: Знаете, я пришел к выводу, что если у Бога есть нечто уникальное для жизни какого-то человека, то почти всегда происходит событие, как правило, в раннем возрасте, которое ставит под угрозу его жизнь.
2: Да, это правда.
0: А с вами, когда это случилось? Когда вам было 18 месяцев?
2: 17.
0: Совсем младенец. Что произошло? Ваш отец выезжал из двора.
2: Да, он давал задний ход и не видел меня. Я там оказался без присмотра. И машина зацепила меня так, что моя голова оказалась между колесом и кузовом. Мне полностью оторвало правое ухо. Вся кожа между правым и левым ухом была срезана. Ее свело вниз, прямо поверх моих закрытых глаз. Мой дедушка выскочил, схватил меня на руки, подобрал мое ухо и отвез меня в больницу. Врачи сказали моим родителям, что нет никакой надежды. Посоветовали купить гроб и готовиться к похоронам. И тогда моя мама в молитве посвятила меня Господу. Операция продолжалась почти 6 часов. У меня было 172 шва. Время от времени кто-то появлялся из операционной и что-нибудь говорил. Сначала они сказали: «Он вряд ли выкарабкается». А мама сказала Богу: «Он твой, Господи, я воспитаю его для тебя, я посвящаю его тебе. Пусть он останется жив». Через час они опять выходят и говорят: «Похоже, он будет жить, но останется неподвижным и неразумным». Они вернулись в операционную, а мама молилась. Она говорила: «Господь, для твоей славы, пусть он будет живой и нормальный». Примерно через полтора часа они опять выходят и говорят: «Он еще не потерял рассудок. Видимо, мозг не задет. Ни в чем нельзя быть уверенным. Даже если он выживет, у него не будет волос, и он будет глухой на правое ухо».
0: Я смотрю на вас и вижу, что вы прекрасно слышите. А какие у вас роскошные густые волосы? Позавидуешь. Итак, у него никогда не вырастут волосы, и он никогда не будет слышать правым ухом, которое его пришили. А как реагировала на это ваша мама?
2: Она продолжала молиться: «Бог, это должно быть либо все, либо ничего». В последующие годы она сама учила меня читать. Я не ходил в детский сад. Еще до того, как я пошел в первый класс, она учила меня читать по Библии. Вместо того, чтобы самой читать мне на ночь, я читал ей перед сном. И до 6 или 7 лет я даже не подозревал, что некоторые выражения из Библии являются устаревшими и что так уже не говорят. А когда мне было 17 лет и я служил в военно-воздушных войсках, Бог призвал меня согласно посвящению моей мамы. Я откликнулся на этот призыв к служению. Я оставил воздушные силы и начал проповедовать Евангелие.
0: А потом заболела ваша дочь. Расскажите об этом. Расскажите подробнее.
2: Моя первая дочь родилась с так называемой эмангиомой. Это опухоль. При ее рождении она была величиной с мой кулак. Она была на языке, и поэтому язык не помещался во рту и вываливался наружу. Это было жуткое зрелище. Даже для родителя. Хотя мы, конечно, любили ее, но когда мы все вместе выходили в торговый центр...
0: То есть вы несли служение, которое требует исключительную веру в исцеление. И при этом у вас у самих была такая дочь. Когда вы появлялись на людях...
2: Мы заказали ей специальный капор, который закрывал язык. Представьте, мы все вместе находимся в торговом центре, и вдруг она стягивает этот капор, и люди буквально шарахаются в сторону. Это были ужасные минуты. Когда ей исполнилось 3 года, она заболела воспалением легких и скончалась за день до Дня Святого Валентина в феврале 1981 года.
0: Но вы же верите в чудеса.
2: Да, конечно. Мы получили хорошее учение. Мы все слышали о том, что Иисус исцелял, воскрешал из мертвых, изгонял бесов. Это было верно тогда, это верно и сейчас, поэтому я схватил телефон и начал звонить самым известным служителям. Если я их назову, вы все их знаете. Я отчаянно пытался найти кого-нибудь, кто бы помолился молитвой веры и воскресил мою дочь. Но каждый раз, когда я дозванивался, я попадал на секретарей. Мне отвечали: «В данный момент мы не можем побеспокоить служителя». И всегда находился какой-то предлог для отказа. Все это меня страшно угнетало. Однажды я ответил: «Держу пари. Если бы я выписывал чек на 25 тысяч, то сразу бы нашлось время».
0: Видимо, вы были в полном отчаянии.
2: Да, я был в отчаянии. Мы похоронили нашу малышку в 1981 году, в день Святого Валентина. И в тот день я поклялся Богу. Когда я так нуждался в помощи, вокруг не нашлось никого, я поклялся, что отныне буду оказывать такую помощь любому, кто будет в ней нуждаться. Мы стали активно действовать в служении исцеления. При этом мы пытались найти истину об исцелении. Мы не стремились к каким-то внешним эффектам, но искали истину о божественном исцелении.
0: Когда ваша дочь умерла и не была воскрешена, как описывает Библия, почему вы не сказали себе: «А может, все это неправильно? Может, мне просто бросить все это дело, пока не поздно?»
2: На самом деле, многие так и думали, что мы бросим служение, что мы вообще уйдем.

0: идем от Бога. Но мы знали, откуда эти мысли. Мы знали, почему она умерла. Я хочу быть с вами честным до конца. Долгие годы я носил в себе чувство вины. Ведь если бы я был готов тогда, если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, наверное, я смог бы что-то сделать.
1: Ну хорошо. А ваша

0: выставила ее и упала лицом вниз со второго этажа на бетонную площадку. На лету она пыталась смягчить падение и приземлиться на руки. Я в это время сидел на кухне за столом, читал Библию. Я увидел боковым зрением, как что-то упало, но я не знал, что это было. Я думал, может быть, это кукла или что-то в этом роде. Поэтому я пошел посмотреть, и когда я вышел, то увидел, что моя дочь лежит лицом вниз на бетонном полу. Она выставила руки вперед, и они все еще были в этом положении. Она лежала лицом вниз. Ее нос был вдавлен внутрь, а от удара зубы вошли обратно в десны. Когда я взял ее на руки, в ее теле совсем не было жизни, она не дышала, сердце остановилось.
1: Давайте прервемся на этом. Когда мы вернемся к рассказу Карри, то узнаем, что изменилось со времени первой смерти его дочери до того момента, как это случилось опять. Оставайтесь с нами.

0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Кари Блейк. Его первая дочь умирает. Дьявол покушается на жизнь второй дочери. Наконец, умирает третья дочь. Она действительно умерла?
1: Да, она была мертвая.
0: Она упала.
1: Второго этажа, с высоты 10 метров, мы потом измерили.
0: Как же вы чувствовали, у вас умерли обе дочери?
1: Когда я вышел из дома и взял ее на руки, первое, что делаешь в таких случаях, это проверяешь, все ли в порядке. У нее не было пульса, не было дыхания, во рту у нее была кровь, и она не вытекала. Когда я взял ее на руки, я знал, что она мертва. Когда я поднял ее, я стал ходить с ней во дворе по кругу. И в тот момент я вдруг стал слышать голоса, которые звучали во время похорон моей первой дочери. Плакала жена, что-то говорил пастор, голоса всех родственников, и музыка, и пение, и все такое, все эти стенания. Это все вдруг зазвучало в моей голове. Но в то же самое время я услышал, как я сам говорю вслух, «Во имя Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я повторял эту фразу снова и снова. Я все ходил и ходил кругами по двору, держа ее на руках. Я плакал, но одновременно я слышал голоса, и я говорил все громче и громче, чтобы перекричать все эти голоса, которые звучали у меня в голове. Наконец, примерно через 15 минут я вошел с ней в дом. Она все еще была мертва, сердцебиения не было, все было по-прежнему. Я посадил ее на пол и прислонил к стене. Я встал перед ней на колени и стал тыкать пальцем ей в грудь и повторять слова. «Ты будешь жить, ты не умрешь во время Иисуса, ты будешь жить, ты не умрешь». Я снова выкрикивал это очень громко. Моя жена и двое других детей сбежались на шум. Когда они вошли в комнату, у жены началась истерика. Она тоже вспомнила смерть первой дочери. Я посмотрел на нее и сказал, «Замолчи немедленно. Если ты не можешь верить, уйди». Мгновенно наступила тишина. Полная тишина в комнате. Я вернулся к дочери и опять стал приставлять палец к ее груди и повторять, «Во имя Иисуса ты будешь жить, ты не умрешь». Это все, что я мог произнести тогда. Так прошло еще 15 минут.
0: А вы верили в то, что говорили? Наверное, дьявол буквально атаковал вас разными мыслями, вроде «твоя первая дочь умерла, значит, это тоже останется мертвой». Все, что ты проповедуешь, это ложь.
1: Именно так, но глубоко внутри я не собирался сдаваться. Я даже не мыслил себе иного. Она просто должна вернуться назад. Никаких других вариантов не существовало. Я не буду хоронить вторую дочь. Все, что угодно, только не это. Честно говоря, было даже легко верить в это, потому что это было естественно.
0: А как она выглядела? Ну, понятно, что она была мертвая, но все-таки, что вы видели?
1: Она была прислонена к стене. Руки висели вдоль тела, подбородок свешивался на грудь, потому что шея не держала. Прошло 30 минут. Она все еще сидит в том же положении и вдруг совершенно неожиданно делает резкий выдох. При этом она выплевывает кровь прямо на меня, как будто кто-то сильно ударил ее в живот. Так сильно, что буквально все ее тело сотряслось, и она пришла в себя. Глядя ей в глаза, можно было видеть, как ее взгляд становится осмысленным, как будто в ее глазах я видел ее разум, как постепенно к ней возвращается сознание, как ее взгляд начинает фокусироваться на отдельных предметах. И самые первые слова, которые она произнесла, были «Папочка, я хочу кушать».
0: Я должен задать вам один вопрос. Как вы узнали, что все-таки наступила смерть?
1: Сразу после этого мы отвезли ее в больницу. В машине она не могла сидеть, выпрямившись. Впоследствии мы узнали, что у нее были сломаны оба запястья. Правое колено тоже было сломано.

0: А в травмпункте как раз дежурил хирург, специалист, работающий с командой «Далласские ковбои». По-моему, его имя доктор Клайн. В больнице сделали томографию, исследовали состояние мозга и подтвердили состояние клинической смерти в течение как минимум 30 минут. Мне не надо было это доказывать, но они просто установили факт.
1: И как все это отразилось на вашей вере в силу Божью?
0: Честно говоря, я пережил особое смирение от того, что Бог использовал меня для воскрешения кого-то из мертвых. Сначала до меня вообще ничего не дошло. Понимаете, все случилось так быстро. Хотя это и длилось по времени 30 минут, но все промелькнуло как одно мгновение. Уже потом начинаешь размышлять и анализировать. И ты спрашиваешь себя, а что, собственно, ты видел? Видел ли ты что-то вообще? Слышал ли ты что-нибудь? И, боже мой, она даже не помнила, что с ней произошло. Ничего не могла припомнить, только как падала, и все.
1: А сколько было ей лет?
0: Лет 6. Да вроде 6. Или 7. После этого мы так и продолжали проповедовать то же самое. То же самое, что проповедовали всегда. Просто наши проповеди стали более эмоциональными.
1: Еще один вопрос, просто из любопытства. Было еще когда-нибудь, чтобы человек воскресал по вашей молитве?
0: Был еще один человек, пока один. Мы молимся, чтобы Бог нам дал еще.
1: Расскажите об этом.
0: Произошла авария в Шермане, в штате Техас, где-то в 95-м или 96-м году. Это была ужасная авария. Пострадало несколько подростков. Мы поехали в больницу навестить одного из них. Это был сын нашего пастора. И в это же время произошла еще одна авария. И в больницу поступил парень в тяжелом состоянии. Приехали его родные, и прямо на операционном столе он скончался. После того, как семье сообщили об этом, они все были просто в ужасном состоянии. Начали кричать, плакать. И мы с женой, и еще одной женщиной, другом нашей семьи, сказали друг другу, «Давайте выйдем на улицу и начнем молиться». Мы вышли, встали у двери и стали молиться. Молиться так, как мы обычно это делаем, очень сильно, неотступно, по-деловому и до победного конца. Примерно минут через 10 мы снова входим в здание, потому что понимаем, что дело сделано. Это было ясное знание у нас в сердце. И в этот момент выходит медсестра и говорит, «О, нет-нет, не плачьте, нам удалось привести его в сознание». Кое-кто, конечно, может сказать, «Но ведь это же врачи вернули его к жизни». Но в этом случае врачи уже расписались в своем бессилии. Мы знали, что к жизни его вернула только молитва. Это была вера в Бога, потому что мы уже испытали его силу и могущество.
1: Если бы вы увидели мертвого человека, стали бы вы молиться о его воскрешении? Скажем, если бы все произошло у вас на глазах прямо сейчас.
0: И да, и нет. Вы спросите, что я имею в виду, когда говорю «и да, и нет».
1: Именно это я и хочу спросить.
0: Я бы стал воскрешать, но не стал бы молиться за это. Библия не учит нас молиться об этом, она учит нас воскрешать. Это большая разница.
1: Знаете, в этом отношении нам есть еще чему учиться. Мы еще вернемся к нашему разговору с Карри Блейком и узнаем у него, что произошло, когда он сам заболел. Мы узнаем об этом буквально через минуту.

0: А, Кари, этот вопрос к вам. Сколько случаев исцеления от рака было зарегистрировано после того, как вы помолились за этих больных?
1: 30 или 35.
0: Это только последний месяц?
1: Да, в последний месяц.
0: Мы поговорим об этом в нашей передаче на следующей неделе. А сейчас вот о чем. У вас появились какие-то симптомы. Что это было? Каково было ваше физическое состояние?
1: У меня начался сильнейший жар. Температура поднялась до 41 градуса. Я все время молился об исцелении. Обычно, когда я заболеваю, первым делом я анализирую свое духовное состояние. Господь, что я сделал не так? Где я позволил врагу проникнуть в крепость? И когда я стал это делать, я довольно быстро нашел, где я дал слабинку. Я вспомнил, что я затаил обиду на человека, который был со мной в чем-то не согласен. Я допустил это, и пришла болезнь. И мне пришлось звать этого человека и просить помолиться за меня, прежде чем я смог исцелиться. В тот же вечер после молитвы жар спал, и к утру я был исцелен. Однако пока я был болен, хотя у меня и нет тому доказательств, но я видел небеса.
0: Какая, говорите, у вас была температура?
1: 41 градус. Жена говорит, что термометр показывал 41 градус.
0: И вы были на небе?
1: Да.
0: Что вы видели?
1: Я просто там оказался, и все. Там была небольшая поляна, покрытая травой, и небольшой ручей, речушка, и деревянный мостик через нее. И когда я там оказался, я увидел на другой стороне, на каком-то расстоянии там был город по другую сторону холма. И тогда мне стало понятно, где я. Тут я увидел фигуру в белом, которая приближалась ко мне. Я услышал голос. «Папочка, папочка!» Я всмотрелся и понял, что это была моя первая дочь. На ней было платье фасона начала века. Я немножко историк и особенно люблю этот стиль начала века. На ней было платье с закрытым воротом, вырез по шее, с длинными кружевными рукавами, с прелестной оборкой впереди, как в то время носили. У нее была соответствующая прическа, длинные локоны, свободно падающие сзади и приподнятые над лбом спереди. И когда я посмотрел на нее, я понял, кто она, но ничего не сказал. Я все время смотрел на платье, и я помню, как я думал, какое же оно красивое. А она сказала, «Я надела его, потому что знала, что тебе понравится». А потом она мне сказала, «Вообще-то, потом произошло вот что. Я увидел человека в белом костюме, который шел и пинал камушки, держа руки в карманах». Дочка посмотрела на него и говорит, «Да это Джон Лейк. Он тоже хочет перейти на эту сторону, но не может». А потом она мне сказала, «У вас сейчас там много людей». А у нас как раз проходили собрания, и люди получали исцеление прямо у нас в гостиной, каждый вечер, и особенно в пятницу и в субботу вечером. И происходили удивительные вещи. Люди исцелялись от СПИДа, от рака.
0: Минуточку. От СПИДа пока еще нет средства. А вы говорите, что люди исцелялись от СПИДа?
1: Нет средства от СПИДа?
0: Нет средства.
1: Нет, оно есть. Через кровь и веру в Иисуса Христа. Оно в Его имени.
0: Хорошо, давайте вернемся к вашему видению.
1: Потом дочка сказала, им надо разобраться в его комнате трофеев, потому что люди, которые получают исцеление, те части тела, которые исцеляются, содержатся в комнате трофеев на небесах, как свидетельство Божьего могущества. И они отправляются в его комнату трофеев и в мою комнату тоже. Потому что когда ты на небесах, у тебя есть комнаты, и каждый, кто оказал влияние на твою жизнь, получает точно такую же награду за все, что сделал ты наравне с тобой. Это не значит, что награда делится пополам, просто он получает такую же награду, что и ты. И последнее, что она мне сказала, это то, что я не должен винить себя в ее смерти, что я и делал. Она сказала, что это была не моя вина. И в этот момент я проснулся, и было утро. Жара не было, я тяжело дышал. Я сразу даже не хотел никому рассказывать об этом, что видел, а просто схватил жену и стал обнимать ее и плакать. И вскоре после этого во второй раз со мной произошло то, что я бы назвал видением. На этот раз это было во сне. Когда я в тот вечер ложился спать, я, как всегда, помолился так. «Господь, если я очень занят днем, научи меня тому, в чем я нуждаюсь, пока я буду спать». И посреди ночи Господь посетил меня таким образом, что жена видела, как я на самом деле встал с постели, хотя и продолжал спать. Я вел себя так, как лунатик. Она сказала, что я вышел через парадную дверь и пошел через двор. А сразу за двором у нас дорога, узкая, в две полосы. Жена стояла в дверях и наблюдала, как я пересек двор и наклонился, как будто... Она подумала, что я будто ласкаю собаку или еще кого-то, которого мог видеть только я. И при этом я что-то говорил. Она не могла расслышать, что именно. Но я так сильно плакал, что едва мог держаться на ногах. А то, что я видел в это время, было множество людей, которые лежали на нашем дворе, и мне приходилось через них переступать. А к дому подъезжали все новые скорые, открывали задние дверцы, и людей доставали оттуда на носилках и клали возле дороги. И как только одна скорая отъезжала, тут же появлялась другая. Это был непрерывный поток.
0: Вот вы говорите об этом, и я вижу слезы у вас на глазах. Почему?
1: Каждый раз, когда я рассказываю об этом, я плачу. Но одновременно я получаю облегчение, когда рассказываю. Все это так реально. И самое главное, это то, что в какой-то момент, когда я так горько плакал, я стал повторять: «Иисус, я не могу. Я не могу добраться до всех этих людей. Мне нужна помощь». А потом я ощутил его руку на своем плече и услышал позади себя его голос. Я хотел обернуться, чтобы увидеть его, и не мог. Я продолжал смотреть на людей. Голос сказал мне: «Теперь ты понимаешь, что я чувствовал, когда был на земле, потому что я тоже не мог ко всем прийти. Поэтому я передал это дело вам».
0: Жатвы много, а делателей мало. Карри рассказал мне, что с тех пор, как он принял учение от Джона Лейка, каждый, за кого он молился и с кем потом снова связывался, каждый был исцелен. Это значит, что настало Божье время, время последней жатвы. И вопрос не в том, действительно ли это последняя жатва, и не в том, исцеляются все люди или не все. Вопрос в том, собираешься ли ты быть частью этого? Является ли Иисус твоим Мессией и Господом? Покаялся ли ты в своих грехах? Попросил ли у Бога силы, чтобы победить грех в своей жизни? Неважно, что это за грех — гомосексуализм, убийство, порнография, оккультизм, ложь, воровство, аборты. На все это есть прощение в крови Иисуса. Прилепись к Богу. Проси Его простить тебя во имя Иисуса. Покайся в своих грехах. Обратись к Богу со словами: «Господь, я знаю, что у Тебя есть нечто большее, гораздо большее. Мне нужно больше от Тебя, Бог. Я отчаянно нуждаюсь в большем от Тебя. Бог, я нуждаюсь в Тебе. Господь, у меня нет другой цели в жизни, кроме Тебя. Господь, я хочу познавать Тебя. И я хочу познавать могущество и любовь Отца, настоящего Отца, самого лучшего на свете Отца. Это Бог. И Он здесь».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для различения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к различению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо различение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть различения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений различения и считаю его блестящим. Различение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, различение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное различение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент. Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к Отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А Отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи в моем понимании были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять. Оно означает вести переговоры. Оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего?» Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя. Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса, потому что наивысшим выражением его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше он дал ей силу благодати. «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно. Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете – они убивают змей, потому что когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете – меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить – меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних – это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече – его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется «фламберже», по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламеняющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламеняющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад, в Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни «Хиллсонг». Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила, «Я безотцовщина». Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю, что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно. Я сказала все это и услышала слова Бога. Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение. Я встала с ковра и думаю, как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон.
1: Джулианна и Аддисон и я...
0: Нет, это был 2009 год. Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было 2 года. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь! Не буду я говорить, что он был хорошим отцом! Он был ужасным отцом!» Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам, а потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо». Когда он сказал «спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала: «Просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно». Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать: «Может быть...» Я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. «Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет. У меня были сны». Она ответила: «Да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально». Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала: «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала: «Ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми». Тут я услышала: «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом. Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так. Что-то не так. И не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю: «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает: «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю: «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю: «Ну и ну». 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я: «О, нет». Но вот незнакомый мне номер, и я подумала: вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру. Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. «Как вы знаете, ваш отец умирает. Сегодня с утра мы капаем ему морфин». Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «набрать снова». И говорю: «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит: «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить». Я говорю: «Да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром». Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю: «Папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала: «Жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться». Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы. Его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю: «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает: «Лиза, я Эйприл. Мы говорили по телефону». Я говорю: «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит: «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила: в договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бивир и Тоскано. Она сказала: «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала: «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила, «Последний год?» Она сказала, «Да, последний год». Он был ангелом. Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться, и кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец, может быть, мама, может быть, друг, но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи.

Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете

положиться, и чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас.

Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильный». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу: «Он будет как Геркулес».
Семейство Янг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал

0: Ему имя Жваншен, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жваншенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Янг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жваншенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю: «Жваншенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя». Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, а месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: «Я могу умереть, но не хочу этого».
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала: «Я умру?» Единственный их ответ был: «Мы постараемся предотвратить это», и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали преэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала: неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога: «Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу».
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря Ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышала о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает. Но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила

сила лучше всего является в слабости. Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким. Я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя. Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю Тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему: «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят: «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает: «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас.

Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным. Но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил: «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль. Независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня. Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту.
Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим. Но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю Тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста». Тайное расстройство. Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся. Он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен Ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек, и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываться в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о 2 сестрах, Рахиле и Лии.
Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил, «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил, «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так, что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал, «Я понимаю, Иаков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, «Вот благословенная женщина, она такая замечательная». У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь, «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика, сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь, «Бог, почему мой муж не любит меня больше? У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом? Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким. Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться. Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким. «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления».
лечения. Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил Тебе 50 лет. Самое малое, что Ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить

ходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать аминь? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.